0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Сегодня мы поговорим на тему «Неограниченный доступ к Отцу». Как написано, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Божьи дети имеют одну из величайших привилегий, когда-либо дарованных человечеству. Мы имеем право, дерзновение и свободу в любое время приходить к нашему Господу. Наш Небесный Отец восседает на Своем вечном престоле, одесную от Него восседает Его Сын, наш благословенный Господь и Спаситель Иисус. Снаружи этой тронной комнаты находятся врата, которые открыты для всех, кто во Христе. В любое время дня и ночи мы можем, минуя сторожевых ангелов, серафимов и небесные воинства, дерзновенно входить в эти врата и приближаться к престолу нашего Отца. Христос обеспечил нам прямой доступ к Отцу для получения милости и благодати, в которых мы нуждаемся, каковы бы ни были наши обстоятельства. Но так было не всегда. В Ветхом Завете никто, за немногими исключениями, не имел доступа к Отцу. Например, мы знаем, что Авраам в определенной мере наслаждался доступом к Господу. Этот святой муж был назван другом Божьим. Он слышал слово от Господа, беседовал с Ним, он имел общение с Ним. Однако даже Авраам оставался вне, за завесой. Хотя он и был другом Божьим, он никогда не имел доступа в святой святых, где пребывал Бог. Духовная разделяющая завеса еще не была разодрана надвое. В один из моментов истории Израиля Бог заявил, что Он будет говорить к пророкам посредством видений и снов. Как написано: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Это был весьма ограниченный доступ к Богу. Но снова же там было и одно исключение – Моисей. Вождь Израиля, о котором Бог сказал: «Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит». Подобно Аврааму, Моисей разговаривал с Богом, а Бог беседовал с ним. Он провел 40 дней и ночей в Господнем присутствии, пока лицо его не стало сиять. Понятно, что Моисей имел значительный доступ к Богу. Но остальные израильтяне ничего не знали о такого рода доступе. Господь сказал им: «Это всесожжение постоянное в роды ваши, пред дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым». Никому не позволялось входить в святое святых, где пребывало Божье присутствие. Только первосвященнику, однажды в году, в день искупления, позволялось входить туда. Поэтому люди должны были приносить свои жертвоприношения к дверям скинии. Они могли заглянуть через двери, но не могли разглядеть что-либо полностью и могли только догадываться, какое величие Божьей славы пребывало внутри. Снова-таки, это был весьма ограниченный доступ. Это было, как если бы Бог говорил им: «Подходите к моей наружной двери, я встречу вас там, и мы сможем поговорить». Их не приглашали зайти внутрь. Господь говорил к ним из-за двери скинии. Можете ли вы себе представить, чтобы общаться таким образом, например, со своим близким другом? Внутри скинии была еще одна завеса, отделявшая святое от святого святых, и когда первосвященник приближался к этой завесе, он должен был полностью испытывать трепет. Иметь доступ к Божьей славе было страшно, это вселяло ужас. Если бы вы допустили хоть какое-либо осквернение, находясь в его присутствии, вы были бы поражены насмерть. В святом Божьем присутствии не мог пребывать никакой грех. Каким устрашающим событием Должен был быть день искупительного очищения. В этот день все сыны Израилевы собирались у двери Скинии. Это была та самая дверь, где Бог совершал суд над Мариамью за то, что она оспаривала лидерство Моисея, и над Дафаном и Авероном за восстание против него. Пока все в благоговейном страхе стояли у двери, Аарон, первосвященник, входил в таинственное место встречи со всемогущим Богом. Им было известно описание того, что происходило внутри, но они могли только задавать тебе вопросы. Как там должно выглядеть все внутри? Имеет ли Господь какой-либо видимый образ? Похож ли его голос на тот внушающий страх, который мы слышали у горы Синай? Добр или он приветлив или страшен? Даже Давид, сладкий певец Израилев, имел только ограниченный доступ к Богу, и Писание говорит, что он имел общение с Богом. Он знал Господа как своего защитника, прибежище, хранителя и силу. Никто не говорил о Боге так возвышенно и сильно, как этот муж, но даже при этом Давид не обладал привилегией входить в самое святое святых. Везде в своих псалмах Давид говорит о своем страстном желании и жажде по Богу. Он взывал, желая проникнуть за завесу и получить то, что он никогда не имел. Бездна бездну призывает. Соломон также выражает подобного рода неутолимое желание достичь Господа. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. И я искала его, и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Этот язык божественной страсти. Я искала его, я жаждала его, желала, но не могла его найти. Израиль видел Бога как того, кто обитает в храме, в месте, называемом Святое Святых. Соломон построил в Иерусалиме величественный храм во славу Божью. Когда строительство было закончено, как написано, принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи, и понесли ковчег на место его, в довир храма, во Святое Святых. После того, как все было расставлено на свои места, Соломон пригласил Бога прийти и осветить святое святых своим присутствием, и Бог сделал это, сойдя в облаке, наполнившем храм. Соломон просил: «Господи, когда наши армии выйдут на войну против врагов, услышь их, и когда они вознесут молитвы к Тебе, находящемуся здесь, в Твоем храме, пошли им успех в битве». Однако, несмотря на то, что в храме пребывала Божья слава, что пророки видели видения и сны, несмотря на посещение ангелов, Божий народ оставался извне, за завесой. Дверь в святилище еще не была открыта, и доступ к Богу все еще был ограничен. Иисус принес с собой более великую меру доступа. Христова жизнь в человеческой плоти обеспечивала более великий доступ к Отцу, но даже тогда этот доступ был весьма ограничен. Когда Иисус пришел в мир как младенец, присутствовали только немногие – горсточка пастухов и мудрецов. Остальное человечество просто не заметило его прихода. Священники в Иерусалимском храме по-прежнему исполняли свои рутинные обязанности, а люди произносили свои обычные молитвы. Когда Иисус был юным отроком, несколько человек увидели Его в храме. Это были в основном священники и книжники, дивившиеся Его знанию Божьего Слова, но широкие круги общества не знали о Нем. Позднее другие встречались с Ним в плотницкой мастерской, где Он трудился. Но кто мог тогда поверить, что Иисус – это Бог во плоти? Когда Он ремонтировал их поломанные стулья, Он был для них просто сыном Иосифа, красивым молодым человеком, который много знал о Боге. Когда Иисус начинал свое служение, Он адресовал свои слова небольшому населению очень небольшой страны, то есть к погибшим овцам дома Израилева. Поскольку Он мог одновременно находиться только в одном месте доступ к нему был ограничен уже в силу этого.
1: Если бы вы захотели увидеть Иисуса, вам пришлось бы идти в Иудею. Поэтому, если вы жили не в Израиле, вам нужно было бы целыми днями или неделями путешествовать на корабле, верблюде или идти пешком. Затем вы должны были узнать, в каком селении он находится сейчас, найти его в окружавшей его толпе и попросить их, чтобы вас допустили к нему. Или же, если он только что покинул город, вам приходилось ловить слухи, чтобы проследить, куда он направляется. Возможно, вам пришлось бы нанять лодку, чтобы переправиться на другую сторону большого озера, или же идти пешком день и ночь, чтобы добраться до пустынного места, где он учил народ. Найдя Иисуса, вам нужно было подойти поближе, чтобы услышать его голос, получить его прикосновение или быть благословенным благодаря его святому присутствию. Вы могли бы попытаться пробраться к нему через толпу, но все остальные также хотели быть ближе к нему. Это был весьма ограниченный доступ. Чтобы добраться до Господа, вам нужно было находиться в нужном месте в нужное время. Представьте слепого человека, который слышит, как мимо него проходит Иисус. Узнав об этом, он возопил: «Иисус, исцели меня, чтобы я мог видеть!» Только после этого Иисус исцелил его. Или посмотрите на женщину, страдавшую кровотечением. Она вынуждена была проталкиваться и протискиваться через толпу, чтобы прикоснуться к краю одежды Иисуса, в то время как остальные также пытались прикоснуться к нему. Там была также мать из Наина, шедшая с похоронной процессии хоронить своего умершего сына. Когда Иисус встретил ее на своем пути, он прикоснулся к носилкам и воскресил мальчика из мертвых. Или вспомните расслабленного в купальне Вифезда возле овечьего базара. Там собралось много страждущих и больных людей, искавших исцеления, но только один этот человек находился в нужном месте и в нужное время. Когда Иисус проходил мимо, он исцелил также и его. Зачастую вам нужно было вычислять или заранее составлять план, как получить доступ к Господу. Так было с Закхеем, который взобрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Четверо других людей, столкнувшись со сходной проблемой, желая помочь своему больному другу, пришли к переполненному людьми дому, где учил Иисус. Они разобрали его кровлю и опустили своего друга вниз, прямо к ногам Иисуса Христа. Наконец, в один неожиданный, славный момент, Иисус обеспечил полный, неограниченный доступ к Отцу. Библия говорит, что на Голгофе, на залитом кровью кресте, Иисус же, как написано, опять воззопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. В момент смерти Иисуса Христа завеса в Иерусалимском храме буквально была разодрана надвое, чем был запечатлен судьбоносный для нас момент. В то мгновение, когда наш Господь испустил дух, нам открылся полный, неограниченный доступ в святое святых. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Этот разрыв физической завесы олицетворял то, что произошло в духовном мире. Наконец-то мы могли наслаждаться тем, чего не имело ни одно предшествующее поколение. Мы имеем привилегию, которой не было даже у Авраама, Моисея и Давида. Мы имеем доступ в святое святых именно в то место, где находится престол всемогущего Бога. Эта дверь больше не заперта для нас. Всякий теперь может войти внутрь и увидеть, что там. Неограниченный доступ стал возможен. Более того, в момент своей смерти Иисус стал нашим первосвященником. Он зашел в Новый Иерусалим, в нерукотворный храм. Он вошел в святое присутствие Бога с благовонным курением своего личного ходатайства и окропил своей кровью престол милости. Затем он воссел одесную Отца во всей власти, силе и славе. В тот момент Иисус утвердил свое заветное право включать в единое духовное тело всех, которые покаются и примут Его как своего Господа. Он послал Духа Святого, чтобы сказать своим детям: «Я открыл двери к Отцу. Теперь вы приняты просто благодаря пребыванию во мне верой. Итак, приходите же смело к престолу. Я возьму вас в присутствие моего Отца, который теперь является и вашим Отцом. Вы имеете неограниченный доступ к Нему днем и ночью». Что является величайшей мучительной болью, которую могла бы когда-либо испытывать душа Христа? Что сокрушает его сердце и является скорбью для его души? Я верю, что это боль из-за того, что поколение, получившее полный, неограниченный доступ к Богу, не приходит к Нему. В продолжение столетий Божий народ просил и умолял о том, чтобы пройти за завесу. Они страстно желали и жаждали увидеть благословение нашего дня. Доступ, которым мы теперь наслаждаемся, это именно то, чего жаждал Моисей. Это то же самое, что могло видеть, но не могло получить сердце Давида. Это тот же доступ, который никогда не имел Даниил, хотя он и молился Богу трижды в день. Наши предшественники видели издали, как происходит этот доступ в наши дни, и они радовались за нас. Однако мы, получившие право на этот чудный дар, воспринимаем это как само собой разумеющееся. Для нас открылась дверь, но мы отказываемся входить туда по целым дням и неделям. Какое преступление! Всякий раз, когда мы игнорируем этот доступ, который купил для нас Иисус Христос, небрежно проходя мимо двери, мы легкомысленно относимся к Его крови. Наш Господь сказал нам, что если мы только будем приходить к Нему, у нас будут все необходимые нам ресурсы, однако мы продолжаем пренебрегать Его драгоценным даром. Писание увещевает нас: да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это место ясно говорит о молитве. Бог настоятельно убеждает нас: приходите в мое присутствие часто, каждый день. Вы не сможете сохранить свою веру, если не будете приближаться ко мне. Если вы не будете смело входить в мое присутствие, ваша вера будет колебаться. Может быть, вы знаете христиан, которые когда-то горели первой любовью к Иисусу Христу. Они всегда уделяли для Господа самое лучшее время, исследуя Его Слово и уединяясь с Ним. Они знали, приближаться к Господу – это гарантия сохранения в них живой веры. Однако теперь же эти самые христиане просто перешли на умственные молитвы. Или же они врываются в Божье присутствие только лишь для того, чтобы сказать: «Привет, Господь, благослови меня, пожалуйста, руководи мною сегодня, я люблю Тебя, Иисус, до свидания». Ушли в прошлое искания их сердец. Нет больше неторопливого общения, которым они некогда наслаждались. Когда вы спросите их об их запущенной молитвенной жизни, они заявляют, что живут верой. Я заявляю, безмолитвенные люди скоро будут людьми без веры. Чем более они пренебрегают дарованным им доступом, отказываясь от того, что приготовил для них Бог, тем более они удаляются от Него. Когда Иисус ходил по земле, Он стал доступным для всех желающих. Он учил в синагогах, сидя на вершине холма или в лодке. Он исцелял больных, совершал чудеса и знамения – Он возвышал свой голос во время праздника, взывая: «Я источник живой воды, придите ко мне, я утолю жажду вашей души». Любой мог приблизиться к нему и удалить эту жажду. Но приглашение нашего Господа большей частью оставалось без внимания. Он оплакивал этот народ, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающих посланных к тебе! Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Он говорит Израилю: «Я теперь здесь, доступный вам. Я звал вас, чтобы вы приходили ко мне исцеляться и получать помощь в ваших нуждах, но вы не хотите прийти». Каков был ответ Иисуса на отвержение его этим народом? Он объявил: «Оставляется ваш дом пуст». Слово «пуст», которое употребил здесь Иисус, означает одиночество, бесплодие, разорение. Он говорит: «Ваша церковная жизнь, ваша семья, ваше духовное хождение – все это иссякнет и умрет». Подумайте об этом. Если родители не ищут Бога ежедневно, то так же будут поступать и их дети. Вместо этого их дом будет наполнен мирским духом, духовным бесплодием, неописуемым одиночеством. Эта семья кончит неминуемым разорением. Имейте в виду, Иисус изрекал эти предупреждения во время благодати. Он добавил: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядущий во имя Господне». Это означает: «Я дал вам полный доступ к победоносной жизни, но вы проигнорировали мое предложение. К моему сожалению, ваше решение приведет к опустошению вашей жизни и вашего дома, и тогда вы не увидите меня до самой вечности». Когда в последний раз вы приходили к Богу, чтобы найти у Него все, что вам было нужно для жизни? Вы были в беде, вы встретились с кризисом в вашей семье, на вашей работе, в состоянии вашего здоровья. Нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к Богу во времена крайней нужды. Исаия пишет: «Господи, в бедствии Он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало Его». И псалмопевец свидетельствует: «Голосом моим я Господу взывал, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему». Наш Господь является Отцом, которого глубоко волнуют все наши проблемы, которые возникают у Его детей. Когда мы переживаем трудные времена, Он настоятельно призывает нас приближаться к Нему, говоря: «Приходите! Открывайте мне свои проблемы, нужды и жалобы, я выслушаю ваш вопль и отвечу вам». Однако для многих христиан это является единственным поводом для прихода к Отцу. Я спрашиваю вас: где это страстное желание, тоска по Богу, которую описывает Давид? Где эта глубокая жажда Его присутствия? Где ежедневное служение Ему? Где эти излияния сердца, переполненного любовью и обожанием? Немолящиеся христиане не сознают угрожающей им опасности. Вы можете возразить: что тут такого, если некоторые христиане не молятся? Они все-таки остаются верующими, омытыми кровью, прощенными, идущими на небо. Какая опасность в том, что вы становитесь немного тепловатыми? Я верю, что наш Небесный Отец напоминает, что мы живем в деловой век, и наше время предъявляет нам много требований и забирает много энергии. Христиане не являются в этом плане исключением. Но я не могу поверить, чтобы Бог легко воспринимал наш отказ от предоставленного к Нему доступа, который стоил Его единственному Сыну самой Его жизни. Бог сделал Христа нашей крепкой башнею, но только те, кто убегают в нее, находятся в безопасности. Если вы не входите внутрь, вы остаетесь снаружи, за дверью. Вы стоите там, где стоял Израиль. Но Бог больше никого не встречает у двери. Все, в чем мы нуждаемся, находится внутри. Прощение греха, помощь во время нужды, сила для победы. Вообразите только, какую мучительную боль отвержения испытывает отец и сын. Я представляю следующую беседу, которую ведут они между собою. Сын, ты был избит, осмеян, распят, погребен. Это было столь мучительно для меня, что я закрыл лицо свое, чтобы не видеть этого. Ты исполнил вечный завет, ты обеспечил принятие и доступ для всех, кто будут уповать на тебя. Благодаря тебе люди, живущие в последние дни, смогут приходить ко мне и будут могущественно укрепляться моей силой и черпать запас веры для того, чтобы противостоять дьяволу, который будет искушать и испытывать их так, как ни в какое другое время. Но, где же наши возлюбленные дети? Проходит понедельник, а мы так и не увиделись с ними. Наступает вторник, а их все еще нет. Подходит среда, их по-прежнему не видно. Проходит четверг, пятница и суббота, а мы все еще их не видим. Только в воскресенье они приходят к нам, когда они находятся в церкви. Почему они не приходят? Неужели они не любят нас? Бог задавал тот же самый вопрос Адаму, когда тот спрятался от Господа в Эдемском саду. «Адам, где ты?» Господь, конечно, знал, где он находится. В действительности он спрашивал Адама, почему тот отверг общение с ним. И он показывал Адаму, что опасно укрываться, избегая его присутствия. Действительно, христианин, не пользующийся доступом к Отцу, заканчивает состоянием, в котором находилась церковь в Сардисе. Господь повелел Иоанну и ангелу Сардийской церкви: «Напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Однако о некоторых Иисус заявляет: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили своих одежд и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Он говорит: «У тебя все еще есть небольшой огонек желания ко мне. Ты не хочешь терять мое присутствие, чтобы не стать опустошенным. Поспеши же возбудить в себе снова твой голод. Вернись в свою тайную комнату молитвы и воззови ко мне. Сделай свое сердце твердым. Раздуй пламя веры, пока оно не погасло, чтобы смерть не вошла в твою душу, как это случилось со многими вокруг тебя. Не пренебрегайте же великим даром доступа к Богу. От этого зависит ваше вечное будущее. Молитесь и ищите Господа. Он обеспечил вам свободный доступ к Нему, и Он обещает помочь вам во всякой вашей нужде. Аминь».

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

За каждый миг благодарю. За свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной.

кого-то страдание к Богу приблизит, кого-то страдание прочь оттолкнет. И кто-то Христа в своем сердце унизит, не просто сквозь боль продвигаться вперед, не просто сидеть в инвалидной коляске, когда ты не знаешь ответ на вопрос, когда все закрашено черной краской, но вновь в это сердце стучится Христос, а сердце закрыто обидой и болью, а сердце закрыто и ноет в груди. И если к нему прикоснешься с любовью, отпрянет оно и попросит: «Уйди! Зачем я страдаю? Где Бог милосердный?» А если Он есть, Он неправ и жесток. Такие слова говоришь ты не первый. Я слышала часто: «Но где же твой Бог? Зачем я страдаю?» Мучительно слышать. Мучительно сложно слова подбирать. И все рассуждения о воле Всевышней здесь не помогают. Уж лучше молчать. Зачем задаются такие вопросы? Что хочет страдалец услышать в ответ? Библейские строки? Сочувствие просто? Или хочет к здоровью и счастью билет? Зачем я страдаю? Порой без ответа Господь оставляет подобный вопрос. Но если к Нему все страдание это ты сам принесешь, захлебнувшись от слез, пронзенные руки обнимут так сильно, и в чистых чертах неземного лица увидишь не образ с красивой картины, а боль от гвоздей и колючек венца. И сердце коснется та мудрость святая, и радость покоя нахлынет волной, и вместо вопроса «Зачем я страдаю?» ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной».

0: совість була б спокійною.
1: Духовные размышления на каждый день.
2: И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Исход 12 глава, 13 стих. Под защитой крови. Представьте мне доказательство того, что я спасен как знак моей принадлежности к народу Бога. И будет тебе кровь знамением. Другого нет. Не ищи его в себе, а смотри на кровь Христа. Взирай на его страдания, а не на свои чувства. Для Израиля было бы непослушанием всю ночь пытаться узнать, есть ли на их домах отметины крови. Бог сказал через Моисея: «Никто не выходите за двери дома своего до утра». И они сидели в своих домах и ждали рассвета. Их безопасность была в крови снаружи, а не в их чувствах внутри дома. Те, кто в страхе и трепете собрался вокруг своего пасхального агнца, были спасены не в меньшей мере, нежели те, кто спокойно дожидался рассвета. Вера проявила послушание Богу. Израильтяне взяли кровь и помазали ею. В этой искупительной крови была их защищенность. Но убедите меня, что Бог удовлетворен в отношении вопроса моих грехов. Увижу кровь и пройду мимо тебя. Прислушайся к этим словам. Его меч справедливости пронзил восхитительного заместителя. Его праведность не требует второго суда, не требует того, чтобы дважды умирать за грех. Этот же меч, поразивший Агнца, охраняет теперь тех, для кого была пролита кровь. Склонившись над умирающим, друзья сказали: «Ты покидаешь этот мир и скоро предстанешь пред Богом. Но что с твоей душой? Где твои грехи?» Мужчина был очень слаб, но все же смог прошептать: «Мои грехи покрыты кровью». Он знал, что Бог смотрит на жертву своего сына, а не на грехи тех, кто возложил на него свое упование.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1957 году, отработав год на заводе, я получила отпуск и поехала за мамой и двумя младшими сестрами, которые еще жили в Сибири, на Алтае. Перед поездкой я пошла к начальнику хлопотать о выделении мне комнаты для жилья. Я тогда жила у старшей сестры, у которой была большая семья. Пришла я к начальнику и жду, когда он пригласит меня в кабинет. Но меня не вызывают. Я отпросилась с работы для того, чтобы сделать этот визит, и должна была это время потом отработать. Секретарь говорит: «Идите, там никого нет. Вы уже целый час ждете». Я постучала в дверь кабинета. Ответа не было. Я постояла, подождала и снова постучала. И опять никакого ответа. Тогда я открываю дверь и спрашиваю: «Можно войти?» Начальник один сидит в кабинете, нога за ногу, с длинной папиросой в зубах. Я поздоровалась, а он молчит. Я набралась смелости и говорю: «Как вам не стыдно? Почему не здороваетесь с рабочим классом?» Я стояла за дверями часа два, ждала вызова. «Наверное, вы бы меня не пригласили до конца рабочего дня». Я стучала в дверь, вы не ответили. И, открыв дверь, я спросила: «Можно войти?» Но вы продолжаете молчать. Я зашла в кабинет, поздоровалась, а вы курите и продолжаете молчать. Как так можно? «Ваш вопрос с жильем решен», — вдруг говорит он. «Вот барак», — дал мне адрес, «и вот две комнаты после ремонта. Выберите себе одну». Я так и сделала. Сколько я тряслась, ожидая встречи с начальником, а Господь преподал мне урок. Зачем трясешься и переживаешь перед человеком, у которого дыхание в ноздрях от меня? Надо благоговеть и иметь страх перед Богом, а не перед смертным человеком. С тех пор я никакого начальника не боялась. Получение жилья было великой радостью и ответом на молитвы, потому что не у всех было жилье. Но это было еще полдела. Маму и сестру Любу я перевезла к себе без документов. Нужно было как-то их оформить. Начальник паспортного стола был очень крикливый, но добрый человек. Я назначила пост, молилась и пришла к нему с заявлением вписать маму как иждивенку в мой паспорт. Господь

Генри был милостив, расположил сердце начальника. Он прочитал заявление и подписал. Вот и жили, и летали с одним паспортом на двоих. Забегая вперед, расскажу, что произошло спустя 15 лет. Заболела Люба. Решили мы переписать маму в Любин паспорт. Снова молились, на этот раз просто, без поста, и пришли к тому же начальнику паспортного стола. Он всполошился. «Как так? Где паспорт?» Ругался, но в итоге сказал. «Ну, раз один раз ошибся, подпишу и второй раз. Бог меня учил, как ходить перед Ним, как молиться и как получать ответы по Его благословению». В 1959 году мне предложили после основной работы потрудиться подсобником на стройке жилья и потом получить комнату в благоустроенной квартире. Дело в том, что тот, кто отработал 8 лет на заводе, имел право встать на очередь на жилье с удобствами. Но я отработала в то время только 4 года. Приходит ко мне председатель профсоюза цеха, я даже помню его фамилию, Хомченко, очень добрый, чудесный человек, и говорит, чтобы я скорее писала заявление на комнату с удобствами. «Будешь иметь комнату в двухкомнатной квартире с удобствами, но с соседями. Тем, кто отработал на заводе по 15-20 лет и жил с соседями или в бараках, в первую очередь давали возможность идти на стройку подсобными рабочими, чтобы скорее получить жилье. Но многие отказывались, не хотели идти в подсобные рабочие. Я молилась о том, что мне делать». И братья, моя мама и я решили, что надо идти работать. А время пройдет, и у нас будет жилье с удобствами. Я подробно все это описываю, чтобы вы поняли, какие чудесные Божьи пути. За одну комнату с соседями надо было отработать 700 часов. За отдельную однокомнатную квартиру – 1100 часов. За двухкомнатную – 1300 часов. За 2 года мы построили 3 5-этажных дома. Первые 2 дома распределяли таким образом. У кого отработано больше часов, тому давали выбирать соответственно стажу работы на заводе однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. Когда построили 3-й дом и стали распределять квартиры, у меня было отработано 1200 часов, больше, чем у кого бы то ни было. Мой начальник увидел, сколько у меня отработано часов, и сказал срочно переписать заявление на жилье и просить не комнату в квартире, а целую однокомнатную квартиру. Так я и сделала. По количеству отработанных часов мне первой полагалось выбрать квартиру. Но народ вдруг зашумел и стал требовать, чтобы квартиры в нашем доме распределялись по жребию. Я сказала, что это несправедливо. Я не буду участвовать в жребии. Надо распределять квартиры по количеству отработанных часов, как в первых 2 домах. Начальник по жилищному управлению говорит всем, «Карамалак Мария выберет себе квартиру, так как у нее отработано очень много часов, а остальным распределим по жребию». Тут народ возмутился и с издевкой стал кричать, мол, она верит в Бога и говорит, что Бог живой, что Он все видит, все слышит и все может. Теперь можно посмотреть, как Он поможет ей. Я отошла в сторону к стенке и говорю, «Делайте, что вам угодно. Я считаю, что это нечестно, и участвовать в жребии не буду». Начальник снова повторил, «Товарищи, успокойтесь, дадим ей выбрать квартиру, потому что у нее много часов, а остальным по жребию». Но народ стал не только меня оскорблять, но и Господа. Видя беспокойство народа, начальник сделал жребий, бросил свою шапку и подошел ко мне. «Вам право, берите жребий первое». А я ответила, «Я же вам сказала, что это нечестно, и я участвовать в этом не могу». Он стал раздавать другим, и когда остался последний жребий, он попросил разрешения его развернуть. Все то время, пока народ разбирал жребии, я стояла и молилась про себя.
а мне была дана ясность, что сейчас мой Бог прославится, Он сохранит мою квартиру. Дело в том, что квартира, которую я хотела, была под номером 5 на втором этаже. Нас, как подсобных рабочих, заставляли шпаклевать полы, утеплять окна. И я попала в квартиру номер 5 делать эту работу. Эта квартира была самая хорошая и солнечная в доме. Работая в ней, я молилась. «Господи, Ты сказал, открывайте свои желания. И я открываю свое желание перед Тобою. Дай мне эту квартиру. Ты знаешь, как много гостей приезжает ко мне. И я хочу принимать детей Божьих хорошо». Помолившись, я почувствовала в сердце убеждение, что эта квартира будет моя. Мои друзья, которые мне помогали, помнят, наверное, этот разговор. Вот почему, когда бросали жребий, я молилась и радовалась, что Бог здесь и сохранит 5-й номер для меня. И я прославила Его великое имя. И вот начальник раскрывает мой жребий. Нужно было видеть его лицо. На нем был такой восторг. «Слушайте все!» — громко сказал он. «Номер 5! Ее Бог и правда живой! Он сохранил квартиру для нее!» «Да, мы знаем, она даже обои себе выбрала и говорила, что эта квартира будет ее!» Это было торжество Бога. Он был прославлен. Так прославлен, что даже неверующий человек порадовался за меня и засвидетельствовал, что Бог есть Бог живой. Прошли годы, но когда бывший начальник и сотрудники встречали меня, они говорили, что никогда не забудут, как твой Бог совершил чудо. Расскажу, как Бог благословлял меня на диспутах с атеистами. В конце 60-х и в 70-е годы атеисты были жестоко настроены против верующих. Христиан гнали, увольняли с работы, на них клеветали в газетах. Лекторы ходили с атеистическими лекциями по цехам, где работали баптисты. К нам в химический цех завода в 1969 году каждый месяц приезжал лектор из Ленинграда или из Сталина. Помню, одна из лекций называлась «Правда о баптистах». Начальник цеха Игнатьев Алексей Андреевич, отправляя меня на лекцию, предупредил, чтобы вопросов не задавала. Он был замечательным человеком. Его жена Вера Сергеевна была заведующей медицинским пунктом нашего завода, где работал регент общины Кохла-Ярвы. Мы часто общались и были с ними в хороших отношениях. Они меня прекрасно знали и жалели, что у меня такая тяжелая работа, что коммунисты гнали меня из цеха в цех. Начальству, где я работала, тоже было не сладко. Я ответила Алексею Андреевичу, что лекция — это добровольное дело. Свой обеденный перерыв мы используем, как хотим, и потому на нее я не пойду. А Алексей Андреевич умоляюще посмотрел на меня. «Я очень прошу, сходи на лекцию. По секрету скажу, что лектор приехал ради вас. Не откажите ему в удовольствии увидеться с вами». Ради моего начальника я и отправилась на лекцию. Лектор говорил минут 45. Рассказывал историю, как в Мурманске на каком-то заводе женщина, у которой была дочка лет 10, пострадала и стала инвалидом. Лектор говорил: «К нашему стыду коммунисты и комсомольцы сходили к ней раз-два, оформили профессиональную инвалидную пенсию и забыли про нее. А баптисты тут как тут, стали помогать несчастной женщине, а также и ее дочери, материально и физически. Вот так баптисты вербуют в свою секту. Сделали женщину своей должницей, и поэтому она пошла с дочерью к ним. Мы должны опережать баптистов, ведь Бога-то нет, рая нет, ада нет, религия есть мракобесие, неправда и надувательство невинных людей. Поэтому будьте осторожны, чтобы вас и ваших детей не затащили в эту секту».
Завершив выступление, лектор спросил, есть ли у кого какие вопросы. Встает один эстонец и говорит: «Ваша лекция называется «Правда о баптистах», и вы нам рассказали историю, основанную на факте. Так ведь это хорошо, что баптисты помогли несчастной женщине и ее дочке. За что же вы их осуждаете, если они такие добрые люди? Расскажите, как у них проходит служба?» Лектор рассказал, что когда баптисты собираются, молится их главный, поют всем собранием, а потом поет хор, читают Библию, снова поют, собирают членские взносы. Я, выслушав ответ лектора, подумала, что либо он сын верующих родителей, либо отпавший от веры, поскольку подробно знает, как проходят баптистские богослужения. Лектор спросил, есть ли еще вопросы. Тогда я подняла руку, встала и сказала: «Извините, пожалуйста, товарищ лектор, у меня к вам, скорее всего, не вопрос, а маленькая поправочка. Как мне известно, во всех вероисповеданиях нет членских взносов, а есть добровольное пожертвование. А вот в мирских организациях есть обязательные членские взносы. Например, если я член профсоюза, я должна платить членский взнос каждый месяц. Но если я не уплатила за январь и февраль, то в марте у меня возьмут за 3 месяца. В церкви не так. Каждый может давать пожертвование или каждое богослужение, или же раз в месяц, а то и в 2 месяца один раз. На то оно и добровольное. А собираются добровольные пожертвования, чтобы содержать молитвенный дом». Народ стал мне хлопать, а лектор поправился: Ну да, я не так выразился. Не членские взносы, а пожертвования. Время наше вышло», и показывает рукой на меня и говорит: «А вы зайдите в кабинет начальника цеха, и мы там поговорим». Народ гудит: «Как так? Мы бы тоже хотели послушать». «Вышло время наше», — отвечает им лектор. «Идите по рабочим местам. В следующий месяц увидимся». А мне задает он вопрос: «Вы правда верите в Бога?» А я ему вопросом на вопрос отвечаю: «А вы, правда, не верите в Бога?» «Нет Бога. Умрем, черви нас съедят. И все, кончено», — отвечает лектор. «Как хорошо это внушил вам враг души, дьявол», — говорю я. «А ведь нам, всем людям, и вам в том числе, придется дать отчет Богу не только за дела, но и за каждое грязное и праздное слово. Наш Бог — живой Творец. Он вездесущий, всезнающий, всемогущий и неподкупный и справедливый судья». «Да бросьте вы, внушили все это себе». «Наоборот, это вы внушили себе. И живете так легко, свободно, беспечно и утешаете себя. Только почему-то наш народный суд судит всех людей по-разному. Убийце — один срок, вору — другой срок и так далее». «Вот вы скажите, пожалуйста», — продолжала я, — «вы ведь ездите в санаторий?» «Да, было. А ведь Господь видел, что вы делали, чем занимались там. В свой час Он представит вам картину вашей жизни, как на киноэкране. И куда вы денетесь тогда? Что скажете в свое оправдание? Так что есть Бог, Он справедливый судья». «Неужели это правда? Скажите, пожалуйста, почему вы говорите о том, чего нет? Вы целый час говорили, что Бога нет, а мне не разрешаете и 5 минут сказать, что Бог есть. Из одного этого можно заключить, где истина, а где ложь». Не раз приходилось мне участвовать в таких обсуждениях. На одном из диспутов говорили, что все произошло само собой. Я сказала, что все создал Бог-творец. Лектор говорит: «Природа сотворила все, а не твой Бог». «Так значит, природа была умной, — говорю я, — и пользовалась высшей математикой? Вот, к примеру, Земля от Солнца находится на таком расстоянии, что на Земле все растет и цветет от солнечного тепла и света. Если бы Земля была ближе к Солнцу, не было бы жизни на Земле, все бы сгорело,
Если бы была чуть дальше, все замерзло бы, и также не было бы жизни на земле. А Бог – великий и премудрый Творец и Архитектор. Так все премудро создал, что по Его законам все движется, и солнце, и луна, и звезды, и мы живем по Его законам. Глядя на творение Вселенной, душа восторгается. Какое чудное небо, какая прекрасная луна и звезды ночью! А солнце, дающее всему жизнь, светит и тепло. А вы говорите, само собой сотворилось. Пусть тогда само собой сотворится возле цеха фруктовое дерево, например, яблоня или груша. «Да что вы, нельзя так», — отвечает лектор. «Все должно учитываться, климат хотя бы, север или юг. Не может все везде расти, где вздумается. Нужны соответствующие условия». «А кто учитывает эти условия?» – спросила я лектора. «Значит, по-вашему, природа разумная, обладает такой мудростью и знанием высшей математики, что рассчитывает, понимает, где какие условия создать. Это же глупость. Если вы называете Бога природой, то мы называем Бога Творцом. Вот подумайте, разве ваши часы сами собой создались?» Ведь каждая вещь имеет своего Творца-Создателя. Стол, дом, машина — все сделано кем-то. А еще вот о чем подумайте. Наш Бог не только Творец, но и Хранитель всего того, что Он создал. Он все контролирует и за все спросит человека. Что Он сделал в жизни и для чего Он это делал? Поэтому надо задуматься о себе и обо всем, что нас окружает. Откуда оно произошло? Откуда мы сами пришли? Для чего мы живем на этой земле? И куда пойдем после земной жизни?

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Исход 12 глава, 13 стих. Под защитой крови. Представьте мне доказательство того, что я спасен как знак моей принадлежности к народу Бога. И будет тебе кровь знамением. Другого нет. Не ищи его в себе, а смотри на кровь Христа. Взирай на его страдания, а не на свои чувства. Для Израиля было бы непослушанием всю ночь пытаться узнать, есть ли на их домах отметины крови. Бог сказал через Моисея: «Никто не выходите за двери дома своего до утра». И они сидели в своих домах и ждали рассвета. Их безопасность была в крови снаружи, а не в их чувствах внутри дома. Те, кто в страхе и трепете собрался вокруг своего пасхального агнца, были спасены не в меньшей мере, нежели те, кто спокойно дожидался рассвета. Вера проявила послушание Богу. Израильтяне взяли кровь и помазали ею. В этой искупительной крови была их защищенность. Но убедите меня, что Бог удовлетворен в отношении вопроса моих грехов. Увижу кровь и пройду мимо тебя. Прислушайся к этим словам. Его меч справедливости пронзил восхитительного заместителя. Его праведность не требует второго суда, не требует того, чтобы дважды умирать за грех. Этот же меч, поразивший Агнца, охраняет теперь тех, для кого была пролита кровь. Склонившись над умирающим, друзья сказали: «Ты покидаешь этот мир и скоро предстанешь пред Богом. Но что с твоей душой? Где твои грехи?» Мужчина был очень слаб, но все же смог прошептать: «Мои грехи покрыты кровью». Он знал, что Бог смотрит на жертву своего сына, а не на грехи тех, кто возложил на него свое упование.

куст можжевеловый. Под ним Илья. Ужель пророк у Бога смерти просит? Услыши, небо и земля, пророку ворон пищу носит. Устав в борьбе, тоской томим, между коленей голову склоняя, подальше от сочувствий и угроз, молился, Богу скорбь всю изливая. Хочу я смерти, Боже, посмотри, развратный ум Твоей святыней правит, убив пророков и моей души уж ищет, угрожая мне расправой. Мне ль умереть от беззаконных рук? Я столько настрадался, Боже, я правду говорил, и столько мук изведал в жизни, горестной и сложной. Пути не избирал я для себя, Ты для меня его, Господь, назначил, восстал против нечестия и зла, теперь же под кустом вот этим плачу. Возьми меня, довольно, я устал, остался один, и нет другого, кто б ревновал, на поприще кто б стал и рассказал бы людям, кто о Боге. «Вставай, Илья!» — был божеский ответ. «Ты не умрешь, ты будешь взят на небо, готова колесница для тебя. Лежать здесь под кустом тебе нелепо. Вставай, иди!» Дорога для тебя уж очень кратка, близится к закату. Помажь пророка ты вместо себя, и будешь от земли сей скорбной взятый. И вот настал торжественный тот день, явилась в славе с неба колесница, отец мой, конница, так Елисей вскричал, и подняла Илью божественно десница. На небе торжество, триумф. Пришел Илья на небо величаво, пришел от скорби, плача и тревог, пришел домой с земли в небесную славу.

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов

есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук, на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. И заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подле жертвенника на восточную сторону, где пепел. И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана. И принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из сего составлено Господу. Представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних.
никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте к вам.

квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава третья. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон». И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне». Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава четвертая. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом,
и возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения, а кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной. И сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник,
и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех и заколит ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Отсутствие интереса к уединенной молитве – это явный признак вероотступничества. Очень метко подмечено, что молитва является жизненным дыханием для христианина. Благоговейный дух на деле является жизнью и душой благочестия. Душа просто не может не наслаждаться тесным духовным общением с объектом своей сердечной привязанности. Последователь, упражняющийся в благодати, уединяется в своей комнате для молитвы с Богом. И не потому, что это его обязанность, которую ему надлежит исполнять, но потому, что это для него служение, которое он с наслаждением исполняет, и удовольствие, в котором не может отказать себе. Он приходит к трону благодати, как лань за свежей водой. Там источник его силы. Там он видит лицо своего Спасителя и получает неисчислимые доказательства его любви. Но иногда христианин рассматривает место уединенной беседы с Богом с весьма противоречивыми чувствами. Он теряет чуткость сердца, иногда так постепенно, что даже сам того не замечает. Он теряет и возвышенность, и теплоту благоговейной любви, которую обычно испытывал при встрече с Богом. Его религиозное служение все больше теряет свою духовность и становится все более формальным. Он, как обычно, преклоняется в молитве, но больше по привычке, чем из склонности к общению с Богом. Он склонен сокращать время своего уединения с Богом или даже вообще не молиться, если находит приемлемое оправдание. Вероятно, он сам себя упрекает, но надеется, что со временем это зло пройдет само по себе. И так изо дня в день, неделя за неделей. Молитва, если она вообще еще достойна этого названия, больше не радует и не укрепляет его. Там, где это имеет место, пульс духовной жизни, несомненно, быстро идет на убыль. Если это так в твоей жизни, тогда пусть это предостережет тебя, дорогой друг. Сатана обманывает и вводит тебя в заблуждение. Вторым признаком духовного отступничества является равнодушие к благодати. Духовная жизнь, как и физическая, требует соответствующего и постоянного питания. Для этой потребности Бог предусмотрел достаточно припасов в Своем Слове. Для верных учеников Его Писание очень важно и полезно. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Для такой души проповедь Евангелия является звуками радости, а место, где родственные души сообща хвалят и служат Богу, намного притягательнее, чем мирские развлечения. Но, увы, время от времени некоторые, называющие себя христианами и живущие их надеждами, незаметно теряют интерес к чтению Библии. И если все же продолжают ежедневно читать ее, то происходит это не от признания ее силы и красоты, делающей ее хлебом жизни, освежающим и подкрепляющим душу человека. Их мысли заняты больше земным. Они легко находят оправдание своему неучастию в молитвенных собраниях и нередко на более массовых богослужениях довольствуются тем, что присутствуют лишь наполовину времени. А если и присутствуют на собраниях, то равнодушны, без духовного интереса, склонны привлекать внимание других или же присутствовать чисто формально. Такое равнодушие – убедительное доказательство того, что душа отступила от Бога, огорчила Святого Духа и потеряла жизненную силу благочестия. Дорогой друг, если ты ощущаешь такое равнодушие у себя, то знай, что это явный признак твоего вероотступничества. Это говорит о том, что ты оставил источник живой воды и отвернулся от своего Бога. Третьим признаком вероотступничества является увлечение миром. «Не любите мира, не того, что в мире» — 1 Иоанна 2:15.
Жадность есть не что иное, как идолопоклонство. Христианам серьезно предписывается все свои склонности обращать на Вышнее и собирать себе сокровища на небесах. Но посмотри вон на того, называющего себя христианином, как чрезмерно гонится он за прибылью. Все свои мысли и все свое время он отдает бизнесу. Он увеличивает свои планы и расширяет свой кругозор. Он позволяет себе заниматься мирскими делами даже в ущерб времени, обычно посвящаемого уединенному или семейному богослужению, или молитвенному часу. Он забывает, что не имеет права делать этого, и что не может без греха позволять требованиям мира вытеснять Божьи требования и требования своей собственной бессмертной души. Обратите также внимание на его податливость вкусам и принципам мирских людей. Он явно не считает за самое лучшее строго сохранять верность своим принципам. Он сомневается в опасности тех или иных земных излишеств. Он не видит необходимости быть прилежным в малом. Он стремится угодить всем и не может противостоять пожеланиям мирских людей. Если мир раздражается каким-либо библейским учением, то ему почти нечего сказать по этому поводу. Одним словом, он все для всех, только совсем не в том смысле, как это писал апостол Павел. В его мнениях, связях, удовольствиях, образе деловой деятельности, разговоре, во всем его характере очень мало того, что говорит о силе святых принципов и благочестии. «О, друг, уж не твое ли состояние, — описал я? Если это так, тогда ты вероотступник от Бога, которому ты обязался служить». Четвертым признаком является нежелание принимать советы и обличения христиан. Дух Христа — нежный, кроткий и послушный дух. Если сердце ученика наполнено святой любовью, тогда он ощущает свою слабость и немощность. Он ищет мудрости и силы свыше и благодарен за добрые советы тех, что имеют больший жизненный опыт. Если он ошибается и предостережен верным христианином, то принимает это с кротостью и благодарностью. «Пусть наказывает меня праведник». Это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, Псалом 140. Вот речь его сердца. Даже если порицание болезненно для него, он не станет пренебрегать им. Если виноват, ибо ничего не страшится так сильно, как совершение зла, согрешение против Бога и своей собственной души. Но дух отступления от Бога и долга своеволен. Он не терпит ограничений, он раздражителен и придирчив, вместо того, чтобы быть кротким и согласным принять поучение. Он не терпит перечеркивания своих замыслов, считает советы других неуместными и с возмущением встречает наставления. Если он проявляет такой характер, пренебрегает взглядами и чувствами собратьев, демонстрирует независимость и гордится собой, поступая как ему угодно, если он сторонится советов христиан и оправдывается, когда его корят с любовью, если он начинает считать присмотр других за собой нежеланным и недосадным, если он обвиняет тебя в том, что ты только придираешься к нему и не имеешь милосердия, что ты хочешь только обескуражить и угнетать его, когда стараешься показать ему недостатки его духовной жизни, тогда ясно, что он не имеет больше в своей душе плодов влияния Святого Духа. Его благочестие истощилось, он не живет больше в близком общении с Богом и в небесной атмосфере, его свет померк, и блаженство покинуло его. Последним признаком вероотступничества, о котором мы хотим теперь поговорить, является беспечное равнодушие к опасностям, исходящим от искушений. Христианин с горячим и сильным благочестием имеет очень чувствительную совесть. Он опасается малейшего сближения со злом. Даже грешные мысли мучительны для него. Поэтому он ежедневно искренне молится «Не введи меня в искушение» и старательно избегает опасных ситуаций. Тем не менее, ты иногда встречаешь признанных христиан, у которых, по-видимому, недостает этого подсознательного ощущения опасности.
Они часто попадают в обстоятельства, в то время как могли бы легко предвидеть, что сила их принципов подвергается там самому суровому испытанию. Они оказываются там, где почти невозможно не запятнать своих моральных чувств. Они позволяют себе общаться с бездельниками и легкомысленными людьми, болтунами и шутниками, предаваться праздным размышлениям, повторять забавные истории, читать неблагочестивые книги и газеты и тому подобное. Но кто склонен следовать со злом, пока находит это безопасным, тот потерял одну из лучших гарантий добродетели. Кто готов легкомысленно экспериментировать с искушениями, тот находится на опасном пути и в печальном состоянии отступничества. О, друг дорогой, обернись же, отряхнись от мира, приблизься к Богу и глубокими вздохами позволь своей душе подняться все выше и выше к высотам божественной радости и любви. И тогда этот мир покажется тебе лишь бледным призраком вдали».

Дорогие наши друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Земля, земное о земном. Так много песен спета. Любимой темой сотни лет она была поэтов. О нашей жизни суетной, любви, разлуках, дрязгах так много пишется порой на языках, на разных. Родная, близкая, как мать, всех греет и питает. Солдату нужно умирать, он землю обнимает, а возвратиться довелось из стороны далекой, целует, не скрывая слез, родную землю сокол. Любила землю всей душой, и я в ее доле, любовью крепкой и большой, да сладкой в сердце боли. Она была мне все во всем, моим питьем и хлебом, пока не встретилась с Христом и подружилась с небом. Земля, деревья и цветы, и птичек щебетание. Но сколько горя и беды, борьбы за пропитание. Здесь первый слабый детский крик и перед смертью вздохи. Здесь изобилие богачей и нищенские крохи. Здесь одинокость стариков и юных раздорожье. Здесь много песен, много слов. Здесь вера и безбожье. Господь к себе мой дух манит, да он земным и не был, туда, где вечный мир царит, душой домой на небо. Туда, где в радости святой спасенные сияют, и где свободой неземной навеки обладают. Я знаю, там не будет слез, болеть не будут люди, и мой Спаситель, наш Христос, там вечно с нами будет.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И сегодня мы возвращаемся к книге «Судей». У нас с вами сегодня 346-я встреча. Мы в третьей главе книги «Судей». Мы с вами уже сказали о том, что эти судьи были обычными, можно даже сказать, маленькими людьми. Но Бог, великий Бог, через этих людей действовал. Мы сказали также о том, что некоторые из этих людей были весьма странными персонажами, со своим характером. Ну вот мы посмотрели бы на них, я думаю, что если бы мы выбирали с вами себе, не знаю, может быть, друзей, да, вот от некоторых людей мы с вами, наверное, держались бы подальше. Мы еще неоднократно это увидим как раз в книге «Судей». В прошлый раз мы начали разговор о Гафанаиле, он был родственником Халева, и принадлежал он, конечно же, к хорошей семье. Пожалуй, это была лучшая из всех семей Израиля того времени, потому что Халева явно можно поставить в один ряд с Иисусом Навином, а то и с Моисеем. Но про Гафанаила до определенного момента ничего не было известно. Господь призывает Гафанаила тогда, когда это действительно необходимо. До этого момента он в библейском повествовании не появляется. Он появляется коротко в первой главе, и потом уже как судья, также в третьей главе. Но обратите, пожалуйста, внимание, что даже это его служение, служение судьи, описывается, мягко скажем, не слишком подробно. 9 стих 3 главы. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусар-Сафема, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема.

0: покоилась земля 40 лет. И умер Гафаниил, сын Кеназа. Вот и все. Вся биография. 40 лет. Вы помните, что такое 40 лет? Ну, например, 40 лет – это время странствия Израиля в пустыне. 40 лет – это время завоевания Ханаана. 40 лет – это, в данном случае, такая сумма. Сначала первая битва, в которой Гафаниил одерживает победу, и затем время покоя для израильтян. Есть у меня один знакомый, который занимается делом, за которое некоторые его осуждают. Я пока не знаю, кстати, осуждать его за это или нет. Он пишет биографии для людей по заказам. Ну вот какой-то человек говорит, я хочу свою биографию. И этот человек известный, этот человек готов заплатить деньги биографу, что-то такое рассказать. Такая у него работа, да? Отличается она от других работ. Ну, чем-то отличается, чем-то нет. Так вот, этот мой знакомый рассказывает, говорит, ты не поверишь, а многих из этих людей нечего писать. Ну, то есть, биография получается неинтересная. А привирать я не могу. Они хотят, чтобы их жизнь приукрасили, чтобы что-то особое написали. Ну, говорит, про многих именно так и выходит. Слушайте, если в Священном Писании есть такие биографии? Кстати, эта биография явно человека, призванного Богом. Человека, через которого Бог избавляет свой народ. Но одна битва, а потом об этом человеке практически ничего не сказано. Родился, умер. Вот здесь есть один важный момент, однако. Дело в том, что между родился и умер есть также... Жил. Родился, жил, умер. Как жил? Жил так, что в нем живет Христос? То есть он родился для Господа и жил так, что в нем живет Христос. Тогда эта биография имеет смысл. Если просто родился, жил и умер, тогда, конечно, никакого смысла в этой биографии нет. Но идем дальше. Еще один интересный и в чем-то странный персонаж. Мы подходим к 12 стиху, и, собственно, об этом человеке мы с вами сейчас и прочитаем. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе всех аммонитян и амаликитян и пошел и поразил Израиля. И овладели они городом Пальм, и служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Герры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод, человек, про которого мы знаем один факт. Этот факт оказывается очень важным. Это был левша. Сразу, учитывая то время, тот факт, что человек левша, делал его необычным, отличающимся от других. Кстати, в некоторых переводах, и рукописи дают нам основание так предполагать, в некоторых переводах говорится также о том, что он еще был и рыжий. То есть такой рыжий левша, судья Аод. Представьте себе какого-нибудь человека странного с вашей точки зрения. И вот такого странного, необычного человека, причем странного такими странностями, на которые мы порой можем смотреть так сверху вниз, осуждающе. Вот такого человека Бог ставит судьей. То, как Аод одерживает победу, это еще более странно. Это даже кроваво. Но к этому мы вот буквально сейчас подойдем. Потому что повествование очень короткое здесь. Но, наверное, на этом повествовании можно было бы поставить гриф, что-нибудь типа «детям не слушать» или «детям не смотреть». Если бы это было в кино, то точно. Хотя, признаюсь, дети наши смотрят порой такие вещи, которые им, ну, совершенно не надо было бы смотреть. 16 стих. «Аот сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру». Меч припоясывали к левому бедру. Почему? Потому что его можно было достать правой рукой, и, соответственно, правая рука у человека действовала. Более того, если меч припоясан к левому бедру, то правая рука свободна в любом случае, поскольку правая рука основная. Меч припоясывали к той стороне тела, которая противоположна основной действующей руке. Но этот судья Аот был леворуким. И меч он припоясывает к правому бедру. Дальше это будет очень важно. Кстати, когда проверяли на наличие оружия, людей ощупывали, к людям присматривались. Так вот, никому не пришло бы в голову искать меч там, куда припоясал его Аот. Это совершенно не случайное такое упоминание, как, между прочим, и упоминание о том, что он был левша. Он мог пройти незамеченным из-за своей физической особенности, пройти через проверку. Итак, он отправляется с подарками. 17 стих, и пришел, и поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Мне нравится в стандартном таком синодальном русском переводе использование слов «очень тучный». Еглон был, по-простому говоря, жирным. Вот такой царь, причем не жирный, а очень жирный. И 18 стих. «Когда поднес Саод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: „У меня есть тайное слово для тебя, царь“. Он сказал: „Тише“. И вышли от него все, стоявшие при нем». А вот поступает так, что царь не может предсказать дальнейших поступков. Я думаю, что царь был еще и самонадеянным человеком. Ну и к тому же эту самонадеянность укрепили дары. Каждый из нас любит принимать подарки. Получив подарок, мы в чем-то становимся другим. И уж точно мы становимся менее бдительными и куда более беззаботными. А надо было бы царю не терять бдительность, потому что он все-таки понимает, что приходит к нему представитель завоеванного народа. Но что такое? Леворукий, рыжий, да что он может? Знаете, в стратегически важные моменты Господь зачастую использует людей, которые нужны именно для этих моментов. Вот мы, люди, не можем понять, почему в данном случае должен быть именно такой участник. А у Господа все это не случайно. Я как-то пошел на презентацию, на которую очень не хотел идти. Ну, вот меня пригласили. В принципе, надо было пойти, но я не хотел. Полтора часа презентации я отсидел, это была светская аудитория, светская презентация, я отсидел, не понимая, в принципе, зачем я здесь нахожусь. Я не вписывался в эту аудиторию совсем. Ну вот никак не вписывался. И вдруг подходит ко мне женщина и говорит: «Извините, пожалуйста, а вы не Олег случайно?» Я говорю: «Олег». Она говорит: «Послушайте, я 10 лет назад на конференции слушала вашу проповедь. И я тогда была верующей, а потом я отошла от Господа. Я вот сейчас сижу на этой презентации и думаю, что я здесь делаю? И увидела вас. И поняла, что мне именно с вами нужно поговорить, потому что тогда Бог через вас меня очень сильно коснулся. А потом как-то вся жизнь под откос пошла. Потом она меня спрашивает: „Скажите, вам очень нужна эта презентация?“» Я говорю: „Знаете, теперь я понял, зачем мне изначально нужно было сюда прийти. И вот теперь мы совершенно спокойно можем уйти куда-то в другое помещение и поговорить с вами“. Вот так оно бывает. Но возвращаемся к тексту, 20 стих. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть для тебя, царь, слово Божие». Иглон встал со стула пред ним. Когда он встал, Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько это подробно описывается, потому что это необычно. И вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук, или по-простому жир, закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. Это кровавая история, это очень кровавый эпизод на самом деле, он коротко описан, но он кровавый. Кто-то скажет: да нет, у нас тут в современные наши, в теперешние времена все гораздо более цивилизовано. Я спрошу, правда что ли? А как же химическое оружие? А как же ядерное оружие? А как же самое простое современное оружие, которое может разнести сразу, одним ударом, десятки, сотни и тысячи таких вот царей? Так что, когда у вас возникнет желание сказать про нашу современную цивилизованность, остановитесь. Возможно, все это не так просто. 23 стих. «И вышел Ваот в преддверие, и затворил за собою двери горницы, и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: верно, он для нужды в прохладной комнате». Иными словами, он пошел в туалет. 25 стих. «Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли. И вот господин их лежит на земле мертвый». Пока они недоумевали, Аот между тем ушел. Прошел мимо истуканов и спасся в Сираф. Придя же в землю Израилеву, Аот вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. Вот такой эпизод, вот такая победа. Кто победил? Бог, конечно. Прежде всего и более всего Бог. Кстати, тот факт, что у Аода была возможность убежать, вот эта вся задержка, это тоже история, которую только Бог мог придумать. У Аода не было особых способностей, он был обычным маленьким человеком. Но этот человек был поставлен Богом, который использовал его возможности так, как может сделать это только Бог.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Еще один судья, о нем говорится буквально в одном стихе, 31 стих. «После него был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьем рожном. И он также спас Израиля». Про Самигара сказать нечего, кроме этого необычного способа, который Бог дал Самигару для борьбы, для битвы. Воловий рожон. Огромная палка, который можно было побить людей при желании, за неимением другого оружия. Железа-то у израильтян тогда не было. Слушайте, если можно сражаться ослиной челюстью, то воловьим рожном тоже можно. Опять-таки, когда Бог использует самых обычных людей, Бог зачастую дает им необычные ситуации. Но переходим к 4 главе. И у нас еще один судья или одна судья. Первый стих. «Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Я остановлюсь на минутку. Женщины выходят биться, когда мужчины слишком слабы. Почему мужчины слишком слабы? Это вопрос к мужчинам. Возвращаемся к 4 стиху. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней туда сыны Израилевы на суд. Может быть, я зря сказал, что женщины ведут в битву, когда мужчины слишком слабы. Может быть, я зря так наезжаю на мужчин. Нет, друзья, библейский текст подтверждает ровно то, что я только что сказал. 6 стих. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых и из сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Через Девору Господь призывает Варака стать военачальником, генералом. Более того, через пророчицу Бог обещает победу. Как же реагирует Варак? 8 стих. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду. Вот ни больше, ни меньше». Если нас слушают молодые девушки, молодые женщины, то хочу конкретно сказать вам, кстати, если у вас есть возможность, друзья, передайте эту мысль своим дочерям, сестрам, знакомым. Когда мужчина говорит вам фразы: «Моя жизнь не полная без тебя», «Я вот просто умру без тебя», «Я в этой жизни ничего не достигну без тебя», бегите от этого мужчины. Бегите так, чтобы пятки сверкали. Потому что настоящий мужчина скажет: «Да, моя жизнь полна в Господе, и Господь хочет, чтобы мы соединили наши жизни вместе». Настоящий мужчина не будет ставить свою жизнь, свой труд, свою битву, свое хождение с Богом в зависимость от вас. Варак поступил как совершенно не настоящий мужчина. «Если ты пойдешь со мной, то я пойду». 9 стих. Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою. Только знай, что не тебе уже будет славу на сём пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Вот наехала так наехала. Не в твои руки, в руки женщины. Я не знаю, как Варак после этого продолжал вести битву. Вот как ему внутри было. Но как-то продолжал. 10 стих. Варак созвал Завулонин и Нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. Вроде бы все классно, вроде бы все здорово. Хевер киньянин отделился тогда от киньян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цаанниме, близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, вошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Хорошевгаима к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, И сошел Сисара с колесницы своей и побежал пеший. В принципе, вот в этой ситуации враг должен был бы и добить Сисару. Здесь все должно было окончиться. Но помните о том, как враг проявил неверность Богу. 16 стих. Варак преследовал колесницы его ополчения до Хорошевга-Има, и пало все ополчение Сисарина от меча. Не осталось никого. Все вроде бы в порядке, все вроде бы как должно быть в нормальной битве. Но помните, что время судей — это странное время, в которое Господь действует через странных людей. 17 стих. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера, киньянина. Ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хивера, киньянина, был мир. Вот он нашел шатер, а это были дружественные люди. Там была Иаиль. Кстати, про мужа здесь ничего не говорится. Некоторые моменты я не буду здесь растолковывать, а раскрывать. Я думаю, там все достаточно очевидно. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Знаете, так вот, как в фильме, кадр так затуманивается, да? 19 стих, растуманивается у нас кадр. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Классно, да? Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. Странное время. Странные битвы. Знаете что? Господь продолжает заботиться о своем народе даже тогда, когда народ от Бога отворачивается. Мы неоднократно еще увидим это в книге Судей. 22 стих. «И вот враг гонится за Сисарою, и Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: „Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь“. Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского». Вот такая битва, такая победа. Кто победил? Израильтяне? Нет-нет-нет, друзья мои, Бог победил. Как-то одна девушка в богословском учебном заведении во время курса, который я вел, писала работу. Тема этой работы была: могут ли женщины быть пасторами? Вывод работы звучал так: конечно, женщины могут и должны становиться пасторами, пока находятся мужчины, которые готовы ничего не делать, а просто просиживать штаны на их проповедях. Друзья мои, я очень ценю женщин. Но зачастую женщины берут на себя те функции, которые должны были бы выполнять мужчины. И зачастую сильная женщина – это результат нашей с вами слабости. Да, она должна быть сильной, но в другом. В 5 главе мы увидим великую песнь Деворы, песнь судьи и песнь матери. И вот тут будет вот эта встреча подлинного предназначения женщины и того, чем женщина занимается порою, потому что приходят особые времена. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Вы скажете, такого не бывает, но Божьего отвергли сына и без стыда в лицо ему плевали. Так было и так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви плюют еще сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах. Проказою греха еще гордятся, оборванные по дорогам бродят. Ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божьей любви проходят. Иисус на прокаженных смотрит с болью. Не уходите, Богу можно верить. Готов Господь вас окружить любовью.

камин, уютно и тепло, с жильем, конечно, повезло, с работой тоже все в порядке, но заиграло счастье в прятки. Имею я все, что желала, на это сил ушло немало, ушло здоровье и года, сквозь пальцы годы, как вода. Богатый дом, ну а душа в разрухе стонет, чуть дыша, и в сытом теле тощий дух, и вопрошает совесть вслух. Ах, эта совесть жить мешает, все время что-то вопрошает, и, укоряя, гонит сон, и мной покинут снова трон. Лишаюсь мнимого величия, следы исчезли безразличия, я потихоньку понимаю, что в сытой жизни погибаю. Камин горит, но лед в душе, гнию я заживо уже. Мораль и честность разложилась, и рана гнойная открылась. В слезах я обращаюсь к Богу, пускай придет ко мне в подмогу. Я жить так больше не желаю, и Бога в сердце запускаю. Спасти меня, я знаю, может, моей душе любя поможет. Обогатит пускай Бог душу, и из нее прогонит стужу. Огнем любви залечит рану, и я другой счастливой стану. С грехом родства уже не будет, и дьявол душу не погубит. Моя душа во власти Бога, и только в небеса дорога.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. Пришел к своим, и свои не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть и называться детьми Божьими.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение автобиографии Чарльза Финея. После этого съезда еще какое-то время я находился в Нью-Ливаноне. Это мероприятие не смогло негативно повлиять на духовное состояние людей той местности. Узнав о результатах съезда, церковь Нью-Ливанона ободрилась и укрепилась в благодати. В одно из воскресений, вскоре после закрытия съезда, когда я вышел из-за кафедры, мне представили молодую девушку по имени Эс. Она попросила меня проповедовать в ее городе. Я ответил, что очень занят, и поэтому не могу приехать туда. Ее это очень расстроило. У меня совсем не было времени с ней разговаривать, и я вернулся к себе домой. После этого я немного разузнал о этом городке, который находился к северу от Нью-Ливанона. Много лет назад там умер один очень богатый человек и оставил пресвитерианской церкви свой капитал, проценты от которого шли на обеспечение пастора. Вскоре после этого там поселился и стал пастором церкви мистер Б, бывший капеллан революционной армии. При нем церковь пришла в упадок, а он сам стал безбожником. Это негативно повлияло на духовное состояние жителей этого города. Бывший пастор оставался среди этих людей и открыто выражал свое враждебное отношение к христианству. После того, как он перестал быть пастором церкви, там сменились один или два служителя. Тем не менее, церковь приходила в упадок, и духовное состояние в той местности становилось все хуже и хуже, пока люди не покинули свой молитвенный дом и не стали, разбившись на маленькие группки, проводить воскресные собрания в здании школы, которая находилась по соседству. Последний служитель

Учитель находился там до тех пор, пока число прихожан, посещавших воскресное богослужение, не сократилось до 6 человек. Несмотря на то, что существовал фонд, из которого ему регулярно начислялись средства, он посчитал, что трудиться в такой местности – напрасная трата времени, и оставил это служение. В этом городе больше не было церквей, никакой другой деноминации, и местное население морально деградировало. Старейшины Пресвитерианской церкви вместе с 20 ее членами были в полной растерянности. Единственным членом церкви, не состоящим в браке, была мисс С., о которой я говорил. Почти весь город был опутан грехом. Это был большой, богатый фермерский город. В следующее воскресенье мисс С. снова подошла ко мне, когда я выходил из-за кафедры, и опять умоляла приехать и проповедовать у них в церкви. Она спросила, знаю ли я, что происходит в ее городе. Я ответил, что знаю, но не представляю, как найти время, чтобы проповедовать там. Это ее очень встревожило. Она настолько расстроилась, что не могла говорить из-за нахлынувших чувств. Видя ее переживания, я решился и сказал, что если старейшины их церкви желают, чтобы я приехал, то если Господь позволит, в следующее воскресенье в 5:00 вечера буду проповедовать в их церкви. В этом случае у меня будет возможность дважды проповедовать в Нью-Либаноне, а затем отправиться в этот городок и проповедовать в 5:00 вечера у них. Ее лицо засияло, и тяжелый груз был снят с души. Она уехала домой и объявила там о моем приезде. В следующее воскресенье, после моей второй проповеди, один из молодых новообращенных Нью-Либанона предложил отвезти меня в то служение. Когда он приехал, чтобы забрать меня, я спросил, «У вас спокойная лошадь?» «О да», — ответил он, — «она вполне надежная». И, улыбаясь, поинтересовался, «Что заставило вас задать такой вопрос?» «Дело в том», — ответил я, — что если Господь хочет, чтобы я ехал туда, дьявол всячески будет препятствовать мне. И если у вас неспокойная лошадь, он попробует погубить меня». Он недоверчиво улыбнулся, и мы поехали. И как ни странно, но до того, как мы приехали, эта лошадь дважды начинала бешено мчаться, так что мы несколько раз едва не разбились. Владелец лошади был очень удивлен и сказал, что никогда раньше подобного не происходило. Однако в назначенное время мы в целости прибыли к месту. Мы приехали к отцу мисс С., о которой я упоминал. Он жил в полумиле от церкви в направлении Нью-Либанона. Когда мы вошли, то встретили мисс С., которая со слезами радости приняла нас и отвела в комнату, где я мог побыть один, потому что до собрания еще оставалось немного времени. Вскоре я услышал, как она молилась в комнате, прямо находящейся надо мной. Когда приблизилось время служения, мы все отправились в церковь и увидели, что собралось много людей. Прихожане были внимательны и серьезно настроены, но ничего особенного не произошло в тот вечер. Я ночевал дома у мистера С., а мисс С. всю ночь молилась в комнате наверху. Был слышен ее тихий дрожащий голос. Временами она всхлипывала и плакала. Я не назначил дату следующего собрания, но когда уезжал утром, она умоляла меня провести служение в следующее воскресенье, также в 5:00 вечера, на что я согласился. В следующее воскресенье результат был почти тот же. Но на этот раз людей было побольше. Поскольку здание было старым, то из страха, что балкон может обвалиться, за неделю были сооружены подпорки. Во второй раз, когда я проповедовал там, люди были более заинтересованы. Тогда я назначил еще одно собрание. И на этот раз Дух Божий сошел на конгрегацию. Там был судья П., который жил в этом городе и имел большую семью. Все его дети были неверующими.
конце служения, когда я выходила из-за кафедры, ко мне подошла мисс С. и указала на скамью, на которой сидела молодая женщина, поглощенная своими мыслями. Я подошел к ней, чтобы поговорить, и узнал, что это одна из дочерей судьи П. Ее осознание греховности было очень глубоким. Я сел рядом с нею и стал наставлять ее. И до того, как покинули здание, она обрела спасение. Это была очень умная и искренняя молодая женщина, которая стала очень ревностной христианкой. Позже она стала женой евангелиста Андрю Вуда, известного во многих церквях, особенно в Нью-Джерси и в Новой Англии. Они с мисс С. сразу же объединились в молитве. Но среди старших членов церкви я не видел тогда духовного движения. Они находились в таких отношениях друг с другом, что прежде чем приступать к труду, им было необходимо глубоко покаяться и исповедоваться. Таким образом, положение вещей в этом городке требовало от меня, чтобы я уехал из Нью-Лебанона и занял свое место тут. Я так и сделал. В то же время на меня мощно сошел молитвенный дух, точно так же, как это было с мисс С. Сила молитвы распространялась и росла. Работа пошла с такой мощью, что слово Господа сражало сильнейших мужчин, делая их абсолютно беспомощными. Я могу назвать очень много случаев, подтверждающих это. Один из них произошел в воскресенье, когда я проповедовал на тему «Бог есть любовь». Там был Д, человек с железными нервами, довольно известный в городе фермер. Он сел прямо перед кафедрой. Во время проповеди он упал и некоторое время находился в сильной агонии. Спустя немного времени успокоился, но оставался лежать беспомощным, а потом его отвели домой. Вскоре после случившегося он покаялся и стал эффективным тружеником, приводя своих друзей ко Христу. Во время этого пробуждения известный юрист из Вашингтона Каунти находился по делам в Албании. Услышав о пробуждении в этом городке, он оставил свою работу, чтобы приехать и потрудиться со мной. Это был ревностный христианин. Он посещал все собрания и оказал мне огромную поддержку. Находился он там в ноябре, когда должны были проходить выборы руководства штата. День выборов я ожидал с беспокойством, переживая о том, что это может отрицательно сказаться на духовной работе. Я увещевал христиан бодрствовать и молиться, чтобы труд не был приостановлен никакими политическими событиями. Вечером в день выборов я проповедовал в церкви. Когда я выходил из-за кафедры, мистер Шипер, который был отцом преподобного Джорджа Шипера, основавшего позже Аберлин, подал мне знак со скамьи, где он сидел, чтобы я подошел к нему. Эта скамья находилась в углу здания, с левой стороны от кафедры. Когда я подошел, то увидел одного джентльмена, который в течение дня сидел за столом на избирательном участке и вел подсчет голосов. Он был настолько охвачен осознанием греховности, что не мог встать с места. Я сел рядом и немного побеседовал с ним, помолился за него, и он явно преобразился, получив спасение. В то время значительная часть прихожан сидела на своих местах. Когда я уже собирался уходить, мое внимание привлек человек, сидевший на скамье справа от кафедры. Это был еще один известный участник выборов, который, так же, как и тот человек, подсчитывал голоса избирателей. Его переполняли сильные чувства, и он не мог уйти. Он также покаялся до того, как покинул здание церкви. Я упоминала о семье мистера П., которая была довольно большой. Помню, что их было 16 человек, включая детей и внуков, которые все покаялись и присоединились к церкви до того, как я уехал. В городе жила еще одна большая и очень влиятельная семья М. Большинство людей
жили на достаточном удалении друг от друга. На улице, которая, если мне не изменяет память, простиралась в длину 5 миль. Поинтересовавшись, я узнал, что на той улице не было ни одной верующей семьи, и ни в одном доме не проводились семейные молитвы. Я назначил собрание в здании школы, которая находилась на той улице. К началу служения там собралось много людей. Темой моей проповеди стал следующий стих. «Проклятие Господне на доме нечестивого». Господь дал мне ясное понимание этой темы, и я смог глубоко ее раскрыть. Я говорил о том, насколько это прискорбно, что во всем районе нет ни одной верующей семьи, и город находится в ужасном духовном состоянии. Обратил внимание на то, что влияние мистера Б, бывшего служителя, который стал безбожником, принесло свои плоды. В результате этого служения почти все люди того района на собрании признали себя грешниками. В той окрестности началось пробуждение. Я помню, что в семье М было 17 обращенных ко Христу. Но в городе было несколько влиятельных семей, которые не посещали собраний. Казалось, они находились под влиянием мистера Б и приняли решение не ходить на служение. Однако в разгар пробуждения мистер Б умер ужасной смертью, и это положило конец порожденному им противлению. Я ничего не мог предпринять, чтобы убедить эти семьи прийти в церковь. Мисс С. из Нью-Лебанона, услышав, что эти семьи не посещают собраний, приехала в Стефантаун. Поскольку ее отца все хорошо знали и уважали, любая семья, которую она хотела посетить, готова была принять ее с почтением и уважением. Она посетила одну из таких семей. Полагаю, мисс С. была знакома с их дочерями и убедила их пойти с нею на собрание. Они сразу же заинтересовались, и больше их не нужно было убеждать. Затем она побыла в другой семье и добилась такого же результата. Затем в третьей. И, наконец, она уговорила пойти на собрание все семьи, которые раньше не приходили. Почти все эти семьи обрели спасение еще до того, как я уехал из города. Вскоре почти все влиятельные жители города пришли в церковь, и духовная атмосфера там обновилась. С осени 1827 года я больше не был в том городе, но часто слышал о том, что пробуждение дало там хорошие результаты. Новообращенные стали здравыми христианами, и церковь в этом городе сохранила высокую степень духовной силы. Как и везде, главной особенностью пробуждения в Стефантауне был могущественный дух молитвы. Господь давал людям глубокое осознание греховности, и они тут же решительно обращались ко Христу. Их сердца наполняли великая любовь и огромная радость. Новообращенные ревностно подвязались в молитвах и в труде за спасение других людей. Пробуждение произошло сразу же после съезда, поэтому нанесло смертельный удар всякому противлению. Ни в каком другом городе я не ощущал себя столь удовлетворенным плодами своего труда, встречая там так мало противления. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Жить счастливо не означает не знать боли и страданий. Вовсе нет. Истинное счастье в том, чтобы прожить сегодняшний день, радуясь присутствию Господа, несмотря на то, что произошло или происходит. Может, вы чувствуете себя отверженным, покинутым, одиноким. Вы ослабели в вере и думаете, что уже никуда не годитесь. Скорбь, слезы, боль и опустошенность могут буквально поглотить вас. Но Бог-то все еще Бог. Он — управитель Вселенной. Скажите себе самому, что переживете этот трудный час. Читайте Писание и размышляйте над прочитанным. Вы справитесь. В рассвете лет или у двери смерти вы все равно принадлежите Господу. Жизнь продолжается, и вы еще удивитесь тому, как много можно перенести с Божьей поддержкой. Может, боль не прекращается, и помощи ждать неоткуда. Но поверьте, Господь уже спешит к вам. Он примет вас в любящие объятия и поднимет до небес. Он избавит вас от страха смерти. Он покажет, как бесконечно любит вас. Поднимите глаза к небесам, зажгите свою веру. Когда вокруг сплошной туман и не видно никакого выхода, просто доверьтесь Иисусу. Он со всем разберется. Только верьте Ему на все 100. Кричите громко: «Иисус меня любит! Он со мной и не подведет меня!» Прямо сейчас Он действует. Меня не победить, не повергнуть наземь. Я не буду жертвой дьявола. Я не потеряю здравомыслия и целеустремленности. Бог на моей стороне. Я люблю Его, а Он любит меня. Главное, верьте. Вот обетование. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Исаия 54:17. Дэвид Вилкерсон.

Как это вышло? Как случилось? Как ты достиг меня, святой? Меня, которая гордилась и возвышала образ свой. Как ты увлек меня собою? Ведь я противилась тебе. Как я свернула за тобою? Как стала думать о тебе? Была упрямой и смышленой. Ничей не слушала урок. Неисправимо, своевольно, свое мышление, свой мирок. Всегда права и неподвластна. Как ты нашел ко мне подход? Я помню день тот очень ясно. Я помню тот переворот. Все, целый мир, душа и мысли, все развернулось пред тобой. И я вдохнула новой жизни. Я стала в этот день другой. Друзья меня не понимали. Порой крутили у виска. Одни кричали и плевали, а у других была тоска. Меня как будто хоронили, а я жива, как никогда. Меня пугали и молили, но я с тобою навсегда. Кто мне заглушит твое слово? Кто мне закроет небеса? Где я найду еще такого? Что мне людские голоса? О, революция свершилась, и спала пелена с очей. Я родилась, я возродилась. Что мне страшиться палачей? Кто убедит меня в обратном, если я знаю, кто во мне? О, люди, как вам непонятно, доколе будете во тьме? Не я его достигла. Он достучался, он нашел. Какая честь, какая милость! Он приобрел, он снизошел. Как это вышло? Как случилось? Ты растопил меня, благой. Меня, которая глумилась и согрешала пред тобой. Смотрю на мир и горько плачу. Таких, как я была, не счесть. Слепым все видится иначе. Стучись, Господь, надежда есть.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. Исход 12 глава, 13 стих. Под защитой крови. Представьте мне доказательство того, что я спасен как знак моей принадлежности к народу Бога. И будет тебе кровь знамением. Другого нет. Не ищи его в себе, а смотри на кровь Христа. Взирай на его страдания, а не на свои чувства. Для Израиля было бы непослушанием всю ночь пытаться узнать, есть ли на их домах отметины крови. Бог сказал через Моисея: «Никто не выходите за двери дома своего до утра». И они сидели в своих домах и ждали рассвета. Их безопасность была в крови снаружи, а не в их чувствах внутри дома. Те, кто в страхе и трепете собрался вокруг своего пасхального агнца, были спасены не в меньшей мере, нежели те, кто спокойно дожидался рассвета. Вера проявила послушание Богу. Израильтяне взяли кровь и помазали ею. В этой искупительной крови была их защищенность. Но убедите меня, что Бог удовлетворен в отношении вопроса моих грехов. Увижу кровь и пройду мимо тебя. Прислушайся к этим словам. Его меч справедливости пронзил восхитительного заместителя. Его праведность не требует второго суда, не требует того, чтобы дважды умирать за грех. Этот же меч, поразивший Агнца, охраняет теперь тех, для кого была пролита кровь. Склонившись над умирающим, друзья сказали: «Ты покидаешь этот мир и скоро предстанешь пред Богом. Но что с твоей душой? Где твои грехи?» Мужчина был очень слаб, но все же смог прошептать: «Мои грехи покрыты кровью». Он знал, что Бог смотрит на жертву своего сына, а не на грехи тех, кто возложил на него свое упование.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В конце 9 главы книги Деяний мы находим два чуда. Первое чудо – исцеление расслабленного человека, 8 лет пролежавшего в постели. И второе чудо – воскрешение умершей женщины по имени Тавифа или Серна. И вот в нашем сегодняшнем разборе я хотел бы сосредоточить внимание на некоторых полезных уроках, которые мы можем извлечь из этих двух событий. Оба эти чуда связаны с Петром, посещавшим те места, в которых уже побывал другой служитель. Хотя человек, побывавший здесь раньше, не упоминается в этой главе, мы видим результаты его служения. Давайте начнем чтение нашего текста с 32 стиха из 9 главы книги Деяния. «Случилось, что Петр, обходя всех...» Слово «всех» здесь представляет верующих, проживавших в Иудее, в Галилее и в Самарии, о чем сказано в предыдущем, то есть в 31 стихе. «Пришел и к святым, живущим в Лидде». Невольно напрашивается вопрос, каким образом святые, то есть верующие, очутились в Лидде? Это и есть подтверждение, предположение о том, что кто-то уже побывал здесь до прихода Петра. Кто-то уже распахал новину и посеял семена благой вести. И сделал это Филипп Благовестник. О чем сказано в конце 8 главы. «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. А теперь Петр идет по следам Филиппа и поливает то, что Филипп посеял». Читаем дальше, стих 33. «Там, то есть в Лидде, нашел он одного человека имени Инея». Здесь не сказано, был ли он верующий или нет. «Который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей, и он тотчас встал». А дальше сказано: «И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Вы заметили, что люди, видевшие Инея исцеленным, обратились к Господу. Они обратились не к Петру, а к Господу. Петр привлекает внимание не к себе, а к Господу Иисусу. И он не присвоил себе славу, как это делают некоторые. Нет, всю славу он воздал Иисусу. «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос». Он не выставляет себя. Не мудрено, что не только жители Лидии, но и жители Сарона, а это был довольно большой район в Иудее, обратились к Господу. Дорогие мои, Господь не может доверить нам служение, если мы ищем имени для себя и привлекаем внимание людей к себе. При всей нашей одаренности и при всех способностях Бог должен отвергнуть ищущих славы себе. Они не

пригодны к служению в Царстве Божьем. Второе чудо произошло близ Иопии, о чем мы читаем дальше в 36 стихе. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Вы заметили, она была исполнена добрых дел. Так сказано об этой ученице Тавифе из Иопии. И, кстати, дорогие мои, то же самое можно сказать о многих христианах и даже о многих неверующих. Да, они исполнены тоже добрых дел. Они думают о том и о другом добром деле, которое они намерены когда-то сделать. Помочь бедному, посетить больного, сказать ободрительное слово, быть благодарными, не критиковать, а говорить только хорошее о других. Ободрить обескураженных или сказать соседу о Господе. Да, они исполнены добрых дел, добрых намерений. Но, и вот тут оно кончается. К сожалению, эти добрые дела не идут дальше мечты. Об этом же чаде Божьем, однако, о Тавифе сказано не только, что она была исполнена добрых дел, но добавлена эта знаменательная фраза «и творила много милостынь». То, о чем она была исполнена, Тавифа проявляла на деле. Вот тут вся разница. И притом не только тогда, когда она была в настроении, но постоянно. На это указывает форма глагола «творить». Она творила постоянно. Она преуспевала в добродетели, в труде, который Господь поручил ей. И труд ее не был тщетен перед Господом. О, как редки эти качества! Постоянство и усердие в добром деле! Как говорит Слово Божие, «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». В английском переводе сказано «делай со всей силой своей». Какое благословение, когда можно положиться на человека с уверенностью, что он обязательно сделает то, что обещал. О, дал бы Господь, чтобы больше верующих искали этого незначительного, или вернее сказать, малозаметного дара. Вспоможение. Вы когда-нибудь заметили этот дар? О таком даре апостол Павел пишет в своем послании к Коринфянам в 12 главе. «Мы ищем больших, видных, значительных даров и пренебрегаем такими дарами, как вспоможение. Почему бы не начать просить, чтобы Дух Святой дал нам этот дар, дар вспоможения? Ведь это один из даров Духа Святого. Подумайте над этим, дорогие друзья». И вот случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Это 37 стих. Ее омыли и положили в горнице. Почему добрые люди умирают, как нам кажется, преждевременно? У вас когда-нибудь возникал этот вопрос? Как раз тогда, когда этот человек так нужен, от его добродетели зависит так много людей, а он вдруг умирает? А люди, которые никому не приносят никакой пользы, им нет страданий до смерти их, как говорит псалмопевец Асав, и крепки силы их. Как подходило этой ученице имя Тавифа, что значит «серна»? Да, она, как горная антилопа, с энтузиазмом мчалась по делам милосердия, утешая, одевая, кормя, ободряя и везде – принося благоухание Господне. И совсем возможно, что во время одного из таких посещений она простудилась, а потом по причине утомления заболела воспалением легких и умерла. Возможно, что так оно случилось. Да, если бы даже не сказано было, что она была Христовой ученицей, мы могли бы узнать об этом по ее плодам. О, как церковь нуждается в таких людях! И спрашивается, почему такая душа должна умереть в зените своей зрелости? Веками человек мучается этим вопросом, и если не взять Бога в отчет, то не найти на него ответа. Рассказывает, когда у одного молодого человека спросили, почему ты родился глухонемым, то его лицо просияло,
И он сразу же взял ручку в руки и написал: «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Но в данном случае угодно было Богу воскресить Тавифу, поэтому и тут мы можем сказать те же слова: «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Ответ мы найдем в этих словах Иисуса Христа: «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И что дальше сказано? Я читаю 38 стих. «А так как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавшие, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними». Здесь мы видим обоюдную веру. Веру пославших за Петром и веру Петра. Веру позвавших Петра мы видим из их действий. Они поручили, чтобы два человека попросили Петра немедленно прийти к ним. И почему-то мне кажется, что это дело было поручено не просто первым попавшимся людям, а людям веры, людям, которые не отчаивались бы при первом же затруднении. Но мы также видим и веру Петра. Сказано: «Петр, встав, пошел с ними». Продолжай читать стих 39. «И когда он, то есть Петр, прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними». Вы заметили, и тут служение Серны видны следы служения Филиппа. Да, Филипп проходил по этим местам и служил, а результат его служения мы видим в служении Серны. Служение Серны было особенно сосредоточено на нуждах вдовиц, на нуждах женщин, которые в те времена были особенно пренебрегаемы. Помните, как в Иерусалимской церкви, когда она росла молниеносными темпами, произошел ропот о том, что некоторые вдовицы были пренебрегаемы в раздаянии потребностей. И чтобы разрешить эту проблему, были избраны 7 человек, и их поставили на это служение. Одним из 7 избранных был Филипп. И вот Филипп, теперь уже благовестник, евангелист, видя физическую нужду вдовиц, проживающих в Иопии, не пренебрегает этой нуждой, он вдохновляет Тавифу к этому служению. И вот когда Петра ввели в горницу, в которой лежало мертвое тело Тавифы, дальше в 40 стихе мы читаем, что он выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Вы заметили, Петр не искал славы себе. Мы видим это из того, что он выставил всех вон и без шума, без рекламы молится над умершей. Но я думаю, что у Петра были и другие причины, побудившие его молиться об усопшей за закрытыми дверями. Поступив так, он исключил возможности постороннего влияния. Не время было прислушиваться к советам или мнениям людей, или еще хуже, слушать, как кто-то выражает свое неверие. Есть люди, которые торопятся раскритиковать, а в такой момент критика послужила бы только препятствием, а не поощрением. В подобной ситуации люди способны внушить страх одним выражением своего лица, а страх – самый лютый враг веры. По всей вероятности, Петр вспомнил слова Иисуса: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видевший тайное, воздаст тебе явно». Именно так и поступил Петр, и Бог явно вознаградил его. Мы читаем в 42 стихе: «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Не в Петра, не в его духовный дар, не в его апостольство или набожность, а в Господа. Иисус Христос был прославлен. Дорогие мои, так бывает всегда, когда мы послушны Слову Господню, когда мы поступаем по Его воле.
Он в свое время и своими путями вознаградит нас. А если мы ищем своего, тогда получается, как Господь сказал о лицемерах, они уже получают награду свою. Но, рассматривая эти два чуда, мы обнаружим еще один урок, очень поучительный для нас. Не без значения, что эти два чуда имеют поразительное сходство с чудесами, сотворенными нашим Господом во время Его земной жизни. Я имею в виду тот случай, когда наш Господь исцелил расслабленного человека и воскресил дочь Иаира, начальника синагоги. Вы помните? Обратите внимание на сходство. Иисус сказал паралитику, принесенному к Нему Его четырьмя друзьями, «Встань! Возьми постель твою и ходи». А что Петр говорит Инею? «Встань, сложи постель свою». Так написано в подлиннике. «Сложи постель свою». Поразительное сходство. Петр почти дословно имитирует своего Господа. И заметьте второй случай. Здесь мы видим еще больше сходства с чудом воскрешения, сотворенным Иисусом Христом в доме начальника синагоги. Когда Спаситель вошел в дом Иаира, Он выслал всех вон, кроме родителей, умершей девицы, и Петра, и Якова, и Иоанна, и, взяв ее за руку, сказал ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе, говорю, встань». И когда Петра вели в горницу, он выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Талифа, встань». Вы заметили, Петр употребляет то же арамейское слово «тавифа», с разницей только в одной букве. Христос говорит «талифа куми», что значит «девица, встань», а Петр говорит «тавифа куми» – это обращение к взрослой женщине. Оба выражения ласкательные. Сознательно или подсознательно Петр повторяет то, что он видел и слышал от своего наставника. Петр подражает его методу и использует те же самые слова. Да, Петр следовал примеру, который был так дорог для него. Все мы знаем, как любовь наслаждается подражением. Сознательно или подсознательно, ученик обязательно будет подражать учителю, которого он любит и уважает. Из этого подражения Петра мы видим, какое сильное и доброе влияние оказало на него общение с Иисусом Христом. Невозможно быть в присутствии Иисуса и не отражать хоть каких-то качеств Его чудного характера и Его естества. Чем больше мы находимся в Его присутствии, чем больше мы в общении с Ним, тем больше мы будем похожи на Него. Апостол Павел так выразил эту истину. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Чему учит нас этот пример Петра? Чем ближе мы в общении с Иисусом Христом, тем больше мы будем похожими на Него и делом, и словом. И нам не нужно будет стараться быть похожими на Иисуса. Это подобие будет естественным и непринужденным. То, что Он переживал, глядя на погибающие души, и мы будем переживать. Видя толпы народа, Он жалился над ними. И у нас будут такие же чувствования к нуждам людей, если мы будем в тесном общении с нашим дорогим Господом. Но мы должны обратить внимание не только на то, насколько сходны два чуда, сотворенные Петром и сотворенные Иисусом, но и на огромную разницу между ними. Возьмем первое чудо. Слушайте, что говорит Петр: «Иней исцеляет тебя Иисус Христос. Встань и сложи постель твою». В первом предложении разница. И при том эта разница очень существенная. «Иней исцеляет тебя Иисус Христос». Иисусу нужно было только сказать: «Встань, возьми постель свою и ходи». Христос творил чудеса, исцелял, воскрешал, прощал. Потому что, будучи сам Сыном Божьим, Он непосредственно имел власть делать это. Он имел силу и власть совершать чудеса. Слуги же Его были полностью зависимы от Него и сами по себе ни к чему не были способны. Вот почему Иисус Христос сказал: «Без Меня вы
не можете делать ничего. Вы заметили, при втором чуде, при воскрешении Серны, Петр, преклонив колени, помолился. И только после того, как он помолился, он говорит, обращаясь к телу умершей, «Тавифа, встань!» Иисусу не нужно было этого делать. Он сам имел власть воскрешать из мертвых. А о чем это говорит нам, дорогие мои? Об очень важной истине. Во-первых, о том, что человек полностью зависим от Бога и является только орудием, каналом, инструментом в руках Господа. Притом его эффективность зависит от того, насколько он сам незаметен и насколько явен его Господь. Наше дело быть сокрытыми в нашем Господе. Пусть Он нами целиком владеет, пусть Он через нас действует и говорит, и пусть Ему одному воздастся слава и хвала. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Такими постоянно должны быть наши желания и молитвы. Не забудем, что сказал наш Господь Иисус Христос. Вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Где же похвала, возлюбленные? Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Поэтому, дорогие мои, первое условие для служения угодного Господу – быть полностью зависимы от Него, скрываться в Нем, чтобы виден был Он и Он один. И не забывать, что мы – только орудие в его руках. Когда мы так будем поступать, тогда он сможет нас употребить. К этому Господь нас призывает. Поэтому будем нести Христа народам, видя их так, как видел их Иисус, изнуренными, рассеянными овцами, не имеющими пастыря. Укажем же им, дорогие мои, что только в Иисусе спасение и избавление. Пусть Господь поможет нам в этом. И сейчас, если среди моих слушателей есть те, которые еще не познали Его, нашего чудного Спасителя, то обратите ваш взор на Иисуса, ибо только Он и Он один имеет силу исцелить вашу душу, и Он один имеет власть прощать грехи. Мы всего-навсего голоса, вопиющие в пустыне, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И мой дорогой радиослушатель, Он взял на себя и твой грех. Тебе нужно только принять то, что Господь совершил для тебя на Голгофском кресте, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь в этом.

Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе. И сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Вторая книга Царств, 21 глава, 10 стих. Если любовь матери к ее убитым детям заставила ее оплакивать их смерть такое длительное время, не должны ли мы также оплакивать страдания нашего Господа? Она отгоняла хищных птиц. Не должны ли и мы во время молитвы также отгонять от себя греховные помыслы о мирском, которые пятнают наши сердца и мысли о Господе? Прочь, птицы греха! Оставьте жертву в покое. Она претерпевает летний зной, холод дождей и ночной росы без крова и в одиночку. Ее заплаканные глаза уже давно не знали сна. Ее сердце было слишком исполнено страданиями, чтобы спать. Вот как она любила своих сыновей. Риц пострадала. Неужели мы отступимся при первых же трудностях? Неужели мы настолько малодушны, что не можем пострадать вместе с нашим Господом? Она прогоняла даже диких зверей с храбростью, не свойственной женщинам. А разве мы не будем готовы противостоять любому врагу во имя Иисуса? Ее дети обрели смерть не по ее вине, и она, не смыкая глаз, оплакивала их. Как же мы должны рыдать, когда именно за наши грехи был распят Господь? Наш долг пред Ним огромен, поэтому любовь наша должна быть горячее и покаяние искреннее. Мы должны бодрствовать вместе с Иисусом, защищать Его достоинство и черпать утешение в пребывании возле распятия. Обезображенные трупы могли ее напугать, особенно ночью. Но в нашем Господе, у распятия, которого мы собрались, нет ничего безобразного, а только прекрасное. Никогда еще красота не была такой выразительной и очаровывающей, как красота умирающего Спасителя. Иисус, мы будем бодрствовать с Тобою, пока Ты не явишься и не откроешься нам. И тогда мы встанем с вретища и войдем в зал царской славы. Чарльз Спёрджен.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Дар от Бога не один лишь голос и хороший музыкальный слух. Дар от Бога – это есть способность твоих ясных мыслей, ловких рук. Божий дар – твои глаза, что видят, чтоб ты видел ближнего нужду. Божий дар есть уши, чтобы слышать обращенную к тебе мольбу. Дар от Бога – это твои ноги, чтоб тебе добраться до больных. Дар от Бога – это твои руки, только для добра Бог создал их. Дар от Бога – силы и здоровье, твой язык, чтоб славить Бога, петь. Дар от Бога – разум и способность заработать свой насущный хлеб. Видишь, как ты окружен вниманием, как ты щедро Богом наделен. Много ль сам ты приложил старания в своей жизни на труде святом. Надо быть душою благодарным и свой дар от Бога оправдать.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час проповедь Дерека Принца.

2 часа чтение книги, в 3 часа проповедь, в 4 часа детский час, в 5 часов проповедь Дэвида Вилкерсона, в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 1. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Второе послание апостола Павла Тимофею, глава 2. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен,
ибо себя отречься не может. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея сию печать. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание Тимофею, глава 3. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евул и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

друзья. Все исповеди слова звучит уже не в первый раз. Но я безвластен. Память снова не воскресила этот час. Судьбы уроки очень просто, порой пишутся в сердцах. Но жаль на все. Нередко остро, немая боль горит в глазах. Мы люди, да, я понимаю. Но извинения искать нам в том не стоит, постигая, что сердце силой заставляет забыть о чем-то невозможно. В нем сохранится непреложно ошибок, горечь не на день. Но через годы, словно тень, идти по следу будет с нами. За шагом шаг и день за днем не отступая, чтоб потом тревожить наши сны ночами. Я молод был. Кто не был молод, тот не был глуп. Так говорят. И мир, что надвое расколот, нам даст или жизнь, или горький яд. А выбор, сделанный однажды, для нас направит курс судьбы. Но чтоб прожить повторно, дважды, к несчастью, не способны мы. В определении высоком нам дано время кратким сроком, чтоб каждый в этой жизни смог избрать одну из двух дорог. И я стоял тогда, не зная, что ждет экзамен впереди. К себе манила жизнь земная, своей красой предлагая мирские блага. Я, взирая, был увлечен ей. Но в груди, воспламеняясь понемногу, мольбой взывало сердце к Богу. В тот страшный день я был с друзьями. Обычно, просто, как всегда, работы время. И над нами сияло солнце. Небеса своей обычной красотою молчали в царственном покое. И я заметил, как тогда к нам быстро женщина бежала. И громко нас к себе звала. В ней отчаяние дышало немою болью. Злая весть ее влекла. Машина есть? Ребята, срочно, помогите, пока есть время. Кто водитель? Минуты дороги, скорей! Я сел в машину вместе с ней. И до упора, выжав газ, мы мчались. Помню, как сейчас, как мы летели по дороге, как сердце билось от тревоги, волнуя чувством горьким грудь. Я не забуду этот путь до самой смерти. Эту повесть мне с болью воскрешает совесть. Я не забуду этот миг, когда разбитый грузовик лежал. Мы только подоспели, мы помогали, как умели. Но трудно позабыть о том моменте горьком. Я до ныне ночами слышу, как в кабине звучал чуть слышный женский стон. Мы осторожно доставали ее оттуда, но она сильнее стонала. Кровь текла из ран глубоких, сердце рвали ее слова. Они звучали с такой грустной мольбой: «Я жить хочу, Создатель мой». Какой болью эта фраза терзает ум и душу сразу. Еще не мать, но ей вскоре она должна была бы стать. Мне невозможно передать мольбу, горящую во взоре. В лице прекрасном ни морщины, цветущей юности печать. Я вздрогнул, услыхав опять тот голос сдержанный. Мужчина, в больницу, срочно. Сев в машину, мы мчались жизнь ее спасать. Я отступаю здесь немного, друзья. Я с детства верю в Бога. Но нужно было только миг, чтобы я умом своим постиг святую правду от начала, что только верить — это мало. Порой в жизни совесть мерят путем бесчувственно плоским, живут как все, и в Бога верят умом, умом одним плотским. Тот миг открыл мне очень много. И очень много показал, когда впервые голос Бога внутри себя я услыхал. «Сын мой, скажи ей в это время, что за нее я кровь пролил, что я, греха снимая бремя, надежду к жизни подарил. Скажи, что я, лишь я от смерти ее спасти сейчас смогу». Но я молчал. Друзья, поверьте, мне позабыть минуту ту навеки память не позволит. Как много горечи и боли звучало в ней в тот горький час. Я, молча выжимая газ, в своем молчании роковом летел скорее в больничный дом, одно лишь слово повторяя, как оправдание. Потом я жить хочу. Она стонала.
Я в зеркало смотрел назад, мучительно встречая их взгляд, и снова слово прозвучало: «Сын мой, скажи!» Я стал молиться: «Господь, мне только бы в больницу ее доставить, а потом я обязательно всем ей расскажу о счастье рая и о прощении твоем, Господь! Господь, я умоляю, я непременно обещаю, что все скажу ей!» Но потом... Другая женщина со мной писала адрес на листочке. «Как звать тебя? Где город твой?» Вопрос. Ответ. Вопрос. И точка. Мы вскоре прибыли на место. Врачи, носилки, чистый стол. Хирург в халате. Я ушел. Мне было горько, душно, тесно. Подавлен мрачной тоской, я ехал медленно домой. Настала ночь, мерцали звезды. Смотря на них, глотая слезы, я чувствовал печаль в душе. Моя душа, моя мольба рыданием полно рвалась к небесной вышине. Но небеса в тот час безмолвно не отвечали вовсе мне. Меня буквально убивала картина пройденных часов, и память вновь и вновь устала, напоминала все без слов. Как жаждал я грядущим утром вернуться к ней и рассказать о Боге. И с рассветом будто мне стало легче. Я опять был на дороге, я стремился в больницу к Вале. Я молился, чтоб слово вечное коснулось ее своей чистотой, и чтоб душа ее проснулась в восторге радости святой. Я помню, очень торопился, как сильно я тогда стремился, чтобы успеть сказать о Боге, о Господе. И вот опять передо мной та больница. Я помню, сердце стало биться, как будто раза в три быстрее, железным молотом стуча в моей груди. Как у дверей я с нетерпением ждал врача. Вот вышел он в халате белом. Да, это он. Я подошел и, обратясь к нему, не смело сказал: «Простите, я пришел узнать о Вале. Как ей? Лучше?» Я смолк, в душе терзая жгуче. Какой сейчас он даст ответ? И как-то тихо и устало в больнице эхом одавало печально: «Вали больше нет». Часа в 4 этим утром она скончалась. Мне как будто слова ударили ножом, и я услышал, как потом звучало будто издали: «Ребенка так и не спасли». Что было дальше, я не слушал. В глазах померкло, стало душно, и тихий стон: «Я жить хочу!» Подобно острому мечу рубило с горькой болью чувства. И когда горестно и грустно звучал в усталом сердце звонко плач нерожденного ребенка, о, этот нежный детский крик, невинный голос жизни чистой, один всего короткий миг, и ты ушел, ушел так быстро, и душу давит боль виной. Я виновен пред тобой. Чему теперь мои сомнения? Господь, я жажду обновления, и я хочу теперь всегда служить твоей небесной воле, служить всю жизнь мою, доколе в себе имеет жизнь душа, служить, пока имею силы, и прославлять тебя, Господь, пока холодный мрак могилы в объятия не примет плоть». Друзья, уже проходят годы, и я не молод, как вчера. Но слово истины свободы впиталось в душу навсегда. И для меня не значит много, что может быть с грядущим днем. Я жив лишь тем, что верю в Бога. Но верю сердцем, не умом. Хотя порой воспоминания совсем не радуют сознания, нам не дано забыть о всем, что было в жизни нашей прежде. Одна утеха есть в надежде и мире с Господом Христом.

Поначалу молитва может показаться выходом из боя, временем созерцания и размышлений о Божьей точке зрения. Но она оттесняет нас обратно к осуществлению Божьей воли, совершению работы Царства. Как соработнику у Бога мы прибегаем к молитве, чтобы она подготовила нас для такого партнерства. Карл Барт в самый разгар кризиса нацистского правления заявил, что молитва — это настоящий правильный труд христианина. Кроме того, он отметил, что самые активные труженики, мыслители и борцы Божьего служения в этом мире также были и самыми активными молитвенниками. В современном Лос-Анджелесе рабочий день благотворительной столовой начинается с такой молитвы: «Господь, сделай нас достойными служить нашим братьям и сестрам, живущим и умирающим в нищете и голоде. Дай им в этот день через наши руки их насущный хлеб, а через нашу отзывчивую любовь — мир и радость». Один из работников-добровольцев рассказывал, что зачастую этой начальной молитвы бывает недостаточно. Он говорит: «Когда меня с головой захлестывают непростые обязанности нашего дела, мне приходится порой делать шаг назад, чтобы еще раз повторить слова этой молитвы. И тогда я вспоминаю: ах да, за все же это отвечаю не я, а Бог. Не знаю как, но у нас хватит продуктов. Не знаю как, но мы успеем приготовить еду. Не знаю откуда, но у нас будет достаточно добровольцев, чтобы подать ее. Не знаю как, но мы переживем этот день». Во время приготовления пищи один из добровольцев всегда выходит и молится в течение часа. Персонал столовой настойчиво практикует такую молитву. Хотя лишняя пара рук не помешала бы и на кухне, помочь в нарезке овощей или приготовлении кофе. Они хотят, чтобы это был Божий, а не их труд. Устранив молитвенное время, они уклонились бы в трудоголизм нашей культуры. Кроме того, раз в неделю вся община собирается на утреннюю получасовую молитву размышления. Для активистов с передовой молитва служит отчасти оазисом, отчасти палатой реанимации.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4, 25-26.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1957 году, отработав год на заводе, я получила отпуск и поехала за мамой и двумя младшими сестрами, которые еще жили в Сибири, на Алтае. Перед поездкой я пошла к начальнику хлопотать о выделении мне комнаты для жилья. Я тогда жила у старшей сестры, у которой была большая семья. Пришла я к начальнику и жду, когда он пригласит меня в кабинет. Но меня не вызывают. Я отпросилась с работы для того, чтобы сделать этот визит, и должна была это время потом отработать. Секретарь говорит: «Идите, там никого нет. Вы уже целый час ждете». Я постучала в дверь кабинета. Ответа не было. Я постояла, подождала и снова постучала. И опять никакого ответа. Тогда я открываю дверь и спрашиваю: «Можно войти?» Начальник один сидит в кабинете, нога за ногу с длинной папиросой в зубах. Я поздоровалась, а он молчит. Я набралась смелости и говорю: «Как вам не стыдно? Почему не здороваетесь с рабочим классом?» Я стояла за дверями часа два, ждала вызова. «Наверное, вы бы меня не пригласили до конца рабочего дня». Я стучала в дверь, вы не ответили. И, открыв дверь, я спросила: «Можно войти?» Но вы продолжаете молчать. Я зашла в кабинет, поздоровалась, а вы курите и продолжаете молчать. Как так можно? «Ваш вопрос с жильем решен», — вдруг говорит он. «Вот барак», — дал мне адрес, «и вот две комнаты после ремонта. Выберите себе одну». Я так и сделала. Сколько я тряслась, ожидая встречи с начальником, а Господь преподал мне урок. Зачем трясешься и переживаешь перед человеком, у которого дыхание в ноздрях от меня? Надо благоговеть и иметь страх перед Богом, а не перед смертным человеком. С тех пор я никакого начальника не боялась. Получение жилья было великой радостью и ответом на молитвы, потому что не у всех было жилье. Но это было еще полдела. Маму и сестру Любу я перевезла к себе без документов. Нужно было как-то их оформить. Начальник паспортного стола был очень крикливый.

вы, но добрый человек. Я назначила пост, молилась и пришла к нему с заявлением вписать маму как иждивенку в мой паспорт. Господь был милостив, расположил сердце начальника. Он прочитал заявление и подписал. Вот и жили, и летали с одним паспортом на двоих. Забегая вперед, расскажу, что произошло спустя 15 лет. Заболела Люба. Решили мы переписать маму в Любин паспорт. Снова молились, на этот раз просто, без поста, и пришли к тому же начальнику паспортного стола. Он всполошился. «Как так? Где паспорт?» Ругался, но в итоге сказал. «Ну, раз один раз ошибся, подпишу и второй раз». Бог меня учил, как ходить перед Ним, как молиться и как получать ответы по Его благословению. В 1959 году мне предложили после основной работы потрудиться подсобником на стройке жилья и потом получить комнату в благоустроенной квартире. Дело в том, что тот, кто отработал 8 лет на заводе, имел право встать на очередь на жилье с удобствами. Но я отработала в то время только 4 года. Приходит ко мне председатель профсоюза цеха, я даже помню его фамилию, Хомченко, очень добрый, чудесный человек, и говорит, чтобы я скорее писала заявление на комнату с удобствами. «Будешь иметь комнату в двухкомнатной квартире с удобствами, но с соседями». Тем, кто отработал на заводе по 15-20 лет и жил с соседями или в бараках, в первую очередь давали возможность идти на стройку подсобными рабочими, чтобы скорее получить жилье. Но многие отказывались, не хотели идти в подсобные рабочие. Я молилась о том, что мне делать, и братья, моя мама и я решили, что надо идти работать, а время пройдет, и у нас будет жилье с удобствами. Я подробно все это описываю, чтобы вы поняли, какие чудесные Божьи пути. За одну комнату с соседями надо было отработать 700 часов, за отдельную однокомнатную квартиру – 1100 часов, за двухкомнатную – 1300 часов. За 2 года мы построили 3 пятиэтажных дома. Первые 2 дома распределяли таким образом – у кого отработано больше часов, тому давали выбирать соответственно стажу работы на заводе однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. Когда построили 3-й дом и стали распределять квартиры, у меня было отработано 1200 часов, больше, чем у кого бы то ни было. Мой начальник увидел, сколько у меня отработано часов, и сказал срочно переписать заявление на жилье и просить не комнату в квартире, а целую однокомнатную квартиру. Так я и сделала. По количеству отработанных часов мне первой полагалось выбрать квартиру. Но народ вдруг зашумел и стал требовать, чтобы квартиры в нашем доме распределялись по жребию. Я сказала, что это несправедливо. Я не буду участвовать в жребии. Надо распределять квартиры по количеству отработанных часов, как в первых 2 домах. Начальник по жилищному управлению говорит всем, «Карамалак Мария выберет себе квартиру, так как у нее отработано очень много часов, а остальным распределим по жребию». Тут народ возмутился и с издевкой стал кричать, мол, она верит в Бога и говорит, что Бог живой, что Он все видит, все слышит и все может. Теперь можно посмотреть, как Он поможет ей. Я отошла в сторону к стенке и говорю, «Делайте, что вам угодно. Я считаю, что это нечестно, и участвовать в жребии не буду». Начальник снова повторил, «Товарищи, успокойтесь, дадим ей выбрать квартиру, потому что у нее много часов, а остальным по жребию». Но народ стал не только меня оскорблять, но и Господа. Видя беспокойство народа, начальник сделал жребий, бросил свою шапку и подошел ко мне. «Вам право, берите жребий первое». А я ответила, «Я же вам сказала, что это нечестно, и я участвовать в этом не могу». Он стал раздавать другим,
И когда остался последний жребий, он попросил разрешения его развернуть. Все то время, пока народ разбирал жребий, я стояла и молилась про себя. А мне была дана ясность, что сейчас мой Бог прославится, Он сохранит мою квартиру. Дело в том, что квартира, которую я хотела, была под номером 5 на втором этаже. Нас, как подсобных рабочих, заставляли шпаклевать полы, утеплять окна. И я попала в квартиру номер 5 делать эту работу. Эта квартира была самая хорошая и солнечная в доме. Работая в ней, я молилась. «Господи, Ты сказал, открывайте свои желания. И я открываю свое желание перед Тобою. Дай мне эту квартиру. Ты знаешь, как много гостей приезжает ко мне. И я хочу принимать детей Божьих хорошо». Помолившись, я почувствовала в сердце убеждение, что эта квартира будет моя. Мои друзья, которые мне помогали, помнят, наверное, этот разговор. Вот почему, когда бросали жребий, я молилась и радовалась, что Бог здесь и сохранит 5-й номер для меня. И я прославила Его великое имя. И вот начальник раскрывает мой жребий. Нужно было видеть его лицо. На нем был такой восторг. «Слушайте все!» — громко сказал он. «Номер 5. Ее Бог и правда живой. Он сохранил квартиру для нее. Да, мы знаем, она даже обои себе выбрала и говорила, что эта квартира будет ее. Это было торжество Бога. Он был прославлен. Так прославлен, что даже неверующий человек порадовался за меня и засвидетельствовал, что Бог есть Бог живой». Прошли годы, но когда бывший начальник и сотрудники встречали меня, они говорили, что никогда не забудут, как твой Бог совершил чудо. Расскажу, как Бог благословлял меня на диспутах с атеистами. В конце 60-х и в 70-е годы атеисты были жестоко настроены против верующих. Христиан гнали, увольняли с работы, на них клеветали в газетах. Лекторы ходили с атеистическими лекциями по цехам, где работали баптисты. К нам в химический цех завода в 1969 году каждый месяц приезжал лектор из Ленинграда или из Таллина. Помню, одна из лекций называлась «Правда о баптистах». Начальник цеха Игнатьев Алексей Андреевич, отправляя меня на лекцию, предупредил, чтобы вопросов не задавала. Он был замечательным человеком. Его жена Вера Сергеевна была заведующей медицинским пунктом нашего завода, где работал регент общины Кохла-Ярвы. Мы часто общались и были с ними в хороших отношениях. Они меня прекрасно знали и жалели, что у меня такая тяжелая работа, что коммунисты гнали меня из цеха в цех. Начальству, где я работала, тоже было не сладко. Я ответила Алексею Андреевичу, что лекция — это добровольное дело. Свой обеденный перерыв мы используем, как хотим, и потому на нее я не пойду. А Алексей Андреевич умоляюще посмотрел на меня. «Я очень прошу, сходи на лекцию. По секрету скажу, что лектор приехал ради вас. Не откажите ему в удовольствии увидеться с вами». Ради моего начальника я и отправилась на лекцию. Лектор говорил минут 45. Рассказывал историю, как в Мурманске на каком-то заводе женщина, у которой была дочка лет 10, пострадала и стала инвалидом. Лектор говорил: «К нашему стыду коммунисты и комсомольцы сходили к ней раз-два, оформили профессиональную инвалидную пенсию и забыли про нее. А баптисты тут как тут, стали помогать несчастной женщине, а также и ее дочери, материально и физически. Вот так баптисты вербуют в свою секту. Сделали женщину своей должницей, и поэтому она пошла с дочерью к ним. Мы должны опережать баптистов, ведь Бога-то нет, рая нет, ада нет, религия есть мракобесие. Неправда,
и надувательство невинных людей. Поэтому будьте осторожны, чтобы вас и ваших детей не затащили в эту секту. Завершив выступление, лектор спросил, есть ли у кого какие вопросы. Встает один эстонец и говорит: «Ваша лекция называется «Правда о баптистах», и вы нам рассказали историю, основанную на факте. Так ведь это хорошо, что баптисты помогли несчастной женщине и ее дочке. За что же вы их осуждаете, если они такие добрые люди? Расскажите, как у них проходит служба?» Лектор рассказал, что когда баптисты собираются, молится их главный, поют всем собранием, а потом поет хор, читают Библию, снова поют, собирают членские взносы. Я, выслушав ответ лектора, подумала, что либо он сын верующих родителей, либо отпавший от веры, поскольку подробно знает, как проходят баптистские богослужения. Лектор спросил, есть ли еще вопросы. Тогда я подняла руку, встала и сказала: «Извините, пожалуйста, товарищ лектор, у меня к вам, скорее всего, не вопрос, а маленькая поправочка. Как мне известно, во всех вероисповеданиях нет членских взносов, а есть добровольное пожертвование. А вот в мирских организациях есть обязательные членские взносы. Например, если я член профсоюза, я должна платить членский взнос каждый месяц. Но если я не уплатила за январь и февраль, то в марте у меня возьмут за 3 месяца. В церкви не так. Каждый может давать пожертвование или каждое богослужение, или же раз в месяц, а то и в 2 месяца один раз. На то оно и добровольное. А собираются добровольные пожертвования, чтобы содержать молитвенный дом». Народ стал мне хлопать, а лектор поправился: «Ну да, я не так выразился. Не членские взносы, а пожертвования». Время наше вышло, и показывает рукой на меня и говорит: «А вы зайдите в кабинет начальника цеха, и мы там поговорим». Народ гудит: «Как так? Мы бы тоже хотели послушать». «Вышло время наше», — отвечает им лектор. «Идите по рабочим местам. В следующий месяц увидимся». А мне задает он вопрос: «Вы правда верите в Бога?» А я ему вопросом на вопрос отвечаю: «А вы правда не верите в Бога?» «Нет Бога. Умрем, черви нас съедят. И все, кончено», — отвечает лектор. «Как хорошо это внушил вам враг души, дьявол», — говорю я. «А ведь нам, всем людям, и вам в том числе, придется дать отчет Богу не только за дела, но и за каждое грязное и праздное слово. Наш Бог — живой Творец. Он вездесущий, всезнающий, всемогущий и неподкупный и справедливый Судья». «Да бросьте вы, внушили все это себе». «Наоборот, это вы внушили себе. И живете так легко, свободно, беспечно и утешаете себя. Только почему-то наш народный суд судит всех людей по-разному. Убийце — один срок, вору — другой срок и так далее». «Вот вы скажите, пожалуйста», — продолжала я, — «вы ведь ездите в санаторий?» «Да, было. А ведь Господь видел, что вы делали, чем занимались там. В свой час Он представит вам картину вашей жизни, как на киноэкране. И куда вы денетесь тогда? Что скажете в свое оправдание? Так что есть Бог, Он справедливый Судья». «Неужели это правда? Скажите, пожалуйста, почему вы говорите о том, чего нет? Вы целый час говорили, что Бога нет, а мне не разрешаете и 5 минут сказать, что Бог есть. Из одного этого можно заключить, где истина, а где ложь». Не раз приходилось мне участвовать в таких обсуждениях. На одном из диспутов говорили, что все произошло само собой. Я сказала, что все создал Бог-творец. Лектор говорит: «Природа сотворила все, а не твой Бог». «Так значит, природа была умной, — говорю я, — и пользовалась высшей математикой?» «Вот, к примеру,
Земля от Солнца находится на таком расстоянии, что на Земле все растет и цветет от солнечного тепла и света. Если бы Земля была ближе к Солнцу, не было бы жизни на Земле, все бы сгорело. Если бы была чуть дальше, все замерзло бы, и также не было бы жизни на Земле. А Бог — великий и премудрый Творец и Архитектор. Так все премудро создал, что по Его законам все движется, и Солнце, и Луна, и звезды, и мы живем по Его законам. Глядя на творение Вселенной, душа восторгается. Какое чудное небо, какая прекрасная Луна и звезды ночью! А Солнце, дающее всему жизнь, светит и тепло. А вы говорите, само собой сотворилось. Пусть тогда само собой сотворится возле цеха фруктовое дерево, например, яблоня или груша. «Да что вы, нельзя так», — отвечает лектор. «Все должно учитываться, климат хотя бы, север или юг. Не может все везде расти, где вздумается. Нужны соответствующие условия». «А кто учитывает эти условия?» — спросила я лектора. «Значит, по-вашему, природа разумная, обладает такой мудростью и знанием высшей математики, что рассчитывает, понимает, где какие условия создать». «Это же глупость. Если вы называете Бога природой, то мы называем Бога Творцом. Вот подумайте, разве ваши часы сами собой создались?» Ведь каждая вещь имеет своего Творца-Создателя. Стол, дом, машина — все сделано кем-то. А еще вот о чем подумайте. Наш Бог не только Творец, но и Хранитель всего того, что Он создал. Он все контролирует и за все спросит человека. Что Он сделал в жизни и для чего Он это делал? Поэтому надо задуматься о себе и обо всем, что нас окружает. Откуда оно произошло? Откуда мы сами пришли? Для чего мы живем на этой земле? И куда пойдем после земной жизни?

Господь велел народ исчислить весь, что из Египта год шел по пустыне. И знал Господь, сколько в народе есть мужчин и женщин, слабых всех и сильных. Ему не нужен был тот точный счет. Он знал детей и знал их поименно, и сколько их через 40 лет придет и встанет станом пред Иерихоном. Но все Писание — урок для нас живой. 603 тысячи, что вышли из Египта, в пустыне полегли за ропот свой. Песком горячим их тела покрыты. В земле, где молоко течет и мед, не привелось им жить и наслаждаться. 603 тысячи — их точный счет. Кому в песках сухих пришлось остаться? Они с надеждой вышли, что дойдут, что путь не очень и тяжелый будет. Не пропадут, не сгинут, не умрут. Господь ведет, и с ними Он прибудет. Но знать себя не может человек, пока с бедой, с лишением не столкнется, пока не тронет боль людских сердец, пока ему так хорошо живется. Но скрытые пороки в трудный час, как пена на воде, в душе вскипают. И ропот злой, и похоть быстро нас в час испытания преодолевают. Нетрудно было Богу привести за 40 дней народ к земле желанной. Но знал Господь, что там, на дне души, остались от Египта рабства раны. Господь хотел свободе научить, и на Него в час трудный полагаться, и не Египта прелести любить, а к Божьей жизни сердцем прилепляться. Но жаль, Египет крепко их держал, то чесноком, то луком привлекая, а Бог чудес несчитано являл, вести в прекрасные чертоги обещая. 603 тысячи в пустыне полегли, мужей 603 тысячи отважных. Они дойти до той земли могли, и долго жить в земле той мог бы каждый. Но новый счет открыт в конце пути. Стояли дети их пред Иорданом, 601 их тысяча стоит. За их спиной потери, смерти, раны. Господь знал все и сделал все, что мог. На чудеса в пути он не скупился, но жил в сердцах египетский чеснок. Он звал их снова в рабство возвратиться. Мы тоже вышли из египетской земли и к Богу в небо по пескам шагаем. Но есть опасность в землю не войти. Самих себя мы очень мало знаем. Писание — пример живой для нас. Что, как Израиль, мы с собою тащим? Благоухание небес в ноздрях у нас? Или Египта вкус ненастоящий? 603 тысячи за ропот полегли. О, мне число такое сердце ранит. И я молюсь, дай, Господи, дойти. Дошли Халев и Иисус, сын Навин, к земле Твоей все сердце прилепить, на зов Египта не откликнуться, страдая, всем сердцем и душой Христа любить, египетское рабство забывая. И если встанет войско за спиной, и нет живой воды в скале высокой, не рвется пусть из сердца окрик злой, и обвинения не звучат, ни колкий ропот, а благодарность льется и хвала за трудный в небо путь в песках горячих. О, дай в конце пути сказать «дошла», пусть будет только так, а не иначе.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Момент творения. Мохноногая рептилия. Ему ни при чем земное притяжение, он запросто ходит по стенам и потолку. Он совершенно безобиден, а длина его всего лишь около 4 сантиметров, включая хвост. Это геккон. В мире существует почти 700 видов гекконов. Они обитают в джунглях, пустынях и даже в человеческих домах, где прекрасно борются с насекомыми, при этом ничем не выдавая своего присутствия. Но характерная особенность геккона, вызывающая изумление, это его способность ползать по стенам и потолку, не прилагая к этому особых усилий. Для выполнения этого трюка у геккона на лапах есть специальные подушечки со щетинками. Под микроскопом они напоминают подушечки для булавок. Каждая малюсенькая щетинка усыплена еще более мелкими ответвлениями, которые позволяют геккону цепляться этими крючками за любую поверхность. У некоторых гекконов на лапках имеется более миллиарда таких крючкообразных волосков. Кстати, это объясняет, почему гекконы так забавно передвигаются. Прежде чем занести лапу для очередного шага, геккону предстоит сначала отцепить все крючки. Здесь есть и свои недостатки. Если геккон прицепится к стене, а стена падет, то он упадет вместе с ней. Так же происходит и с нами. Прилепившись к козлу, мы в итоге оказываемся там же, где оно. И только Иисус Христос, а не наши благие намерения, освобождает нас от зла через прощение грехов. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой наших радиобесед в течение этой недели будет «Гордость и смирение». За этим заглавием находится закон, который управляет в масштабе всей Вселенной. Закон, который действует

на каждого из нас и который управляет в жизни каждого человека. Существуют различные законы, которые управляют Вселенной. Есть физические законы, есть также и духовные законы. Многие из нас в некоторой степени знакомы с физическими законами, которые управляют нашей жизнью, а также всей Вселенной. Например, закон всемирного тяготения. Никакой нормальный человек сегодня не прыгнет из окна 4-го этажа, не опасаясь падения на землю, повреждения тела или даже смерти. Мы знаем, что каждый закон чреват результатами, и поэтому мы не можем ожидать того, что нарушим закон и останемся безнаказанными. Фактически мы не нарушаем Божьих законов, будь то законов физических или даже духовных. Если мы идем против них, они уничтожают нас. Это же касается и закона всемирного тяготения или гравитации. Человек, который скачет с 4-го этажа, фактически не уничтожает, не нарушает закона гравитации. Этот закон уничтожает или оставляет инвалидом его. Хотя многие люди не видят его в духовной области, но то же самое происходит и в сфере духовной. Существуют духовные законы, от которых зависит, что произойдет с нами, что случится с нашей личной жизнью и что будет вообще со Вселенной. Есть один из духовных законов Вселенной, о котором я буду с вами беседовать в течение этой недели. Впервые этот закон был сформулирован в Новом Завете Иисусом Христом. В Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе, Иисус говорит: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Этот самый закон употребляется еще два раза в Новом Завете. И каждый раз он исходит из уст Господа Иисуса Христа. Как мы видим, что это закон, которому Иисус Христос придавал большое значение. Он поставил на нем специальное ударение. Он все время напоминает своим слушателям, что существует специальный закон в действии. Закон, который управляет Вселенной и который имеет отношение к смирению и гордости. Вот что говорит Христос: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Это универсальный закон. Его можно применять всегда к любому человеку, любому времени и любой ситуации. Самым лучшим резюме с суммированием этого закона есть такая фраза: «Возвышаться – значит становиться низким, а унижаться – значит становиться высоким». Если хочешь быть великим, унижайся. Но если ты начал с возвышения самого себя, то непременно окажешься внизу. Это универсальный закон. Кто поднимает себя, тот будет понижен, и кто унижает себя, будет возвышен. Как мы видели из этого текста, наша ответственность состоит в самоунижении. Иисус Христос всегда говорит: «Кто унижает себя?» Конечно, эту ответственность он возлагает только на тех, кто хочет быть большим. Унижение не относится к разряду приятных религиозных эмоций. Собственно говоря, унижение, смирение не принадлежит первично к сфере эмоций. Иногда мы пробуем чувствовать себя смиренными и часто выходим из себя, чтобы получить это чувство. Это ошибка. Смирение или унижение не принадлежит к сфере эмоций. Оно относится к сфере воли и выражается в действии. Мы можем смирить себя решением своей воли. Никто не сможет сделать вместо нас того, что мы сами должны сделать. Об этом Новый Завет говорит больше, чем один раз. Например, в послании Иакова, 4 главе 10 стихе сказано: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Обратите еще раз внимание на тот же закон:
Путь к возвышению есть унижение. Начинай с унижения, со смирения, и закончишь приобретением высоты. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Обратите внимание на фразу «смиритесь перед Господом». Никто другой за вас не может этого сделать. Не просите об этом никого. И опять, в первом послании Петра, 5 главе, 5 и 6 стихах сказано: «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Это другой случай, где сказано «смиритесь». И дальше дается та же гарантия. Если вы смиритесь, то Бог вознесет вас. Апостол Петр употребляет здесь метафору, говоря «облекитесь смиренномудрием». Это яркая метафора, так как она выражает факт, который в норме знаком каждому – одеться. Заметьте, что апостол Петр не имеет в виду второго лица, которое могло бы одеть нас. Нет, мы сами должны одеться в смирение. В переводе Филлипса имеется один очень важный пункт. Он говорит: «наденьте одежду смирения в служении один другому». Потому что слово, переведенное словом «оденьтесь», значит специальную одежду, а именно передник или фартук, который во времена первого столетия Нового Завета был отличительным видом одежды, которую носили рабы. Именно поэтому апостол Петр и говорит о фартуке, желая сказать, что мы рабы. Одеть передник на себя значит служить другому. А это и есть полное значение фразы «оденьтесь в смирение». Теперь мы видим, что смирение – это решение нашей воли, которое выражается в нашем поведении. Несомненно, что Бог может создать обстоятельства, чтобы помочь нам смирить самих себя. Но только мы сами, никто другой, можем реагировать на них правильной реакцией. Обратите внимание на то, что сказано в 5 книге Моисея, 8 главе, 2 и 3 стихах о том, как Бог формировал свои отношения с Израилем в пустыне после того, как Он их вывел из Египта. Читаю. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Из этого текста ясно, что так как Богу нужно было иметь отношение к Израилю с его гордостью, после того, как он был искуплен из Египта, он, то есть Бог, создавал специальные ситуации. Он поместил их в пустыню, сделал их зависимыми от себя, посылая им жажду и голод. Бог показывал израильтянам их полнейшую зависимость от него. В этом смысле он их смирял. Он создавал для них такие ситуации, которые их смиряли, а он смотрел на их реакцию. Но интересный исторический факт говорит о том, что большинство израильтян никогда практически не смирилось, не научилось ничего из Божьих лекций. Хотя Бог смирял их, они не смиряли себя сами. А это то, что следует иметь в виду и нам, верующим в Господа Иисуса Христа. Бог может создать ситуацию и обстоятельства. Бог может желать помочь нам, но только мы можем в действительности смирить самих себя. Все зависит в данном случае от решения нашей воли. Итак, смирение – это решение нашей воли. Сделав решение, мы должны проявить его
соответствующим действием. Иисус Христос дает нам ясный пример в Евангелии от Луки, 14 главе, в стихах от 7 до 11, где Он говорит о том, как люди вели себя в ответ на приглашение на брачный пир. Каждому получившему приглашение Христос дает альтернативу, два различных пути, из которых они, то есть приглашенные, могут избрать только один. Читаю. «Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем-либо на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто-либо из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Иисус Христос и в этом тексте возвращается к тому же закону. «Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Смирение выбирает себе худшее место, а это и есть иллюстрация того, что смирение выражается в соответственных действиях.

Чтобы убедиться в ценности каких-либо мероприятий, необходимо стать их непосредственным участником. Именно так обстоят дела с небесными сокровищами, которыми может обладать человек. Не вкусив истинных благ, обладать которыми можно лишь через Христову кровь, мы никогда не узнаем, какие благословения они приносят. Это можно сравнить с тем, как мы пробуем новое блюдо, которое выглядит весьма аппетитно. Мы почему-то уверены, что оно очень вкусное. Но откуда у нас уверенность, что это действительно так? Мне хочется спросить чадо Божье, аппетитна ли для людей ваша жизнь и ваше свидетельство? Очевидна ли благость Господня в вашем хождении перед Богом? Намного ли она привлекательной того, что предлагает мир? Один ребенок, плача, отказывался от нескольких ложек каши, которая, по его мнению, была очень невкусной, хотя он ее еще не пробовал. Когда же его все-таки заставили ее есть, ребенок опять расплакался, на этот раз из-за того, что ему хотелось еще. Ощутят ли несчастные и духовно страждущие души непреодолимое желание прийти и приобщиться к небесным сокровищам вместе с нами? Вкусив благости Господней, им, несомненно, захочется еще. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. 1 Петра 2:23.

и утешение. Надежда наша и любовь. Он сам на крест во искупление зашел свою, проливши кровь.

0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Есть множество различнейших причин, мешающих увидеть людям правду. Так женщины винят во всем мужчин. Мужчины – неудачную рыбалку. А молодые – злы на стариков, бездельники – в обиде на заботы. Сын бьет отца, сноху клянет свекровь. Плохой танцор винит, конечно, ноты. Вот вам пример одной простой семьи. Вселились в дом неплохо для начала, помалу обживались, как могли. Все хорошо, но женушка ворчала: соседкой нам совсем не повезло. Мы рядом поселились по несчастью. Она опять развесила белье, заляпанное сплошь землистой грязью. Так каждый раз. Грязнуля, что сказать? Мне на нее в окно смотреть не мило. Соседи не умеют уважать. Наверное, даже дом свой захламила. Уж точно, ведьма, дьяволу сродни. Не зря мы с ней знакомство не связали. Но вдруг, однажды, ведьмы простыни в окошке белизною засияли. Глазам не верю, вот те раз, чудно. От шока пава чуть не повалилась. Да просто я вчера помыл окно, ответил муж. Оно ведь закоптилось. Вопрос таков: сокрыто где оно? Определение точных искажений. Ответ: пока в глазу торчит бревно, неправильно в окне изображение.
2: Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4, 25-26.

находился в Нью-Ливаноне. Это мероприятие не смогло негативно повлиять на духовное состояние людей той местности. Узнав о результатах съезда, церковь Нью-Ливанона ободрилась и укрепилась в благодати. В одно из воскресений, вскоре после закрытия съезда, когда я вышел из-за кафедры, мне представили молодую девушку по имени С. Она попросила меня проповедовать в ее городе. Я ответил, что очень занят, и поэтому не могу приехать туда. Ее это очень расстроило. У меня совсем не было времени с ней разговаривать, и я вернулся к себе домой. После этого я немного разузнал о этом городке, который находился к северу от Нью-Ливанона. Много лет назад там умер один очень богатый человек и оставил пресвитерианской церкви свой капитал, проценты от которого шли на обеспечение пастора. Вскоре после этого там поселился и стал пастором церкви мистер Б, бывший капеллан революционной армии. При нем церковь пришла в упадок, а он сам стал безбожником. Это негативно повлияло на духовное состояние жителей этого города. Бывший пастор оставался среди этих людей и открыто выражал свое враждебное отношение к христианству. После того, как он перестал быть пастором церкви, там сменились один или два служителя. Тем не менее, церковь приходила в упадок, и духовное состояние в той местности становилось все хуже и хуже, пока люди не покинули свой молитвенный дом и не стали, разбившись на маленькие группки, проводить воскресные собрания в здании школы, которая находилась по соседству. Последний служитель находился там до тех пор, пока число прихожан, посещавших воскресные богослужения, не сократилось до 6 человек. Несмотря на то, что существовал фонд, из которого ему регулярно начислялись средства, он посчитал, что трудиться в такой местности – напрасная трата времени, и оставил это служение. В этом городе больше не было церквей, никакой другой деноминации, и местное население морально деградировало. Старейшины пресвитерианской церкви вместе с 20 ее членами были в полной растерянности. Единственным членом церкви, не состоящим в браке, была мисс С., о которой я говорил. Почти весь город был опутан грехом. Это был большой, богатый фермерский город. В следующее воскресенье мисс С. снова подошла ко мне, когда я выходил из-за кафедры, и опять умоляла приехать и проповедовать у них в церкви. Она спросила, знаю ли я, что происходит в ее городе. Я ответил, что знаю, но не представляю, как найти время, чтобы проповедовать там. Это ее очень встревожило. Она настолько расстроилась, что не могла говорить из-за нахлынувших чувств. Видя ее переживания, я решился и сказал, что если старейшины их церкви желают, чтобы я приехал, то если Господь позволит, в следующее воскресенье в 5 часов вечера буду проповедовать в их церкви. В этом случае у меня будет возможность дважды проповедовать в Нью-Ливаноне, а затем отправиться в этот городок и проповедовать в 5 часов вечера у них. Ее лицо засияло, и тяжелый груз был снят с души. Она уехала домой и объявила там о моем приезде. В следующее воскресенье, после моей второй проповеди, один из молодых новообращенных Нью-Ливанона предложил отвезти меня в то служение. Когда он приехал, чтобы забрать меня, я спросил, «У вас спокойная лошадь?» «О да», — ответил он, — «она вполне надежная». И, улыбаясь, поинтересовался, «Что заставило вас задать такой вопрос?» «Дело в том», — ответил я, — что если Господь хочет, чтобы я ехал туда, дьявол всячески будет препятствовать мне. И если у вас неспокойная лошадь, он попробует погубить меня». Он недоверчиво улыбнулся, и мы поехали. И как ни странно, но до того, как мы приехали, эта лошадь дважды начинала бешено мчаться, так что мы несколько раз едва не разбились. Владелец лошади был очень

очень удивлен и сказал, что никогда раньше подобного не происходило. Однако в назначенное время мы в целости прибыли к месту. Мы приехали к отцу мисс С., о которой я упоминал. Он жил в полумиле от церкви в направлении Нью-Лебанона. Когда мы вошли, то встретили мисс С., которая со слезами радости приняла нас и отвела в комнату, где я мог побыть один, потому что до собрания еще оставалось немного времени. Вскоре я услышал, как она молилась в комнате, прямо находящейся надо мной. Когда приблизилось время служения, мы все отправились в церковь и увидели, что собралось много людей. Прихожане были внимательны и серьезно настроены, но ничего особенного не произошло в тот вечер. Я ночевал дома у мистера С., а мисс С. всю ночь молилась в комнате наверху. Был слышен ее тихий дрожащий голос. Временами она всхлипывала и плакала. Я не назначил дату следующего собрания, но когда уезжал утром, она умоляла меня провести служение в следующее воскресенье, также в 5:00 вечера. На что я согласился. В следующее воскресенье результат был почти тот же. Но на этот раз людей было побольше. Поскольку здание было старым, то из страха, что балкон может обвалиться, за неделю были сооружены подпорки. Во второй раз, когда я проповедовал там, люди были более заинтересованы. Тогда я назначил еще одно собрание. И на этот раз Дух Божий сошел на конгрегацию. Там был судья П., который жил в этом городе и имел большую семью. Все его дети были неверующими. В конце служения, когда я выходил из-за кафедры, ко мне подошла мисс С. и указала на скамью, на которой сидела молодая женщина, поглощенная своими мыслями. Я подошел к ней, чтобы поговорить, и узнал, что это одна из дочерей судьи П. Ее осознание греховности было очень глубоким. Я сел рядом с нею и стал наставлять ее. И до того, как покинули здание, она обрела спасение. Это была очень умная и искренняя молодая женщина, которая стала очень ревностной христианкой. Позже она стала женой евангелиста Андрю Вуда, известного во многих церквях, особенно в Нью-Джерси и в Новой Англии. Они с мисс С. сразу же объединились в молитве. Но среди старших членов церкви я не видел тогда духовного движения. Они находились в таких отношениях друг с другом, что прежде чем приступать к труду, им было необходимо глубоко покаяться и исповедоваться. Таким образом, положение вещей в этом городке требовало от меня, чтобы я уехал из Нью-Лебанона и занял свое место тут. Я так и сделал. В то же время на меня мощно сошел молитвенный дух, точно так же, как это было с мисс С. Сила молитвы распространялась и росла. Работа пошла с такой мощью, что слово Господа сражало сильнейших мужчин, делая их абсолютно беспомощными. Я могу назвать очень много случаев, подтверждающих это. Один из них произошел в воскресенье, когда я проповедовал на тему «Бог есть любовь». Там был Д., человек с железными нервами, довольно известный в городе фермер. Он сел прямо перед кафедрой. Во время проповеди он упал и некоторое время находился в сильной агонии. Спустя немного времени успокоился, но оставался лежать беспомощным, а потом его отвели домой. Вскоре после случившегося он покаялся и стал эффективным тружеником, приводя своих друзей ко Христу. Во время этого пробуждения известный юрист из Вашингтона Каунти находился по делам в Албани. Услышав о пробуждении в этом городке, он оставил свою работу, чтобы приехать и потрудиться со мной. Это был ревностный христианин. Он посещал все собрания и оказал мне огромную поддержку. Находился он там в ноябре,
когда должны были проходить выборы руководства штата. День выборов я ожидал с беспокойством, переживая о том, что это может отрицательно сказаться на духовной работе. Я увещевал христиан бодрствовать и молиться, чтобы труд не был приостановлен никакими политическими событиями. Вечером, в день выборов, я проповедовал в церкви. Когда я выходил из-за кафедры, мистер Шипер, который был отцом преподобного Джорджа Шипера, основавшего позже Аберлин, подал мне знак со скамьи, где он сидел, чтобы я подошел к нему. Эта скамья находилась в углу здания, с левой стороны от кафедры. Когда я подошел, то увидел одного джентльмена, который в течение дня сидел за столом на избирательном участке и вел подсчет голосов. Он был настолько охвачен осознанием греховности, что не мог встать с места. Я сел рядом и немного побеседовал с ним, помолился за него, и он явно преобразился, получив спасение. В то время значительная часть прихожан сидела на своих местах. Когда я уже собирался уходить, мое внимание привлек человек, сидевший на скамье справа от кафедры. Это был еще один известный участник выборов, который так же, как и тот человек, подсчитывал голоса избирателей. Его переполняли сильные чувства, и он не мог уйти. Он также покаялся до того, как покинул здание церкви. Я упоминал о семье мистера П., которая была довольно большой. Помню, что их было 16 человек, включая детей и внуков, которые все покаялись и присоединились к церкви до того, как я уехал. В городе жила еще одна большая и очень влиятельная семья М. Большинство людей жили на достаточном удалении друг от друга. На улице, которая, если мне не изменяет память, простиралась в длину 5 миль. Поинтересовавшись, я узнал, что на той улице не было ни одной верующей семьи, и ни в одном доме не проводились семейные молитвы. Я назначил собрание в здании школы, которая находилась на той улице. К началу служения там собралось много людей. Темой моей проповеди стал следующий стих. «Проклятие Господне на доме нечестивого». Господь дал мне ясное понимание этой темы, и я смог глубоко ее раскрыть. Я говорил о том, насколько это прискорбно, что во всем районе нет ни одной верующей семьи, и город находится в ужасном духовном состоянии. Обратил внимание на то, что влияние мистера Б., бывшего служителя, который стал безбожником, принесло свои плоды. В результате этого служения почти все люди того района на собрании признали себя грешниками. В той окрестности началось пробуждение. Я помню, что в семье М. было 17 обращенных ко Христу. Но в городе было несколько влиятельных семей, которые не посещали собраний. Казалось, они находились под влиянием мистера Б. и приняли решение не ходить на служение. Однако в разгар пробуждения мистер Б. умер ужасной смертью, и это положило конец порожденному им противлению. Я ничего не мог предпринять, чтобы убедить эти семьи прийти в церковь. Мисс С. из Нью-Лебанона, услышав, что эти семьи не посещают собраний, приехала в Стефантаун. Поскольку ее отца все хорошо знали и уважали, любая семья, которую она хотела посетить, готова была принять ее с почтением и уважением. Она посетила одну из таких семей. Полагаю, мисс С. была знакома с их дочерями и убедила их пойти с нею на собрание. Они сразу же заинтересовались, и больше их не нужно было убеждать. Затем она побыла в другой семье и добилась такого же результата. Затем в третьей. И, наконец, она уговорила пойти на собрание все семьи, которые раньше не приходили. Почти все эти семьи обрели спасение еще до того, как я уехал из города. Вскоре почти все влиятельные жители города пришли в церковь, и духовная атмосфера там обновилась.
С осени 1827 года я больше не был в том городе, но часто слышал о том, что пробуждение дало там хорошие результаты. Новообращенные стали здравыми христианами, и церковь в этом городе сохранила высокую степень духовной силы. Как и везде, главной особенностью пробуждения в Стефантауне был могущественный дух молитвы. Господь давал людям глубокое осознание греховности, и они тут же решительно обращались ко Христу. Их сердца наполняли великая любовь и огромная радость. Новообращенные ревностно подвязались в молитвах и в труде за спасение других людей. Пробуждение произошло сразу же после съезда, поэтому нанесло смертельный удар всякому противлению. Ни в каком другом городе я не ощущал себя столь удовлетворенным плодами своего труда, встречая там так мало противления. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

о чем ты сейчас помышляешь? Наполняют ли твое сердце помыслы о небесах? Стремишься ли ты познать высшее учение вечной любви? Желаешь ли ты обрести свободу через близкое общение с Богом? Хочешь ли познать глубины и высоты, просторы и полноту? Тогда тебе нужно идти к Иисусу. Ты получишь ясное представление о Нем, о Его величии и полноте. Ты должен увидеть Его в Его делах, во всех проявлениях Его личности. Тот, кто познал Христа, получает помазание Духом Святым, которое раскрывает ему тайны всех вещей. Христос является ключом ко всем покоям Бога. Ни одна кладовая мудрости Божьей не утаит своих сокровищ от того, кто пребывает рядом с Иисусом. Просишь ли ты: «О, как бы я хотел, чтобы Он пребывал во мне! Я мечтаю о том, чтобы Он навсегда поселился в моем сердце!» Распахни двери своего сердца, возлюбленный, и Он поселится в твоей душе. Он давно стучал, и только с одной целью, чтобы тебе вечерять с Ним, а Ему с тобой. Он вечеряет с тобой, потому что ты предоставляешь дом, свое сердце, а ты вечеряешь с Ним, потому что Он приносит хлеб и вино. Он не может вечерять с тобой нигде, кроме твоего сердца, потому что это дом, где должен пребывать Он. Так же и ты не сможешь вечерять с Ним, ведь запасы твои скудны, если Он не принесет с собой пищу. Так распахни пошире врата души своей. Он придет с любовью, которой ты так жаждешь. Он принесет с собой радость, которая никогда не родится в твоей несчастной душе без Него. Он принесет покой, которого нет у тебя. Он придет со своим вином и сладкими яблоками любви и развеселит сердце твое и изгонит всякую немощь, так что в тебе не останется ничего, кроме любви всемогущей, любви божественной. Всего лишь открой ему дверь, прогони всех врагов его, отдай ему ключи от сердца твоего, и он пребудет там навеки. О чудо Божьей любви! Только ты можешь привести такого высокого гостя в такое недостойное сердце. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Откровение 3:20.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Живых родителей жалейте и любите. Венки всегда дешевле, чем любовь. Я слышу часто, говорят поэты, и воскресает эта тема вновь. Хочу и я поговорить об этом. Как вырастят родители детей, потом их дети часто обижают. И на могилочку по окончанию дней свою вину веночком прикрывают. Родителям порою тяжело, но вы на зов родительский спешите. Старайтесь, дети, делать им добро. Живых родителей жалейте и любите. Ко дню рождения принести цветы, поздравить теплым словом поспешите. Ведь старость – это пасмурные дни, вы нежностью и лаской озарите. Нельзя, чтобы родители от вас в слезах с вашей квартиры уходили. Вы научитесь с любовью понимать, они же вас кормили и взрастили. Быть может, тебе кажутся они, по старости становятся иные. Ты жертвенно люби их всегда, жалей нежнее, пока они живые. Над гробом поздно слезы проливать, слезами дел смертельных не исправить. Что унесут с собою вечность родители, то как печать на совести оставят. Чтоб совесть не судила после вас, уж лучшего момента вы не ждите. Прекрасная возможность есть сейчас. Живых родителей жалейте и любите.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Приветствую вас, братья и сестры. Давайте мы с вами откроем Откровение, 2 глава. Что вы на меня смотрите, братья и сестры? Почему не открываете Библию, Евангелие? Опять. Они сборники открывают. Нет, надо Библию открывать. Братья и сестры, серьезно, вы знаете, особенно мужьям нужно носить с собой Библии. Обязательно. Я иногда молодежи говорю, особенно сестрам молодым, я говорю, когда вы познакомились с молодым человеком, смотрите, как он к Библии относится. Если он не носит ее, это будет пустой муж. Что такое пустой муж, знаете, братья и сестры? Что молчите? Узнаете тогда. Сестры, когда замуж выйдете, тогда узнаете, но правда поздно будет. Итак, мы открываем с вами, открываем Откровение, 2 глава. И будем читать вместе с 18 стиха. Я читаю. Пожалуйста, следите. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану». Халкаливан, знаете, что такое? Что это такое? Погромче.

я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих». 23 стих, внимательно. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Точка стоит. Я чувствую, что вы читаете, да? А вот и там читаете. Значит, братья и сестры, вот этот отрывок для меня был, ну, особенно таким впечатляющим. Как-то я обратил внимание на одно только слово в этом отрывке. На какое, думаете, я внимание, вот, на какое слово внимание, а? Как? По делам вашим. Халкаливан, медь горящая, да. Хорошо, слава Богу. Кто еще на что обратил внимание? Ну, мы все разные. Не буду вас искушать и испытывать. Все мы разные и замечаем хорошие истины, которые волнуют нас. Я обратил внимание на слово, на одно попустительство. Оно такое небольшое слово. Вот, там оно есть или нет? Пока нету, наверное, да? Оно записано вот здесь, в 20 стихе. Если можно, пожалуйста, 20 стих. Спасибо. «Но имею немного против тебя, совсем чуть-чуть, потому что ты попускаешь жене Иезавели, которая называет себя пророчицей, и учить и вводить в заблуждение». Слово «попустительство» – это действие в жизни. Иногда еще это слово можно так его назвать. «Мне все равно, это дети не мои, пусть как хотят, так себя и ведут, у них а есть отец и мать». Я этим не интересуюсь, потому что это не касается лично меня. И вообще моя хата как? И я? Я ничего не знаю. Знаете, так много выражений. Попустить, попустить. Есть еще одно такой знак, который смотрит. Вот так. Я смотрю на это как? Сквозь пальцы. Другими словами, я не хочу видеть, и не касайтесь, не трогайте меня. А теперь давайте вопрос такой зададим. Слово «попустительство» – это грех или не грех? Как, харисты? Грех? Где написано, что грех? Точно, по ходу видно. Вы знаете, по ходу видно, что это грех. Еще раз читаем, 20 стих, спасибо. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей». Знаете, даже пророчица. «Учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействуйте, есть идоложертвенно». Действительно, вот это короткое слово, оно обладает большим значением и как дверь вводит в тоннель заблуждения ко греху. Одно только это слово. Почему? Оно сразу незаметно, но имеет тяжелую потом последовательность. Как-то одна семья молодая подошла и говорит: «Вы представляете, что я видели? Что мы видели? Ой, ой, ой, что мы видели? Представляете, мы были в американской церкви. О, ужас, о, ужас!» Я на них смотрю, они аж такие взволнованные. «Что такое вы там видели? Что вы думаете, они там видели?» Пришли туда на собрание, сели послушать Слово Божие. Они не знали, что в этот день в этой церкви будет бракосочетание. А что за бракосочетание? Одна богатая семья, это лютеранская церковь, они принесли змея, то есть мужа, жениха, скажем так, в клетке, красавец, змея такая красивая. А другая семья богатая принесла невесту, змею не меньшей красоты. И вот нужно было их сочетать, чтобы была хорошая, счастливая пара, и родились счастливые кто? Змеёныши. И молодая семья, жена говорит: «О, ужас!» Я, говорит, своему говорю: «Ноги здесь больше не будет». Они встали и ушли. Но самое, говорит, такое, ну, неприятное было то, что молодой пастор вышел и благословляет эту пару, воздевая руки и читая Священное Писание, что вот теперь сочетаются для счастливой жизни и будущего потомства змей и змея. Знаете, ну, если бы это было один раз... Но потом я, к удивлению, сам читаю в газете нашей Спокенской о том, что на 24-й эвеню будет праздник и будет служение нашим младшим братьям, нашим меньшим братьям. Кто такие наши меньшие братья? Помогите.

0: А? Собаки, точно. Кто имеет собак, поднимите руку. Боитесь? Ну вот. И когда я это прочитал, я думаю, я поеду и проверю, это так или не так. И вы знаете, это так. Я подъехал к этому адресу на машине, не поленился. И что я увидел? Да, действительно, увидел церковь и приготовленные две большие кучи песка для младших братьев. Потому что их же привезут на служение, а им же нужно в туалет сходить, извините, куда? И вот перед церковью высыпали две огромных машины песка. Это я видел сам. Знаете, это было бы смешно, если бы не было страшно и печально. Вот утром только мы слышали, к чему приходит на сегодняшний день церковь или церкви. Но вопрос такой, знаете, у меня вопрос к вам. А, кстати, у вас не сочитывают никого? Ничего? Зверей не сочитывают. У вас хорошая церковь, слава Богу. Вы знаете, но вопрос у меня возник. Внезапно ли они стали этих змей сочитывать? Или этому что-то предшествовало? А? Охлаждение, точно. Сколько времени? Ну, мы не знаем, и я не знаю. Но вы понимаете, это внезапно не произошло, потому что все члены церкви, это они хлопали. Слава Богу, какая счастливая чета сегодня. Это же неразумие, или проще сказать, это же безумие, когда люди аплодируют тому, что происходит в стенах молитвенного дома. Это внезапно не случилось. Нет, нет. Это случилось шаг за шагом, постепенно, постепенно, постепенно. И объясняется просто одним словом, как? Попустительство. Итак, мы с вами сказали о том, что попустительство – это действительно грех, который начинается незаметно, но имеет страшный конец, в зависимости от того, кто это занимается и чем занимается. Вот знаете, вот в моей жизни было такое явление, не очень приятно вспоминать, но я вам расскажу. Вы никому не рассказывайте, конечно, я вам расскажу. У нас дом, и вот как-то нужно было сделать ремонт, трубу припаять или перепаять там участок трубы. А мы же русские с вами, у нас руки на месте. Так же, братья, да? Руки на месте. И мы любим сами делать, потому что можем сами делать свой дом с удовольствием. Вот мы сегодня были у брата в доме, он сам даже дом сам делает своими руками. Это очень хорошо. И вот я когда это место ремонтировал, и там нужно было припаять или там запаять, а такое неудачное место, в углу там, нижний этаж, я уже и так пытался, ну, кое-как, в общем, я это и запаял. Подождал немножко там, может, минут 30-40, попробовал. Ну, чуть-чуть так влажно, но не бежит. Можно оставить? Как вы, братья, оставим? А я оставил. Вы знаете, я оставил, я так подумал, ну, есть же такое свойство у воды, что она эти отверстия замывает. Так же, меня полез уже замывает эта водичка, так же? А? Размывает. И знаете, вот эти слова так близко размывает и замывает. Я так подумал, что ну ладно, она, это отверстие, оно со временем, если есть там в воде есть какие-то вещества, они это закроют отверстие, и будет хорошо. Тем более, что нет времени, нужно идти на собрание. Некогда, я оставил и быстро ушел. Ну, а наши супруги, они же, знаете, всегда ищут хорошее место, чтобы те вещи, которые сейчас не нужны, сложить в такое место, где никто никому не мешает. У вас тоже так, да? Это моя супруга тоже такая. И она взяла туда, сложила одеяло, которые не нужны летом. Там теплые вещи сложила. И угол такой темный, никому он не мешает. Прошло время, не знаю сколько. Только она мне однажды говорит, слушай, дорогой, что-то пахнет. Я говорю, ну это по твоей части? Ну, я сам думаю, да, как-то интересно, что-то пахнет. Потом снова, ну, говорит, надо что-то узнать, какая причина? И вы знаете, у меня такая мысль, стоп, неужели там? Я спускаюсь туда, зашел туда, потрогал, а там все влажно, все мокро. Пришла супруга, как вздохнула, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Братья и сестры, неудобно мне вспоминать об этом. Но я просто это рассказываю для того, что есть глубокий смысл в том, что иногда мы мелочи оставляем, а эти мелочи, особенно в духовной жизни, они имеют тяжелые последствия. Ну ладно, там одеяло испортилось, это не проблема в Америке. Хуже, когда в жизни мы попускаем страшным вещам духовного характера, и разваливаются семьи. Уходит любовь мужа к жене и жены к мужу. Нет любви больше к детям. Мужья подают в суд на своих жен, вызывают полицию. Жены звонят о том, что мы не хотим жить. Разваливаются семьи, сироты остаются здесь в Америке. Родители, дети звонят, на родителей их выгоняют. Вы знаете, это ужас, что происходит. Это сегодня, тогда, когда мы в таком благоденствии живем, в таком изобилии. Гляньте на улицу, что как мы живем. Прекрасно живем. Я в Казахстане сейчас побыл, посмотрел, думаю, о-о-о. Как мы не ценим то, что здесь есть. Там живущие мечтают некоторые сюда попасть. А мы уже не видим тех благ, которые есть. Вот слово «попустительство» – такое страшное слово, потому что в самом начале нужно быть внимательным. Маленькая течь плотины сносит. Почему сегодня наводнение затопляет города и селения, где-то прорвало, с чего-то началось? В духовной сфере то же самое. Где-то кто-то дал место маленькому-маленькому греху. И эта лавина согрешения, она захватила все родство. Бывает, церкви разрушает, сметая все на своем пути. Все начинается с малого. Попустительство, 20 стих. Но имею немножко против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, такие страшные дела делать. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», 32 главу, страница 94, у кого Библия есть. 32 глава «Исход», стих, ну какой, давайте мы, наверное, с 21, я немножко выше устно поясню, с 21 стиха, брат. Ага. Здесь написано о том, что Моисей и Аарон, то есть Моисей и Иисус Навин, они были на горе при встрече с Господом. И возвращаясь оттуда, после долгих дней общения, с таким воодушевлением, со скрижалями закона Божия, возвращаются вниз, и вдруг слышат какой-то звук. Кто первый сказал, что он звук слышит? А? Иисус Навин, точно. И интересно, вот тут написано, он говорит, смотрите. «И услышал Иисус голос шумящего народа и сказал Моисею, военный крик, встань!» Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Ой, мне так нравится это место. Знаете, многие молодые люди, у них хороший слух. Им кажется, что они сразу все различают четко и ясно. Но Моисей опытный человек, в годах человек, много переживший, он говорит, нет, нет, нет. Иисус Навин, ты еще молод, ты не разобрался. Нет, там нет крика поражаемых или побеждающих. Там песни раздаются. Почему? И вот ниже мы читаем. «И сказал Моисей Аарону», 21 стих, Исход 32-21. «И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Как ты мог такое сделать?» Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь, что этот народ, он буйный. Они сказали мне, сделай и нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон... Какое там слово написано? Допустил, попустил. Аарон попустил, согласился. И довел его до необузданности, к посрамлению перед врагами. Вот вы знаете, вот это место, когда читаешь, всегда есть человек, от которого так много зависит, как ворота, как дверью, пустить, не пустить. И вот в данном случае Аарон... Он выполнял большую миссию, Моисея не было. Все осталось на него. Его слово было авторитетом, приказом, разрешением. И народ окружил его, народ был буйный. Кстати, у вас есть люди буйные или нет? Кто буйный, поднимите руку, чтобы мы увидели, какие люди буйные. У вас нету. Ваша счастливая церковь, у вас нет буйных. А там были такие буйные народ, которые окружил его и говорят, сделай, сделай, сделай, и он не выдержал. Как нам винить его? Мы не можем. Но он так пошел навстречу и сделал. Может быть, иногда мы говорим рассуждение, может быть, они бы его и убили, если бы он не дал согласия. Мы не знаем, было бы это лучше или нет. Но, допустим, так получилось, что он допустил, и вот он, телец, вышел. А откуда телец? Оттуда, из Египта. Вы знаете, вот этот грех, который тянется оттуда, он такой вот привязчивый, такой тяжелый, и он так ищет место в жизни. И вот народ собрался, нам надо Бога. Какого? Ну, конечно, быка. Откуда? Конечно, из Египта. И Моисей ему говорит: ну что он тебе, этот народ, сделал плохого? Почему ты допустил его до такого греха? Вы знаете, мы читаем это место, и мы должны понять о том, что вот в семье есть папа, ворота, через которого все в семью входит. Папа, вы не обижаетесь, что я говорю? Я тоже папа. И довольно часто мама говорит там детям: дети, идите спросите у папы, если он разрешит, тогда да. Ну, не все папы хотят брать на себя, говорят: ладно, идите у мамы узнайте. И вы знаете, довольно часто эти вещи начинают проникать в нашу семью, потому что у папы одна позиция, у мамы другая. Это место говорит о том, что есть кто-то, который должен отвечать за попустительство в семье. С какого-то разрешения, с разрешения кого-то в семье начинается медленно разрушение благосостояния и благополучия духовного в семье. Вот вы знаете, на сегодняшний день очень много, особенно игрушек детских, демонического характера. В одной газете, христианской газете, мама описывает о том, что она заболела, и это была раковая опухоль у нее. С самого начала она этого не знала, но, чувствуя, что уходит здоровье, дети в семье, она так расстроилась, так переживала, потому что видела, что ну кому нужны дети? Да, мы остаемся как отцы, но отцы-то никогда не станут матерями. Я вот молодежи говорил о том, что как-то мамы дома не было, то есть моей супруги не было для детей мамы. Они со школы прибегают, и твоя дверь забегают, особенно младшие, говорят: папа, где мама? Я так, ну, как-то мне нехорошо стало, думаю, как будто меня нету. Я говорю: ну, я дома. Мама где? Вы знаете, вот так вот. И вот мама, когда заболела, вот описано в этом, в том, что так она заволновалась, потому что детки, дети, это вот все переживания, вся боль и мука о них. И она к Богу: Господи, ну помоги, в чем дело, как? И когда была на апоинтменте, врач обследовал и вынужден был сказать о том, что у вас признаки раковой опухоли. И она заволновалась. Она заплакала, потому что дети были маленькие. И так плакала, и назначила себе пост. И дня три, по-моему, она имела пост, молилась о том, чтобы Господь помог, вывел. Но в чем дело? Почему? Может быть, моя вина, она пишет, что так получилось, что дети вот могут оказаться сиротами. И после поста, вы знаете, ей во время молитвы пришла мысль: проверь игрушки в комнате детей ваших. И она пишет: я пошла в комнату и никогда вроде не обращала внимания, но игрушки есть игрушки. Но вдруг, когда зашла и глянула, первый вопрос был: а почему эти игрушки демонического характера в доме моем? Глазастые, ушастые, хвостастые. Откуда они? И почему-то дети, я не знаю почему, я тоже заметил, они имеют особенную страсть именно к играм и вещам именно такого порядка. У вас тоже? Если вы еще не заметили, попробуйте быть внимательными. И она стала собирать эти все вещи в сетку и выносить, выбрасывать в дампстер. Одну сетку вытащила, в другую вытащила, а потом мысль: а ты полки проверь. Полки, книги, журналы, что у вас есть для детей, для вас. Она стала проверять полки. И та книга попала, и это попало, и это откуда? Нет, они не грязного содержания, не плохие. Ну, допустим, Харри Поттер. У кого есть Харри Поттер, книги или кассеты, поднимите руку выше. Выше, выше поднимите. У кого Харри Поттер есть дома? Боитесь? Это содержание книг и кассет о ведьмах, которые учат, как колдовать. Детская игра. Вы знаете о том, что есть города, где эта книга только появилась, справочник такой. Люди занимали очередь вечером в 9 часов, чтобы утром в 6 утра купить эту книгу. Я сам видел, их заваливают в аэропортах, эти книги. В школьную программу вводят эти программы, потому что это страшные книги, которые учат, как колдовать, как быть благополучным, как это сделать, чтобы твое дело получилось. Вы знаете, вот это вот попустительство, оно проникает, если не через главный вход, то через черный, через детей идет. И вот эта мама стала все эти выбирать. Кстати, я, когда это прочитал, я забеспокоился, думаю, я проверю у себя все. К моему удивлению огромному, я нашел диск небольшой «Харри Поттер». Сидит там кошка такая, хорошо в целлофане, не вскрыто. Откуда? Откуда попало? Кто-то из детей, кому-то порекомендовал, принесли, подали. Хорошо не смотрели, она была еще закрыта. Я за нее и другие книги думаю, и этого не должно быть в доме моем. Потому что, как помните, как было сказано, еще вещи непотребные. Не должно быть в доме. Вот грех проникает в нашу семью через что-то, пытается туда проникнуть. И когда эта сестра вычистила все, и снова Господу, Господи, ну какие, может быть, еще причины будут? И еще одна причина у нее возникла, это деторождение. Я никого не виню, ничего никого не ловлю, а просто она для себя поняла, что вопрос деторождения, то, что они в семье делали, к этому Бог не благоволит. И она и в этом покаялась. И что интересно описывает, когда она сняла весь этот груз, когда очистила дом свой, и когда снова пришла на апоинтмент к врачу, он снова ее проверяет, говорит, значит, женщина, у вас значительно лучше стало, вы какое-то лекарство принимали? Она говорит, я молилась. Я, говорит, понимаю, что молились. Вы лекарство какое принимали? Она говорит, я молилась. Вы знаете, в жизни христиан молитва – это сильнейшее лекарство, потому что по молитве Бог дает здоровье детям, родителям, физическое и духовное здоровье. И довольно часто физическое здоровье, оно приходит от духовного здоровья. Вот, в частности, она, когда очистила дом свой, когда принесла все свои согрешения Господу, когда во всем раскаялась, здоровье Господь дал. Вот вы знаете, если на сегодняшний день каждый из нас обеспокоен, чтобы не было гнезда греха в доме нашем и вещи непотребные, нужно сегодня вечером вернуться домой и тщательно просмотреть свою библиотеку. Диски и кассеты детей, игрушки детей, если они у вас есть, избавьтесь от них, не жалейте денег. Зачем они? Ведь это все несет какую-то информацию. Для чего-то оно делается, продукция ада для чего-то выпускается. Никто просто так деньги на ветер выбрасывать не будет. Это какой-то промысел такой дальний. Для того, чтобы родители пропустили это, а дальше пойдет работа. Итак, мы читаем еще одно место Священного Писания. Это книга Царства, 3 Царство, 11 глава, страница 374. Брат, 11 глава, 3 Царство, если можно, с самого начала. Спасибо. Да, с первого стиха. Я буду здесь читать. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, эдумиянок, сидонянок, хиттиянок, и из народов тех, которых Господь сказал сынам Израилевым, не ходите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. И к ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены сердце его. И в дни старости Соломона, 4 стих, жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу». И 9 стих, если можно, 9. Спасибо. Читаем. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему». Это место рассказывает о том, к чему могут привести политические программы. Забота о будущем целого государства, Соломон был мудрейший человек на земле, мудрость, которую дал ему Господь. И для того, чтобы не иметь войны, он решил решать государственные проблемы мирным путем. Как? Он стал жениться на дочерях соседних царей. А эти дочери, они имели своих богов, свою религию, если так скажем. История сохранила такой факт. Когда состарился Соломон, и крепость его понемножку угасла, тогда эти жены стали его атаковать и просить: «Построй мне храм, построй мне храм! Если ты меня любишь, построй мне храм!» Знаете, так жены обладают чем? Нет, не вы. У вас нет такого. В то время это было. И они его так спрессовали, что он, уже изнемогая, дал добро и разрешение на строительство храмов. И эти капища были построены, и дым стал куриться. История сохранила один факт. Однажды одна из жен его подошла и просила Соломона: «Разреши принести в жертву животного, потому что наши боги благословляют нас только тогда, когда проливается кровь животных и бывает нечистых животных». И он дал на это добро. Но потом этого мало было, попустительство, оно идет дальше шагами, увеличивая. И однажды одна из любимых жен говорит ему: «Разреши принести в жертву человека, потому что жертва человеческая особенно располагает божество к его благословению». И это Соломон не согласился. Но вот то, даже что мы с вами прочитали, даже то, в чем он уступил, вызвало гнев Божий. Братья и сестры, я не думаю, что здесь Соломоны сидят, и я не Соломон. Но если Соломон поддался и прогневал Господа в том, что решил решать проблемы эти вот такими политическими путями, оно не принесло ему благословения ни женам, ни детям, ни внукам, не принесло. На сегодняшний день, братья, если вы хотите, имея бизнес, какие-то дела, решить политические вопросы путем компромиссов, попустительства, знайте, что ваш бизнес обречен на провал. Это не Божьи пути. Нечистые пути не могут быть его благословением. Если вы сейчас не убедились, скоро вы убедитесь в этом. И я имею эти примеры у нас в городе. Знаю тех людей, которые начали вот так попустительство и закончили очень плохо. Я был в гостях в одном из городов. Семья незнакомая мне, мы вдвоем были. Брат, который был со мной, привез меня в гости в ту семью. Я, знаете, так скромно сел, ну, потому что я не знаю хозяев, дом очень богатый. Люди такие состоятельные, русские люди. И вы знаете, хозяйка, она занимает видное положение в какой-то церкви, она, по-моему, диакониса там, и еще что-то такое. Но не в нашем братстве, не в нашем объединении там. И вот такая говорливая, такая рассуждает, ходит, и такая знающая себе цену. Я так сижу скромно, молчу, уж куда там молчу. Она готовит ужин там все. И вот они рассуждают между собой. Трое, значит, мой брат, который привез, и хозяин с хозяйкой. И она говорит: «Вы знаете, в нашем городе мэрия города очень разумное решение приняла. Вы знаете, вот по улицам города у нас там женщины стояли, торговали собой». Кстати, в Казахстане это тоже было страшное явление. Это такое ужасное явление. И вот она говорит о том, что «Ну, отцы города проявили бдительность и разрешили им построить дом, надпись сделать и телефоны дать, и адреса. Все мужчины, кто хочет, туда идите». Разумно сделали отцы города. И я не выдержал. Знаете, я ей говорю: «Вы не правы». Она так на меня посмотрела. Кто это такой? Я ей говорю, вот знаете, так внутренность вся загорелась, я говорю: «Вы не правы».
1: «Почему?»
0: Я говорю: «Смотрите, как вот Библия говорит, если бы отцы города категорически запретили это беззаконие, то город ваш не лишился бы благодати Божией, и дожди были бы в свое время, и милость Божия бы кормила и поила вас, и преступлений было бы меньше. Но отцы города узаконили грех». Чувствуете, да? И тогда, когда город, когда страна ставит печать благословения на согрешения свои, не удивляйтесь, что сегодня наводнения пришли, болезни пришли, с каждым годом процент преступности вверх идет, нету мирных жителей, нет согласия, постоянно семьи рушатся, болезни страшные. Вы знаете, это все имеет объяснение. Почему? Попустительство только зайдет через щель, а потом разрушает до основания все. Библия говорит нам о том, что будьте внимательны, не спешите, имейте страх Божий, остановитесь вовремя, не согрешайте грехом попустительства, потому что потом плакать будем, стонать будем, и некоторые ничего не смогут изменить. Интересно, что на Украине, когда делали опрос с молодым людям относительно семьи, чистой нравственности, хорошего поведения, молодых, потому что это же будущее народа, 57% молодых людей на Украине проголосовали за то, чтобы иметь свободную любовь и не иметь семьи. То, что сегодня пришло. 57%, более половины, ну, они взяли определенный процент, конечно, 57% из тех, кого опрашивали, за то, чтобы была свободная любовь. Это значит, не храню неверности, живу с кем хочу, рожаю у кого хочу, и по улице мой, не мой ходит. Вы знаете, это падение целой нации, народа. И как после этого надеяться на Божье благословение, когда молодые люди, будущее страны или города попирает ногами все устои нравственности, чистоты и святости, проповедует неверность, разложение. Что потом будет? Между прочим, после этого в Германии делали процент. Более 70% молодых людей в Германии сегодня за то, чтобы вообще браков не было. Это вообще ужасно. И почему сегодня многие семьи немцев вообще уезжают из страны в Парагвай, Уругвай? Потому что они уже наблюдают, что идет в стране, какой вал пошел. А все начиналось совсем малого. Знаете, как Библия нам говорит, как Слово Божие нам говорит. Итак, молитесь о чем? Благосостоянии вашего города. Молитесь об этом. Между прочим, вот и ваша церковь, и наша там церковь, и все мы должны знать о том, что от молитвы граждан или церквей зависит благополучие города, это Слово Божие говорит. А там растут, учатся и ходят в школы наши дети с вами. Это место мы еще раз прочитаем с 18 стиха Откровения, 2 глава, еще раз прочитаю, чтобы напомнить содержание. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Братья и сестры, будем внимательны, потому что Господь Иисус Христос ходит посреди золотых светильников церквей и вашей церкви тоже. Это хождение и внимательность, она направлена во благо, чтобы излечить наши болезни в самом начале и не допустить червоточины, которая может иметь тяжелые последствия. И он говорит, сейчас неплохо, неплохо у вас. И дела твои, и любовь, и служение, и вера, и терпение твое, и последние даже дела ваши больше первых. Это я всем говорю, мы рассуждаем с вами. Но я имею немного против тебя, потому что ты попускаешь. Нет, не пресвитера. Мы, как правило, иногда смотрим, а это они виноваты. А в семьях кто виноват? А почему так получается, что проповедуется одно, а в семьях делается другое? Почему? Потому что мы ответственны. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь, называющий себя пророчицей, учить, вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, то есть заигрывать с миром. Есть одно – развлекаться одним, интересы иметь одни. Я дал ей время покаяться в любодеянии, она не покаялась. И вот дальше написано, вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, и если не покаются в делах своих, я детей поражу смертью. Знаете, в Германии была беседа с одной из жен тех миссионеров, которые на острова поехали, по-моему, Аука, и одного из них, по-моему, там и съели. И вот Она уже старенькая-старенькая была. Была конференция большая. Ее пригласили для участия. Когда она была, она участвовала. И спрашивали вот молодежь, особенно ее: сестра, скажите, вот почему и от чего зависит, что в ваше время тогда были такие сильные молодые люди? Ну, они знали о том, что миссионерство – это тяжелое дело. Оно сопряжено с болезнями, страданиями, даже смертью. Почему не так решались туда пойти? И интересно, что в ответе она одну фразу сказала. Для меня так было дорого. Она говорит: молодые люди, в наше время, молодые люди, братья и сестры, стремились к святости реально. Они даже когда садились вместе, девушка и брат, они садились на расстояние вытянутой руки. Может быть, сегодня кто-то из молодежи улыбнется, что, дескать, неужели это правда? Вы знаете, это правда. Молодые люди, когда они стремятся к настоящей святости и берегут свою чистоту, они не спешат прикасаться друг к другу, прежде времени обнимать друг друга, выражать чувство любви через поцелуй, еще не будучи в браке. Сейчас почему-то все больше этого стало. Этот барьер, он как-то рушится там. Там обнялись. Вы знаете, она говорит правильно о том, что сильные люди духовно, ищущие святости, они не позволяют себе вольности рукам, взглядам, мысли и пошлостям. Не позволяют. Это начало великого разрушения духовного. Все начинается с малого. И они дистанцию берегут, чтобы быть по-настоящему сильными духовно. А если так, то только брак. Чистый, верный, пред Богом совершенно освященный. Вы знаете, сегодня многие молодые люди потеряли силы, потому что сокращают расстояние, пренебрегают наставлениям отцов, матерей и взрослых, думают, что они умнее всех, что все можно и дозволено. Молодые люди, вы не первые, вы не первые. И падение не первый раз на земле. И горе, и боль потом растраченных чувств – это не впервые в жизни. И то, что некоторые останутся не замужем, потому что растеряли чистоту свою, это тоже не ново под небом. Любящие Господа берегут себя от начала в чистоте и святости и не попускают себе. Заканчивая эту мысль, братья и сестры, можно говорить об этом, но хорошо, когда будет день, когда мы остановимся и скажем себе: пора пересмотреть. Пора остановиться, чтобы начать сначала. Я сегодня приглашу вас к молитве с тем, чтобы у нас была простая, откровенная молитва к Богу. Чтобы мы сделали себе анализ и проверили, почему у меня так в семье складывается. Почему нет настоящего мира, нет понимания между нами, как супругами. Почему дети не управляем, почему иногда так страшно дерутся в кровь. Почему они не любят друг друга, воруют вещи, в школе проблемы с ними. Очень рано стали заниматься наркоманией, любят почему-то выпивать, поздно приходят, говоришь, не слушаются. Всему есть объяснение. Если вы почувствовали, что началось все с вас и попустительство, чтобы восстановить атмосферу христианства, нужно что сделать? Покаяться. В полном смысле слова, все лучшее начинается с того, что мы себя оценили и раскаялись. Здесь и написано: если не раскаяться, будут тяжелые последствия вплоть до смерти. И это правда. Если мы хотим благословения в наших семьях, все нужно начинать с себя. Если это папа, папа должен себя начать и сказать: Господи, я был невнимателен. Я перекладывал ответственность на жену, она пусть занимается, а я работаю и обеспечиваю финансами семьи. Это неправильно. Это в корне неправильно. Ответственность Господь полагает на нас, как на мужа, и вы обязаны контролировать ситуацию, оценивать и принимать решения. Жены, если вы чувствуете, что в отсутствие отцовства ваших мужей вы сами проявляли там, да ладно, ты устал, ладно, занимайся, лишь бы мне было неправильно это. Оно начинается с малого и потом закончится плохим. Потом и за голову хватаются, и плачут, назначают посты, и пишут записку в церкви: помолитесь, помолитесь. А ведь могло этого не быть. Есть бабушки и дедушки, которые поступают неразумно. И так и написано, как должно быть: учить молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, попечительными о доме, добрыми. Помните как? Все ли это сегодня делают? И вот нам хорошо сегодня иметь такую простую, откровенную беседу с Богом, молитву. Господи, помоги мне начать сначала. В чем виновна? Очисти, прости, даруй страх Твой. Очи мои, глаза мои помажь, так, чтобы я увидела, что происходит у нас в семье, чтобы я начала выравнивать ситуацию, чтобы я просила у Тебя милости изменять все это к лучшему. Согласны помолиться об этом, братья и сестры? Согласны? Давайте об этом помолимся. Обратимся за милостью Его.

если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Кто это идет в червленных ризах, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Он облек меня в ризы спасения. Душа, одежда на тебе какого цвета? Зачем об этом? Ты носишь белое, так было не всегда? О да, я прежде ходила в перепачканной одежде, но белый цвет мне снился столько лет. Одеться в белое не получалось, как ни старалась. Грехи багряным цветом, пыль и грязь. И всякий раз на праведные души я смотрела, они все в белом. Завидовала праведным всегда. И кто им дал одежду белоснежную, святую? О, мне б такую! Не знала, что победою Христа моя мечта осуществится, и я буду в белом. Иисус так сделал. Он старую одежду поменял. Он для меня другое одеяние приготовил с любовью. Он подарил мне праведность свою. И я стою, оправданная им, в одежду света одета. Одежда белая должна быть у Христа, но все не так. В червленных ризах он, не в белоснежных. Его одежда не белизной сияющий хитон. Никто на эти ризы не имеет права. Они Господня слава. Торжественно Спаситель мой одет в величие цвет, в багряный цвет. Я знаю почему, я знаю цену одежды этой драгоценной. Носить ее особенная честь, но есть то, от чего родился цвет багряный. Иисуса раны, а раны от грехов моих, был каждый грех багрян, источник ран. Душа, какого цвета на тебе одежда? Я в белоснежном, но это непонятно для меня. В червленных ризах Бог, а в белом я.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
3: интересных историй,
4: стишков,
0: песен
4: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

моя молитва. О Ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Спаситель мой! О Ты, кому я пламенею, моим всем сердцем, всей душой! Кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной, и огнезвездными зарями всегда горит в тиши ночной. Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного волнения, как зыбь морскую, усмири. Прими меня в свою обитель, я блудный сын, отец благой, и как над Лазарем, Спаситель, о, прослезися надо мной. Меня не крест мой ужасает, страдание верою цветет. Господь кресты нам посылает, а крест нас к небу нас ведет. Тебе во след идти готовый, молю, чтоб дух мой подкрепил. Хочу носить венец терновый, как Ты, Христос, его носил. В Тебе одном моя надежда, Ты — радость, свет и тишина. Да будет брачная одежда рабу спротивену дана. Тревожной совести угрозы, о, милосердный, успокой! Ты видишь покаяние слезы, молю, не вниди в суд со мной. Ты всемогущ, а я бессильный. Ты царь миров, я прах могильный. Я краткий миг, Ты вечный Бог. О, дай, чтоб верою живою рассеял я туман страстей, и чтоб безоблачной душою прощал врагов, любил друзей. Чтоб луч отрадный упования всегда мне в сердце проникал, чтоб помнил я благодеяние, чтоб оскорбление забывал. Да, на Тебя я уповаю, как сладко мне любить Тебя, Твоей я благости веряю, всех близких и всего себя. Ты искупил невинной кровью виновный грешный мир земной. Прибудь божественной любовью везде, всегда, во мне, со мной.

Молитва Анны. Среди народа израильского в городке Раме был человек по имени Елкана. Его жену звали Анна. У нее не было детей, и это очень печалило ее. Каждый год в положенные дни ходили они из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу. В Силоме был небольшой храм Господень. Когда они приходили в храм, они там молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана любил свою жену, и ему было ее очень жаль. Однажды, когда они снова пришли в храм Господень в Силоме, и Анна плакала, Елкана сказал ей: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И вошла Анна в храм, дом Господень, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Господь услышал молитву Анны, и она родила сына.

Анна посвящает Самуила Богу. Анна назвала своего сына Самуилом. Когда мальчик подрос, она привела его в храм к священнику Илии и сказала: «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Сказав это, Анна поклонилась милосердному Богу, благодаря и прославляя Его в молитве. «Возрадовалось сердце мое в Господе! Я радуюсь о спасении Твоем! Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с ним. Анна оставила маленького Самуила в храме со священником Илием, и там он возрастал и обретал благоволение перед Господом и перед людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм новую одежду, и он служил в ней перед Господом.

Голос, зовущий Самуила. В то время, когда отрок Самуил жил в храме, слово Божие среди народа было редко, и видения были нечасты. И было в то время, когда Илии лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Тогда Господь стал говорить ему обо всем том, что он сделает с домом священника Илия. Он сказал, что накажет священника за то, что он знал, как его неверующие сыновья нечестиво поступали, но он не обуздывал и не обличал их.

Смерть священника Илия. Господь опять наказал израильский народ за его беззаконные дела. Он предал израильтян вновь в порабощение филистимлянам. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: „За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших“. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господня Саваофа. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеис. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли. С поля битвы прибежал один вестник в город Силом, где жил Илий, и сообщил об ужасном поражении своего народа. Жители города, услышав эту весть, подняли великий плач. В это время священник Илий сидел при дороге у ворот города. Он услышал доносившийся из города вопль и спросил вестника, что произошло. Тот человек ответил ему: «Великое поражение произошло в Израиле перед филистимлянами. Взят ковчег Божий, и оба твоих сына погибли». Когда вестник упомянул о ковчеге Божием, то Илий упал навзничь и умер. 40 лет Илий был судьёю в Израиле, и умер он, будучи 98 лет. С домом Илия случилось то, о чем Господь сказал Самуилу в ту ночь, когда он звал его. Так Израиль узнал, что Самуил был избран быть пророком Господним.

0: веревка развязалась! Мы сейчас утонем! Андрей в ужасе смотрел на отцепившееся от их самодельного плота бревно, которое стремительно уносил бурный поток. «Успокойся!» – воскликнул Илья, стараясь перекричать шум горной реки. «Держи меня, я лягу и попробую завязать!» Темноволосый худенький мальчик лег на край плота, стараясь поймать веревку. Он был лучшим другом Андрея. Ему было 13 лет, хотя выглядел он младше из-за невысокого роста. Неделю назад Андрей и Илья услышали о таинственном гроте. Рассказал им об этом проходивший через их местность спелеолог. Он рассказал и о том, как добраться туда. Несколько дней ребята тайком мастерили плот, ходили по лесу в поисках бревен, потом таскали их на берег, обрубая сучки и аккуратно связывая веревкой. «Смотри!» – держа в руке карту и красный карандаш, показал Илья. «Вот здесь находится пещера. По течению мы доплывем туда, исследуем ее, а затем...» И он указал на изгиб реки. «Мы доплывем до сюда, оставим плот и дальше пойдем пешком». Андрей кивнул. «Отлично! Значит, завтра!» Утром каждый сказал своим родителям, что будет играть у реки, и друзья встретились возле водонапорной башни. Там они отвязали плот, и Андрей оттолкнулся шестом от берега. Довольно скоро они поплыли вдоль густых зарослей леса, растущего по берегам. Чем дальше они плыли, тем глубже казалась река, а течение сильней. Поток все быстрее и быстрее нес их небольшой плот, пока, наконец, течение не стало угрожающим. Вот тут и лопнула веревка, связывающая несколько бревен. «Вроде получилось завязать!» Наконец радостно воскликнул Илья, садясь на корточки и вытирая руки о штанины.
1: «Бррр, ну и холодная вода!»
0: Местами из воды торчали коряги и затонувшие деревья.
1: «Только бы не наткнуться на них!»
0: Поеживаясь, проговорил Андрей. Он очень сильно боялся воды.
2: «Смотри внимательно по сторонам. Мы плывем уже 2 часа. Скоро должны появиться скалы. От них до грота рукой подать», – проговорил Илья.
0: Пока они плыли, солнце исчезло. Небо стали затягивать тучи. Налетел порывистый ветер.
1: «Дождь будто собирается. Успеть бы доплыть, пока он не начался».
0: После очередного поворота показались скалы. И уже через полчаса ребята проплывали мимо них.
3: «Мне кажется, я вижу вон там снизу отверстие!» – воскликнул Андрей.
0: Отталкиваясь шестом, они подплыли к крутому обрывистому берегу. С трудом вытащив на берег отяжелевший плот и крепко привязав его к дереву, мальчики направились к своей цели. Свод грота был в многочисленных трещинах и местами порос мхом.
2: «Помнишь, тот спелеолог рассказывал, что этот грот – лишь маленькая часть огромной пещеры?»
0: С интересом заглядывая туда, произнес Илья. Они пригнулись и стали пробираться внутрь, осторожно озираясь по сторонам. После яркого дневного света здесь, казалось, была кромешная тьма, но постепенно глаза стали привыкать к темноте. Вдруг послышался какой-то шорох. Мальчики остановились.
2: «Кто здесь?» – спросил Илья,
0: но ответа не последовало. Сверху капала вода. Андрей почувствовал, как весь дрожит от напряжения.
1: «Пойдем назад, здесь ничего интересного нет», – сказал он.
2: «Перестань ныть, мы что, зря так долго плыли?» – возмутился Илья.
0: Они прошли еще несколько метров и снова услышали шорох, только уже совсем близко. Андрей вскрикнул и бросился назад. Споткнувшись в темноте, он потерял равновесие и упал навзничь. Послышался шум крыльев, и над ними кто-то пролетел.
1: «Ну ты трусишка!» – подошел к нему Илья, подавая руку.
3: «Это лишь летучая мышь!»
0: Андрей с трудом поднялся. Сильно болела лодыжка.
3: «Зачем мы сюда пошли?»
0: Тихо всхлипнув, произнес мальчик.
1: «Хватит!» – прервал его Илья. «Не хочешь, я пойду один!»
0: Но оставаться одному было еще страшнее, и Андрей, хромая, поплелся вслед за Ильей. Сунув руку в карман, он вдруг вспомнил, что у него есть фонарик.
1: «Смотри!»
0: – миролюбиво протянул он Илье необходимую вещь.
1: «Ух ты! Ну хоть на что-то ты годишься!»
0: – воскликнул тот, примирительно хлопнув Андрея по плечу, и включил фонарик.
3: «Вау!»
0: – в один голос воскликнули мальчики. Это было действительно захватывающим зрелищем. Сверху свисали длинные сосульки сталактиты. И будто колонны красовались сталагмиты. Все это было похоже на сказочное подземелье.
3: «Я такого еще ни разу не видел», – произнес Андрей.
0: «Это будет нашим открытием».
1: «А я видел такой только в интернете», – сказал Илья.
0: «Интересно».
3: «А как же они образуются?»
0: – спросил Андрей.
1: «Очень просто», – продвигаясь вперед, деловито произнес Илья. «Я читал, что через трещины по капелькам просачивается вода с поверхности гор. Эти капли воды постепенно вымывают из горной породы кальций. Кальций, попадая в пещеры, начинает накапливаться, и со временем образуются такие причудливые фигуры. Они растут очень медленно, сотни, тысячи лет».
0: Со снисхождением объяснял Илья своему младшему товарищу.
3: «Вот это да!»
0: – ошеломленно вымолвил мальчик. Они стали рассматривать стены, надеясь найти еще что-нибудь необычное. Бродя по пещере, они потеряли счет времени.
1: «Подожди, под ногами мокро! Чего это вдруг?»
0: Остановился Илья и почесал затылок.
1: «Слушай,
0: наверное, вода в реке поднялась. Бежим!» – скомандовал он и потянул друга за рукав.
3: «Больно бежать!»
0: – Андрей схватился за распухшую лодыжку.
3: «Только не оставляй меня одного!»
0: Прихрамывая, он оперся на плечо старшего товарища, и мальчики медленно направились к выходу, откуда уже отчетливо слышался шум. Чем ближе они подходили к отверстию грота, тем больше усиливался плеск воды. Вода, по которой они раньше хлюпали ногами, уже поднялась до колен.
3: «А если мы не успеем?»
0: – спросил Андрей, тяжело переставляя ноги.
1: «Нам нужно успеть, другого выхода не остается», –
0: ответил Илья, и на этих словах фонарик погас. Ошарашенные они остановились. Темнота была такой, что не было видно вообще ничего.
3: «Как же мы теперь?»
0: Шепотом сказал Андрей, но тут же сам ответил.
3: «Будем идти на шум. Там же выход из пещеры».
1: «Да», — сказал Илья, — «но нам нужно идти быстрее».
0: И они опять двинулись вперед. Обжигающая холодная вода поднялась уже до пояса. Андрей старался не обращать внимания на боль в ноге. Он понимал, что главное не начать паниковать, не сдаться. Плавать он не умеет, поэтому нужно идти вперед, чего бы это ни стоило. И через минуту после поворота они увидели свет. Это был выход из пещеры. Андрей облегченно вздохнул. Подойдя к выходу, они поняли, что шум, который слышали, был шумом ливня. Река вышла из берегов и была мутно-коричневого цвета. По ней плыли ветки, стволы деревьев, какой-то мусор. Плот, привязанный к дереву, болтался в воде.
3: «Нужно пробираться», — сказал Илья.
0: Их подхватил стремительный поток воды. И они пошли уже по грудь в воде, держась руками за выступы скал. Они выбились из сил, но все же добрались до плота. Первым забрался Илья. Помог залезть на плот Андрею. Все делали молча. Затем Илья достал из кармана складной нож и перерезал веревку. Их подхватил стремительный поток воды.
1: Мальчики съежились, прижимаясь друг к другу. «Только бы удержаться на плаву!» – думали оба. Жуткий ливень, сильное течение и несущиеся на них обломки деревьев сильный страх. Илья сцепил пальцы, а Андрей, стуча зубами от холода, произнес: «Мама когда-то рассказывала мне историю из Библии. Ученики плыли на лодке, и поднялась страшная буря. Лодку швыряло и заливало волнами. Все очень боялись, думали, что утонут, но тут они увидели Иисуса. Он шел к ним по волнам. Петр вышел из лодки и тоже пошел по волнам навстречу Иисусу. Когда он шел, то вдруг испугался и стал тонуть. Но Христос подал ему руку и поддержал его. А когда они вошли в лодку, буря утихла».
2: «Вот бы сейчас все утихло», – произнес Илья.
1: Андрей мысленно представил, что Иисус рядом с ними, на их небольшом одиноком плоту, который казался маленькой щепкой среди бушующей стихии. Его сердце наполнилось миром и спокойствием. Он сидел с закрытыми глазами, не видя, что они несутся прямо на острый обломок камня, торчащий из воды. «Иисус с нами», – твердо сказал Андрей, и страх его улетучился.

0: «Держись!» – вдруг закричал Илья, заметив опасность, и рывком опрокинул навзничь сидящего друга. Они почувствовали сильный толчок и с трудом удержались на своей деревянной конструкции. «Фух, пронесло!» – выдохнул Илья. Но радость была преждевременной. Плот начал разворачивать. Они попали в стремительный водоворот. Илья, не удержавшись на скользких бревнах, упал в пенящийся поток. Ледяная вода сковала тело. Судорожно глотая воздух, он ухватился за плот, разваливающийся под натиском воды. «Держись!» – крикнул Илья, но товарищ уже не услышал его. Течение увлекло и понесло Андрея. Он успел уцепиться за бревно и стал взывать к Богу. «Пожалуйста, пожалуйста, спаси нас! Не дай нам умереть!» Сколько времени прошло, неизвестно. Силы уже покидали Илью, как вдруг он услышал приближающийся звук мотора. Он неистово стал махать рукой. Лодка сбавила ход, и Илья увидел, что ей управляет отец Андрея. Мужчина наклонился, подал руку мальчику и помог забраться в лодку.
1: «Где Андрей?»
0: – встревоженно спросил он.
2: «Его понесло течением туда», – медленно проговорил мальчик.
0: Мужчина быстро завел лодку. От напряжения на его лбу залегла глубокая складка. Они смотрели во все глаза, но Андрея нигде не было видно. Когда поиски уже казались безрезультатными, они заметили на берегу что-то темное. Подплыв поближе, они увидели Андрея, лежащего на бревне, которое зацепилось за корягу недалеко от берега. Радости мальчика и его отца не было предела.
2: «Бог услышал молитву!» – воскликнул Андрей.
3: «Как ты нас нашел, папа?»
0: – спросил сын, когда они уже плыли назад. К тому времени отец достал из пакета сухую одежду, а потом укутал мальчика в пледом.
1: «Когда ты не пришел на обед, мы с мамой спохватились, что вас долго нет», – ответил отец. «Я пришел к берегу и встретил там пастуха, который утром видел с пригорка, как вы отчаливали на плоту. Я взял у соседа лодку и поплыл искать вас».
0: Прижавшись к отцу и засыпая, Андрей тихо прошептал в полудреме. Он вошел в лодку, и ветер ушел.

пусть несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Пусть все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха чашких умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

Володя очень любил болтать. Ну, так любил, он все всем рассказывал, он постоянно разговаривал. От него вообще ему нельзя было доверять никакие секреты. Он и свои секреты рассказывал, и чужие, где что услышит, обязательно перескажет. Он высказывал свое мнение, а если не знал, то услышит мнение других и тоже их передает. И столько проблем он причинял и для своей семьи, и для своих друзей. Но однажды это была ужасно большая проблема. При нем старались ничего не говорить. Но случилось так, что сидели все за столом, и папа говорит: вот этот вот участок вот рядом, он продается. И я хочу его купить. Я не знаю, я бы за него, наверное, все бы отдал. Потому что если кто-то его купит и там построит что-то, тогда у нас закрывается вид на озеро, и мы не сможем видеть. А если мы его себе купим, то это будет прекрасное дополнение к нашему дому. Володя все это услышал и утречком идет в школу. И зашел на этот участок и стоит уже, планирует: так, здесь елочки посадим, здесь дорожка будет, здесь цветочки посадим. И тут сосед идет. Он говорит: здравствуйте, дядя Петя. А папа хочет купить этот участок и говорит, что он бы за него все отдал. Дядя Петя засмеялся и говорит: да, ну мы ему предоставим такую возможность. И поговорили они еще немножко, и Володя пошел в школу. А на следующий день, когда был аукцион, а участок продавался с аукциона, оказалось, что не только папа его хочет купить, а еще кто-то. И цена росла, росла, росла, и вдруг этот еще кто-то отказывается. И пока папа думал, стоит ли платить такие большие деньги, раз только удар молотка, и все, продан. И он вынужден был заплатить такие большие деньги только потому, что его сынок любил болтать. А сосед, узнав об этом, воспользовался и получил очень хорошую цену за свой никому не нужный участок. Но потом случилась еще одна неприятность. Мама с папой готовили сюрприз для его сестрички. Володя услышал это, и когда они шли в школу, он говорит: Наля, сегодня, как только закончатся занятия, беги домой изо всех сил. Она говорит: а что, тебя там ожидает что-то? А что, у нас гости будут? Ну, можно назвать и гости. Только молчаливые гости. Нет, даже молчаливыми не назовешь. Ну, в общем, сама увидишь. Она говорит: Вовка, ты хочешь мне что-то сказать, что мама с папой от меня скрывают? Я не хочу этого слышать, а я тебе и не говорю. Просто говорю, что быстрее домой иди. И вообще мне мама с папой ничего не говорили. Я услышал, как один дядя говорит, что его сегодня привезут. Она говорит: не хочу, не хочу ничего от тебя слышать, не хочу. Но в этот день ей было так трудно сосредоточиться на уроках. И впервые за четверть она не ответила. Потому что все мысли ее были дома, и все мысли были о том сюрпризе, который приготовили мама с папой. И она шла домой, конечно, она торопилась. И когда она зашла и стала раздеваться, то мама ее позвала: Нелечка, заходи сюда. Неля зашла, посмотрела, и как расплачется. И папа говорит: бедный ребенок. Для нее сюрприз слишком большой. Она говорит: нет, я не поэтому плачу. Я плачу, потому что я хотела сделать удивленное лицо, но я не смогла. Как? Ты знала? Да, мне Вовка сегодня все рассказал. Он: нет, я не рассказывал, я не говорил про пианино ничего. Она говорит: ну ты так прозрачно на все намекал, что я сама поняла, что это пианино. И тогда папа посмотрел на него строго, говорит: Володя. А Нелечка говорит: папа, он просто не подумал, он не виноват. Нет, как раз таки он и виноват. Сколько раз я тебя предупреждал, чтобы ты не болтал своим языком? Сколько раз? Ты столько проблем всем приносишь. Вот смотри, если ты на моем столе взял деньги, это как называется? Ты украл.
А если ты взял чужой секрет и разболтал его по всему городу, как это называется? Это то же самое. Ты крадешь чужие секреты и выбалтываешь их. Нелечка уже вытерла слезы и уже готова была поиграть на пианино, попробовать, как оно звучит. Володе уже неинтересно было. Он шел в свою комнату и бурчал. Когда я, наконец, научусь молчать? Все время я попадаю, все время меня ругают, все время ко мне меня все обвиняют. И вдруг он вспомнил слова. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Он аж остановился. Никого не было вокруг. Кто сказал эти слова? Он знал, что они из Библии. Но когда он их учил? Или где он их слышал? Он не мог вспомнить. Но он только сказал: «Господи, помоги мне держать язык за зубами, чтобы я не выбалтывал все. Помоги мне. Я уже все так надоело. Я уже вроде бы и большой, а веду себя так». И я думаю, что из вас никто здесь не выбалтывает никакие секреты, не любит болтать. Или болтаете? Нет, подумайте хорошо. А если у вас получается, что вы выбалтываете все, помолитесь, чтобы Господь помог вам избавиться.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Неограниченный доступ к Отцу». Как написано, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Божьи дети имеют одну из величайших привилегий, когда-либо дарованных человечеству. Мы имеем право, дерзновение и свободу в любое время приходить к нашему Господу. Наш Небесный Отец восседает на Своем вечном престоле, одесную от Него восседает Его Сын, наш благословенный Господь и Спаситель Иисус. Снаружи этой тронной комнаты находятся врата, которые открыты для всех, кто во Христе. В любое время дня и ночи мы можем, минуя сторожевых ангелов, серафимов и небесные воинства, дерзновенно входить в эти врата и приближаться к престолу нашего Отца. Христос обеспечил нам прямой доступ к Отцу для получения милости и благодати, в которых мы нуждаемся, каковы бы ни были наши обстоятельства. Но так было не всегда. В Ветхом Завете никто, за немногими исключениями, не имел доступа к Отцу. Например, мы знаем, что Авраам в определенной мере наслаждался доступом к Господу. Этот святой муж был назван другом Божьим. Он слышал слово от Господа, беседовал с Ним, он имел общение с Ним. Однако даже Авраам оставался вне, за завесой. Хотя он и был другом Божьим, он никогда не имел доступа в святое святых, где пребывал Бог. Духовная разделяющая завеса еще не была разодрана надвое. В один из моментов истории Израиля Бог заявил, что Он будет говорить к пророкам посредством видений и снов. Как написано: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Это был весьма ограниченный доступ к Богу. Но снова же, там было и одно исключение – Моисей. Вождь Израиля, о котором Бог сказал: «Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит». Подобно Аврааму, Моисей разговаривал с Богом, а Бог беседовал с ним. Он провел 40 дней и ночей в Господнем присутствии, пока лицо его не стало сиять. Понятно, что Моисей имел значительный доступ к Богу. Но остальные израильтяне ничего не знали о такого роде доступе. Господь сказал им: «Это всесожжение».

Постоянные в роды ваши, пред дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым». Никому не позволялось входить в святое святых, где пребывало Божье присутствие, только первосвященнику, однажды в году, в день искупления, позволялось входить туда, поэтому люди должны были приносить свои жертвоприношения к дверям скинии. Они могли заглянуть через двери, но не могли разглядеть что-либо полностью и могли только догадываться, какое величие Божьей славы пребывало внутри. Снова-таки, это был весьма ограниченный доступ. Это было, как если бы Бог говорил им: «Подходите к моей наружной двери, я встречу вас там, и мы сможем поговорить». Их не приглашали зайти внутрь. Господь говорил к ним из-за двери скинии. Можете ли вы себе представить, чтобы общаться таким образом, например, со своим близким другом? Внутри скинии была еще одна завеса, отделявшая святое от святого святых, и когда первосвященник приближался к этой завесе, он должен был полностью испытывать трепет. Иметь доступ к Божьей славе было страшно, это вселяло ужас. Если бы вы допустили хоть какое-либо осквернение, находясь в его присутствии, вы были бы поражены насмерть. В святом Божьем присутствии не мог пребывать никакой грех. Каким устрашающим событием должен был быть день искупительного очищения? В этот день все сыны Израилевы собирались у двери скинии. Это была та самая дверь, где Бог совершал суд над Мариамью за то, что она оспаривала лидерство Моисея, и над Дафаном и Авероном за восстание против него. Пока все в благоговейном страхе стояли у двери, Аарон, первосвященник, входил в таинственное место встречи со всемогущим Богом. Им было известно описание того, что происходило внутри, но они могли только задавать себе вопросы: как там должно выглядеть все внутри? Имеет ли Господь какой-либо видимый образ? Похож ли его голос на тот внушающий страх, который мы слышали у горы Синай? Добр или он приветлив или страшен? Даже Давид, сладкий певец Израилев, имел только ограниченный доступ к Богу, и Писание говорит, что он имел общение с Богом. Он знал Господа как своего защитника, прибежище, хранителя и силу. Никто не говорил о Боге так возвышенно и сильно, как этот муж, но даже при этом Давид не обладал привилегией входить в самое святое святых. Везде в своих псалмах Давид говорит о своем страстном желании и жажде по Богу. Он взывал, желая проникнуть за завесу и получить то, что он никогда не имел. Бездна бездну призывает. Соломон также выражает подобного рода неутолимое желание достичь Господа. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. И я искала его, и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне». Этот язык божественной страсти. Я искала его, я жаждала его, желала, но не могла его найти. Израиль видел Бога как того, кто обитает в храме, в месте, называемом Святое Святых. Соломон построил в Иерусалиме величественный храм во славу Божью. Когда строительство было закончено, как написано, принес Соломон посвященное Давидом отцом его и серебро, и золото, и все вещи, и понесли ковчег на место его, в довир храма, во Святое Святых. После того, как все было расставлено на свои места, Соломон пригласил Бога прийти и осветить святое святых своим присутствием, и Бог сделал это, сойдя в облаке, наполнившем храм. Соломон просил: «Господи, когда наши армии выйдут на войну против врагов, услышь их, и когда они вознесут молитвы к Тебе, находящемуся здесь, в Твоем храме, пошли им успех
в битве. Однако, несмотря на то, что в храме пребывала Божья слава, что пророки видели видения и сны, несмотря на посещение ангелов, Божий народ оставался извне, за завесой. Дверь в святилище еще не была открыта, и доступ к Богу все еще был ограничен. Иисус принес с собой более великую меру доступа. Христова жизнь в человеческой плоти обеспечивала более великий доступ к Отцу, но даже тогда этот доступ был весьма ограничен. Когда Иисус пришел в мир как младенец, присутствовали только немногие – горсточка пастухов и мудрецов. Остальное человечество просто не заметило его прихода. Священники в Иерусалимском храме по-прежнему исполняли свои рутинные обязанности, а люди произносили свои обычные молитвы. Когда Иисус был юным отроком, несколько человек увидели его в храме. Это были в основном священники и книжники, дивившиеся его знанию Божьего Слова, но широкие круги общества не знали о нем. Позднее другие встречались с ним в плотницкой мастерской, где он трудился. Но кто мог тогда поверить, что Иисус – это Бог во плоти? Когда он ремонтировал их поломанные стулья, он был для них просто сыном Иосифа, красивым молодым человеком, который много знал о Боге. Когда Иисус начинал свое служение, он адресовал свои слова небольшому населению очень небольшой страны, то есть к погибшим овцам дома Израилева. Поскольку он мог одновременно находиться только в одном месте, доступ к нему был ограничен уже в силу этого. Если бы вы захотели увидеть Иисуса, вам пришлось бы идти в Иудею. Поэтому, если вы жили не в Израиле, вам нужно было бы целыми днями или неделями путешествовать на корабле, верблюде или идти пешком. Затем вы должны были узнать, в каком селении он находится сейчас, найти его в окружавшей его толпе и попросить их, чтобы вас допустили к нему. Или же, если он только что покинул город, вам приходилось ловить слухи, чтобы проследить, куда он направляется. Возможно, вам пришлось бы нанять лодку, чтобы переправиться на другую сторону большого озера, или же идти пешком день и ночь, чтобы добраться до пустынного места, где он учил народ. Найдя Иисуса, вам нужно было подойти поближе, чтобы услышать его голос, получить его прикосновение или быть благословенным благодаря его святому присутствию. Вы могли бы попытаться пробраться к нему через толпу, но все остальные также хотели быть ближе к нему. Это был весьма ограниченный доступ. Чтобы добраться до Господа, вам нужно было находиться в нужном месте в нужное время. Представьте слепого человека, который слышит, как мимо него проходит Иисус. Узнав об этом, он возопил: «Иисус, исцели меня, чтобы я мог видеть!» Только после этого Иисус исцелил его. Или посмотрите на женщину, страдавшую кровотечением. Она вынуждена была проталкиваться и протискиваться через толпу, чтобы прикоснуться к краю одежды Иисуса, в то время как остальные также пытались прикоснуться к нему. Там была также мать из Наина, шедшая с похоронной процессии хоронить своего умершего сына. Когда Иисус встретил ее на своем пути, он прикоснулся к носилкам и воскресил мальчика из мертвых. Или вспомните расслабленного в купальне Вифезда возле овечьего базара. Там собралось много страждущих и больных людей, искавших исцеления, но только один этот человек находился в нужном месте и в нужное время. Когда Иисус проходил мимо, он исцелил также и его. Зачастую вам нужно было вычислять или заранее составлять план, как получить доступ к Господу. Так было с Закхеем, который взобрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Четверо других людей, столкнувшись со сходной проблемой, желая помочь своему больному другу, пришли к переполненному людьми дому, где учил Иисус. Они разобрали его кровлю и опустили своего друга вниз, прямо к ногам Иисуса Христа. Наконец, в один неожиданный, славный момент Иисус обеспечил полный, неограниченный доступ к Отцу. Библия говорит, что на Голгофе, на залитом кровью кресте,
Иисус же, как написано, опять воззапив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. В момент смерти Иисуса Христа завеса в Иерусалимском храме буквально была разодрана надвое, чем был запечатлен судьбоносный для нас момент. В то мгновение, когда наш Господь испустил дух, нам открылся полный, неограниченный доступ в святое святых. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Этот разрыв физической завесы олицетворял то, что произошло в духовном мире. Наконец-то мы могли наслаждаться тем, чего не имело ни одно предшествующее поколение. Мы имеем привилегию, которой не было даже у Авраама, Моисея и Давида. Мы имеем доступ у святой и святых именно в то место, где находится престол всемогущего Бога. Эта дверь больше не заперта для нас. Всякий теперь может войти внутрь и увидеть, что там. Неограниченный доступ стал возможен. Более того, в момент своей смерти Иисус стал нашим первосвященником. Он зашел в Новый Иерусалим, в нерукотворный храм. Он вошел в святое присутствие Бога с благовонным курением своего личного ходатайства и окропил своей кровью престол милости. Затем он воссел одесную Отца во всей власти, силе и славе. В тот момент Иисус утвердил свое заветное право включать в единое духовное тело всех, которые покаются и примут Его как своего Господа. Он послал Духа Святого, чтобы сказать своим детям: «Я открыл двери к Отцу. Теперь вы приняты просто благодаря пребыванию во Мне верой. Итак, приходите же смело к престолу. Я возьму вас в присутствие Моего Отца, который теперь является и вашим Отцом. Вы имеете неограниченный доступ к Нему днем и ночью». Что является величайшей мучительной болью, которую могла бы когда-либо испытывать душа Христа? Что сокрушает его сердце и является скорбью для его души? Я верю, что это боль из-за того, что поколение, получившее полный, неограниченный доступ к Богу, не приходит к Нему. В продолжение столетий Божий народ просил и умолял о том, чтобы пройти за завесу. Они страстно желали и жаждали увидеть благословение нашего дня. Доступ, которым мы теперь наслаждаемся, это именно то, чего жаждал Моисей. Это то же самое, что могло видеть, но не могло получить сердце Давида. Это тот же доступ, который никогда не имел Даниил, хотя он и молился Богу трижды в день. Наши предшественники видели издали, как происходит этот доступ в наши дни, и они радовались за нас. Однако мы, получившие право на этот чудный дар, воспринимаем это как само собой разумеющееся. Для нас открылась дверь, но мы отказываемся входить туда по целым дням и неделям. Какое преступление! Всякий раз, когда мы игнорируем этот доступ, который купил для нас Иисус Христос, небрежно проходя мимо двери, мы легкомысленно относимся к Его крови. Наш Господь сказал нам, что если мы только будем приходить к Нему, у нас будут все необходимые нам ресурсы, однако мы продолжаем пренебрегать Его драгоценным даром. Писание увещевает нас: да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Это место ясно говорит о молитве.
Бог настоятельно убеждает нас. Приходите в мое присутствие часто, каждый день. Вы не сможете сохранить свою веру, если не будете приближаться ко мне. Если вы не будете смело входить в мое присутствие, ваша вера будет колебаться. Может быть, вы знаете христиан, которые когда-то горели первой любовью к Иисусу Христу. Они всегда уделяли для Господа самое лучшее время, исследуя Его Слово и уединяясь с Ним. Они знали, приближаться к Господу – это гарантия сохранения в них живой веры. Однако теперь же эти самые христиане просто перешли на умственные молитвы. Или же они врываются в Божье присутствие только лишь для того, чтобы сказать: «Привет, Господь, благослови меня, пожалуйста, руководи мною сегодня, я люблю тебя, Иисус, до свидания». Ушли в прошлое искания их сердец. Нет больше неторопливого общения, которым они некогда наслаждались. Когда вы спросите их об их запущенной молитвенной жизни, они заявляют, что живут верой. Я заявляю, безмолитвенные люди скоро будут людьми без веры. Чем более они пренебрегают дарованным им доступом, отказываясь от того, что приготовил для них Бог, тем более они удаляются от Него. Когда Иисус ходил по земле, Он стал доступным для всех желающих. Он учил в синагогах, сидя на вершине холма или в лодке. Он исцелял больных, совершал чудеса и знамения. Он возвышал свой голос во время праздника, взывая: «Я источник живой воды, придите ко мне, я утолю жажду вашей души». Любой мог приблизиться к Нему и удалить эту жажду. Но приглашение нашего Господа большей частью оставалось без внимания. Он оплакивал этот народ, говоря: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков камнями, побивающих посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Он говорит Израилю: «Я теперь здесь, доступный вам. Я звал вас, чтобы вы приходили ко мне исцеляться и получать помощь в ваших нуждах, но вы не хотите прийти». Каков был ответ Иисуса на отвержение его этим народом? Он объявил: «Оставляется ваш дом пуст». Слово «пуст», которое употребил здесь Иисус, означает одиночество, бесплодие, разорение. Он говорит: «Ваша церковная жизнь, ваша семья, ваше духовное хождение – все это иссякнет и умрет». Подумайте об этом. Если родители не ищут Бога ежедневно, то так же будут поступать и их дети. Вместо этого их дом будет наполнен мирским духом, духовным бесплодием, неописуемым одиночеством. Эта семья кончит неминуемым разорением. Имейте в виду, Иисус изрекал эти предупреждения во время благодати. Он добавил: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядущий во имя Господне». Это означает: «Я дал вам полный доступ к победоносной жизни, но вы проигнорировали мое предложение. К моему сожалению, ваше решение приведет к опустошению вашей жизни и вашего дома, и тогда вы не увидите меня до самой вечности». Когда в последний раз вы приходили к Богу, чтобы найти у Него все, что вам было нужно для жизни? Вы были в беде, вы встретились с кризисом в вашей семье, на вашей работе, в состоянии вашего здоровья. Нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к Богу во времена крайней нужды. Исаия пишет: «Господи, в бедствии Он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало Его». И псалмопевец свидетельствует: «Голосом моим я Господу взывал, голосом моим Господу помолился, излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему». Наш Господь является Отцом, которого глубоко волнуют все наши проблемы, которые возникают у Его детей. Когда мы переживаем трудные времена, Он настоятельно призывает нас приближаться к Нему, говоря: «Приходите! Открывайте мне свои проблемы, нужды и жалобы, я выслушаю ваш вопль и отвечу вам». Однако для многих христиан это является
единственным поводом для прихода к отцу. Я спрашиваю вас, где это страстное желание, тоска по Богу, которую описывает Давид, где эта глубокая жажда его присутствия, где ежедневное служение ему, где эти излияния сердца, переполненного любовью и обожанием? Немолящиеся христиане не сознают угрожающей им опасности. Вы можете возразить, что тут такого, если некоторые христиане не молятся? Они все-таки остаются верующими, омытыми кровью, упрощенными, идущими на небо. Какая опасность в том, что вы становитесь немного тепловатыми? Я верю, что наш Небесный Отец напоминает, что мы живем в деловой век, и наше время предъявляет нам много требований и забирает много энергии. Христиане не являются в этом плане исключением. Но я не могу поверить, чтобы Бог легко воспринимал наш отказ от предоставленного к Нему доступа, который стоил Его единственному Сыну самой Его жизни. Бог сделал Христа нашей крепкой башнею, но только те, кто убегают в нее, находятся в безопасности. Если вы не входите внутрь, вы остаетесь снаружи, за дверью, вы стоите там, где стоял Израиль, но Бог больше никого не встречает у двери. Все, в чем мы нуждаемся, находится внутри. Прощение греха, помощь во время нужды, сила для победы. Вообразите только, какую мучительную боль отвержения испытывает отец и сын. Я представляю следующую беседу, которую ведут они между собою. Сын, ты был избит, осмеян, распят, погребен. Это было столь мучительно для меня, что я закрыл лицо свое, чтобы не видеть этого. Ты исполнил вечный завет, ты обеспечил принятие и доступ для всех, кто будут уповать на тебя. Благодаря тебе люди, живущие в последние дни, смогут приходить ко мне и будут могущественно укрепляться моей силой и черпать запас веры для того, чтобы противостоять дьяволу, который будет искушать и испытывать их так, как ни в какое другое время. Но, где же наши возлюбленные дети? Проходит понедельник, а мы так и не увиделись с ними. Наступает вторник, а их все еще нет. Подходит среда, их по-прежнему не видно. Проходит четверг, пятница и суббота, а мы все еще их не видим. Только в воскресенье они приходят к нам, когда они находятся в церкви. Почему они не приходят? Неужели они не любят нас? Бог задавал тот же самый вопрос Адаму, когда тот спрятался от Господа в Эдемском саду. «Адам, где ты?» Господь, конечно, знал, где он находится. В действительности он спрашивал Адама, почему тот отверг общение с ним. И он показывал Адаму, что опасно укрываться, избегая его присутствия. Действительно, христианин, не пользующийся доступом к Отцу, заканчивает состоянием, в котором находилась церковь в Сардисе. Господь повелел Иоанну и ангелу Сардийской церкви: «Напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Однако о некоторых Иисус заявляет: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили своих одежд и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Он говорит: «У тебя все еще есть небольшой огонек желания ко мне. Ты не хочешь терять мое присутствие, чтобы не стать опустошенным. Поспеши же возбудить в себе снова твой голод. Вернись в свою тайную комнату молитвы и воззови ко мне. Сделай свое сердце твердым. Раздуй пламя веры, пока оно не погасло, чтобы смерть не вошла в твою душу, как это случилось со многими вокруг тебя. Не пренебрегайте же великим даром доступа к Богу. От этого зависит ваше вечное будущее.
молитесь и ищите Господа. Он обеспечил вам свободный доступ к Нему, и Он обещает помочь вам во всякой вашей нужде. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной.

кого-то страдание к Богу приблизит, кого-то страдание прочь оттолкнет. И кто-то Христа в своем сердце унизит, не просто сквозь боль продвигаться вперед, не просто сидеть в инвалидной коляске, когда ты не знаешь ответ на вопрос, когда все закрашено черной краской, но вновь в это сердце стучится Христос, а сердце закрыто обидой и болью, а сердце закрыто и ноет в груди. И если к нему прикоснешься с любовью, отпрянет оно и попросит: «Уйди! Зачем я страдаю? Где Бог милосердный?» А если Он есть, Он неправ и жесток. Такие слова говоришь ты не первый. Я слышала часто: «Но где же твой Бог? Зачем я страдаю?» Мучительно слышать. Мучительно сложно слова подбирать. И все рассуждения о воле Всевышней здесь не помогают. Уж лучше молчать. Зачем задаются такие вопросы? Что хочет страдалец услышать в ответ? Библейские строки? Сочувствие просто? Или хочет к здоровью и счастью билет? Зачем я страдаю? Порой без ответа Господь оставляет подобный вопрос. Но если к Нему все страдание это ты сам принесешь, захлебнувшись от слез, пронзенные руки обнимут так сильно, и в чистых чертах неземного лица увидишь не образ с красивой картины, а боль от гвоздей и колючек венца. И сердце коснется та мудрость святая, и радость покоя нахлынет волной, и вместо вопроса «Зачем я страдаю?» ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». Исход 12 глава, 13 стих. «Под защитой крови». Представьте мне доказательство того, что я спасен как знак моей принадлежности к народу Бога. «И будет тебе кровь знамением». Другого нет. Не ищи его в себе, а смотри на кровь Христа. Взирай на его страдания, а не на свои чувства. Для Израиля было бы непослушанием всю ночь пытаться узнать, есть ли на их домах отметины крови. Бог сказал через Моисея: «Никто не выходите за двери дома своего до утра». И они сидели в своих домах и ждали рассвета. Их безопасность была в крови снаружи, а не в их чувствах внутри дома. Те, кто в страхе и трепете собрался вокруг своего пасхального агнца, были спасены не в меньшей мере, нежели те, кто спокойно дожидался рассвета. Вера проявила послушание Богу. Израильтяне взяли кровь и помазали ею. В этой искупительной крови была их защищенность. Но убедите меня, что Бог удовлетворен в отношении вопроса моих грехов. Увижу кровь и пройду мимо тебя. Прислушайся к этим словам. Его меч справедливости пронзил восхитительного заместителя. Его праведность не требует второго суда, не требует того, чтобы дважды умирать за грех. Этот же меч, поразивший Агнца, охраняет теперь тех, для кого была пролита кровь. Склонившись над умирающим, друзья сказали: «Ты покидаешь этот мир и скоро предстанешь пред Богом. Но что с твоей душой? Где твои грехи?» Мужчина был очень слаб, но все же смог прошептать: «Мои грехи покрыты кровью». Он знал, что Бог смотрит на жертву своего сына, а не на грехи тех, кто возложил на него свое упование.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1957 году, отработав год на заводе, я получила отпуск и поехала за мамой и двумя младшими сестрами, которые еще жили в Сибири, на Алтае. Перед поездкой я пошла к начальнику хлопотать о выделении мне комнаты для жилья. Я тогда жила у старшей сестры, у которой была большая семья. Пришла я к начальнику и жду, когда он пригласит меня в кабинет. Но меня не вызывают. Я отпросилась с работы для того, чтобы сделать этот визит, и должна была это время потом отработать. Секретарь говорит: «Идите, там никого нет, вы уже целый час ждете». Я постучала в дверь кабинета. Ответа не было. Я постояла, подождала и снова постучала. И опять никакого ответа. Тогда я открываю дверь и спрашиваю: «Можно войти?» Начальник один сидит в кабинете, нога за ногу, с длинной папиросой в зубах. Я поздоровалась, а он молчит. Я набралась смелости и говорю: «Как вам не стыдно? Почему не здороваетесь с рабочим классом?» Я стояла за дверями часа два, ждала вызова. «Наверное, вы бы меня не пригласили до конца рабочего дня». Я стучала в дверь, вы не ответили. И, открыв дверь, я спросила: «Можно войти?» Но вы продолжаете молчать. Я зашла в кабинет, поздоровалась, а вы курите и продолжаете молчать. Как так можно? «Ваш вопрос с жильем решен», — вдруг говорит он. «Вот барак», — дал мне адрес, «и вот две комнаты после ремонта. Выберите себе одну». Я так и сделала. Сколько я тряслась, ожидая встречи с начальником, а Господь преподал мне урок. Зачем трясешься и переживаешь перед человеком, у которого дыхание в ноздрях от меня? Надо благоговеть и иметь страх перед Богом, а не перед смертным человеком. С тех пор я никакого начальника не боялась. Получение жилья было великой радостью и ответом на молитвы, потому что не у всех было жилье. Но это было еще полдела. Маму и сестру Любу я перевезла к себе без документов. Нужно было как-то их оформить. Начальник паспортного стола был очень крикливый, но добрый человек. Я назначила пост, молилась и пришла к нему с заявлением вписать маму как иждивенку в мой паспорт. Господь был милостив, расположил сердце начальника. Он прочитал заявление и подписал. Вот и жили, и летали с одним паспортом на двоих. Забегая вперед, расскажу, что произошло спустя 15 лет. Заболела Люба. Решили мы переписать маму в Любин паспорт. Снова молились, на этот раз просто, без поста, и пришли к тому же начальнику паспортного стола. Он всполошился. «Как так? Где паспорт?» Ругался, но в итоге сказал: «Ну, раз один раз ошибся, подпишу и второй раз». Бог меня учил, как ходить перед Ним, как молиться и как получать ответы по Его благословению. В 1959 году мне предложили после основной работы потрудиться подсобником на стройке жилья и потом получить комнату в благоустроенной квартире. Дело в том, что тот, кто отработал 8 лет на заводе, имел право встать на очередь на жилье с удобствами. Но я отработала в то время только 4 года. Приходит ко мне председатель профсоюза цеха, я даже помню его фамилию, Хомченко, очень добрый, чудесный.

Я подробно все это описываю, чтобы вы поняли, какие чудесные Божьи пути. За одну комнату с соседями надо было отработать 700 часов, за отдельную однокомнатную квартиру – 1100 часов, за двухкомнатную – 1300 часов. За 2 года мы построили 3 пятиэтажных дома. Первые 2 дома распределяли таким образом. У кого отработано больше часов, тому давали выбирать соответственно стажу работы на заводе однокомнатную, двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. Когда построили 3-й дом и стали распределять квартиры, у меня было отработано 1200 часов, больше, чем у кого бы то ни было. Мой начальник увидел, сколько у меня отработано часов, и сказал срочно переписать заявление на жилье и просить не комнату в квартире, а целую однокомнатную квартиру. Так я и сделала. По количеству отработанных часов мне первой полагалось выбрать квартиру. Но народ вдруг зашумел и стал требовать, чтобы квартиры в нашем доме распределялись по жребию. Я сказала, что это несправедливо. Я не буду участвовать в жребии. Надо распределять квартиры по количеству отработанных часов, как в 1-х 2 домах. Начальник по жилищному управлению говорит всем: «Карамалак Мария выберет себе квартиру, так как у нее отработано очень много часов, а остальным распределим по жребию». Тут народ возмутился и с издевкой стал кричать, мол, она верит в Бога и говорит, что Бог живой, что Он все видит, все слышит и все может. Теперь можно посмотреть, как Он поможет ей. Я отошла в сторону к стенке и говорю: «Делайте, что вам угодно. Я считаю, что это нечестно, и участвовать в жребии не буду». Начальник снова повторил: «Товарищи, успокойтесь, дадим ей выбрать квартиру, потому что у нее много часов, а остальным по жребию». Но народ стал не только меня оскорблять, но и Господа. Видя беспокойство народа, начальник сделал жребий, бросил свою шапку и подошел ко мне. «Вам право, берите жребий первое». А я ответила: «Я же вам сказала, что это нечестно, и я участвовать в этом не могу». Он стал раздавать другим, и когда остался последний жребий, он попросил разрешения его развернуть. Все то время, пока народ разбирал жребии, я стояла и молилась про себя. А мне была дана ясность, что сейчас мой Бог прославится, Он сохранит мою квартиру. Дело в том, что квартира, которую я хотела, была под номером 5 на 2-м этаже. Нас, как подсобных рабочих, заставляли шпаклевать полы, утеплять окна. И я попала в квартиру номер 5 делать эту работу. Эта квартира была самая хорошая и солнечная в доме. Работая в ней, я молилась: «Господи, Ты сказал, открывайте свои желания. И я открываю свое желание перед Тобою. Дай мне эту квартиру. Ты знаешь, как много гостей приезжает ко мне, и я хочу принимать детей Божьих хорошо». Помолившись, я почувствовала в сердце убеждение, что эта квартира будет моя. Мои друзья, которые мне помогали, помнят, наверное, этот разговор. Вот почему, когда бросали жребий, я молилась и радовалась, что Бог здесь и сохранит 5-й номер для меня. И я прославила Его великое имя. И вот начальник раскрывает мой жребий. Нужно было видеть его лицо. На нем был такой восторг. «Слушайте все!» — громко сказал он. «Номер 5! Ее Бог и правда живой! Он сохранил квартиру для нее!» «Да, мы знаем, она даже обои себе выбрала и говорила, что эта квартира будет ее». Это было торжество Бога. Он был прославлен. Так прославлен, что даже неверующий человек порадовался за меня и засвидетельствовал, что Бог есть Бог живой. Прошли годы, но когда бывший начальник и сотрудники встречали меня, они говорили, что никогда не забудут, как твой Бог совершил чудо.

Расскажу, как Бог благословлял меня на диспутах с атеистами. В конце 60-х и в 70-е годы атеисты были жестоко настроены против верующих. Христиан гнали, увольняли с работы, на них клеветали в газетах. Лекторы ходили с атеистическими лекциями по цехам, где работали баптисты. К нам в химический цех завода в 1969 году каждый месяц приезжал лектор из Ленинграда или из Сталина. Помню, одна из лекций называлась «Правда о баптистах». Начальник цеха Игнатьев Алексей Андреевич, отправляя меня на лекцию, предупредил, чтобы вопросов не задавала. Он был замечательным человеком. Его жена Вера Сергеевна была заведующей медицинским пунктом нашего завода, где работал регент общины Кохла-Ярвы. Мы часто общались и были с ними в хороших отношениях. Они меня прекрасно знали и жалели, что у меня такая тяжелая работа, что коммунисты гнали меня из цеха в цех. Начальству, где я работала, тоже было не сладко. Я ответила Алексею Андреевичу, что лекция – это добровольное дело. Свой обеденный перерыв мы используем, как хотим, и потому на нее я не пойду. А Алексей Андреевич умоляюще посмотрел на меня. «Я очень прошу, сходи на лекцию. По секрету скажу, что лектор приехал ради вас. Не откажите ему в удовольствии увидеться с вами». Ради моего начальника я и отправилась на лекцию. Лектор говорил минут 45. Рассказывал историю, как в Мурманске на каком-то заводе женщина, у которой была дочка лет 10, пострадала и стала инвалидом. Лектор говорил: «К нашему стыду коммунисты и комсомольцы сходили к ней раз-два, оформили профессиональную инвалидную пенсию и забыли про нее. А баптисты тут как тут, стали помогать несчастной женщине, а также и ее дочери, материально и физически. Вот так баптисты вербуют в свою секту. Сделали женщину своей должницей, и поэтому она пошла с дочерью к ним. Мы должны опережать баптистов, ведь Бога-то нет, рая нет, ада нет, религия есть мракобесие, неправда и надувательство невинных людей. Поэтому будьте осторожны, чтобы вас и ваших детей не затащили в эту секту». Завершив выступление, лектор спросил, есть ли у кого какие вопросы. Встает один эстонец и говорит: «Ваша лекция называется «Правда о баптистах», и вы нам рассказали историю, основанную на факте. Так ведь это хорошо, что баптисты помогли несчастной женщине и ее дочке. За что же вы их осуждаете, если они такие добрые люди? Расскажите, как у них проходит служба?» Лектор рассказал, что когда баптисты собираются, молится их главный, поют всем собранием, а потом поет хор, читают Библию, снова поют, собирают членские взносы. Я, выслушав ответ лектора, подумала, что либо он сын верующих родителей, либо отпавший от веры, поскольку подробно знает, как проходят баптистские богослужения. Лектор спросил, есть ли еще вопросы. Тогда я подняла руку, встала и сказала: «Извините, пожалуйста, товарищ лектор, у меня к вам, скорее всего, не вопрос, а маленькая поправочка. Как мне известно, во всех вероисповеданиях нет членских взносов, а есть добровольное пожертвование. А вот в мирских организациях есть обязательные членские взносы. Например, если я член профсоюза, я должна платить членский взнос каждый месяц. Но если я не уплатила за январь и февраль, то в марте у меня возьмут за 3 месяца. В церкви не так. Каждый может давать пожертвование или каждое богослужение, или же раз в месяц, а то и в 2 месяца один раз. На то оно и добровольное. А собираются добровольные пожертвования, чтобы содержать молитвенный дом». Народ стал мне хлопать, а лектор поправился: Ну да, я не так выразился. Не членские взносы, а пожертвования. Время наше вышло,
и показывает рукой на меня и говорит: «А вы зайдите в кабинет начальника цеха, и мы там поговорим». Народ гудит: «Как так? Мы бы тоже хотели послушать». «Вышло время наше», — отвечает им лектор. «Идите по рабочим местам. В следующий месяц увидимся». А мне задает он вопрос: «Вы правда верите в Бога?» А я ему вопросом на вопрос отвечаю: «А вы правда не верите в Бога?» «Нет Бога. Умрем, черви нас съедят. И все, кончено», — отвечает лектор. «Как хорошо это внушил вам враг души, дьявол», — говорю я. «А ведь нам, всем людям, и вам в том числе, придется дать отчет Богу не только за дела, но и за каждое грязное и праздное слово. Наш Бог — живой Творец. Он вездесущий, всезнающий, всемогущий и неподкупный и справедливый Судья». «Да бросьте вы, внушили все это себе». «Наоборот, это вы внушили себе. И живете так легко, свободно, беспечно и утешаете себя. Только почему-то наш народный суд судит всех людей по-разному. Убийце — один срок, вору — другой срок и так далее». «Вот вы скажите, пожалуйста», — продолжала я, — «вы ведь ездите в санаторий?» «Да, было. А ведь Господь видел, что вы делали, чем занимались там. В свой час Он представит вам картину вашей жизни, как на киноэкране. И куда вы денетесь тогда? Что скажете в свое оправдание?» «Так что есть Бог, Он справедливый Судья». «Неужели это правда? Скажите, пожалуйста, почему вы говорите о том, чего нет? Вы целый час говорили, что Бога нет, а мне не разрешаете и 5 минут сказать, что Бог есть. Из одного этого можно заключить, где истина, а где ложь». Не раз приходилось мне участвовать в таких обсуждениях. На одном из диспутов говорили, что все произошло само собой. Я сказала, что все создал Бог-творец. Лектор говорит: «Природа сотворила все, а не твой Бог». «Так значит, природа была умной, — говорю я, — и пользовалась высшей математикой? Вот, к примеру, Земля от Солнца находится на таком расстоянии, что на Земле все растет и цветет от солнечного тепла и света. Если бы Земля была ближе к Солнцу, не было бы жизни на Земле, все бы сгорело. Если бы была чуть дальше, все замерзло бы, и также не было бы жизни на Земле. А Бог — великий и премудрый Творец и Архитектор. Так все премудро создал, что по Его законам все движется, и Солнце, и Луна, и звезды, и мы живем по Его законам. Глядя на творение Вселенной, душа восторгается. Какое чудное небо, какая прекрасная Луна и звезды ночью! А Солнце, дающее всему жизнь, светит и тепло. А вы говорите, само собой сотворилось. Пусть тогда само собой сотворится возле цеха фруктовое дерево, например, яблоня или груша». «Да что вы, нельзя так», — отвечает лектор. «Все должно учитываться, климат хотя бы, север или юг. Не может все везде расти, где вздумается. Нужны соответствующие условия». «А кто учитывает эти условия?» — спросила я лектора. «Значит, по-вашему, природа разумная, обладает такой мудростью и знанием высшей математики, что рассчитывает, понимает, где какие условия создать. Это же глупость. Если вы называете Бога природой, то мы называем Бога Творцом. Вот подумайте, разве ваши часы сами собой создались? Ведь каждая вещь имеет своего Творца-Создателя. Стол, дом, машина — все сделано кем-то. А еще вот о чем подумайте. Наш Бог не только Творец, но и Хранитель всего того, что Он создал. Он все контролирует и за все спросит человека, что Он сделал в жизни и для чего Он это делал. Поэтому надо задуматься о себе и обо всем, что нас окружает. Откуда оно произошло? Откуда мы сами пришли? Для чего мы живем на этой земле? И куда пойдем после земной жизни?

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Исход 12 глава, 13 стих. Под защитой крови. Представьте мне доказательство того, что я спасен как знак моей принадлежности к народу Бога. И будет тебе кровь знамением. Другого нет. Не ищи его в себе, а смотри на кровь Христа. Взирай на его страдания, а не на свои чувства. Для Израиля было бы непослушанием всю ночь пытаться узнать, есть ли на их домах отметины крови. Бог сказал через Моисея: «Никто не выходите за двери дома своего до утра». И они сидели в своих домах и ждали рассвета. Их безопасность была в крови снаружи, а не в их чувствах внутри дома. Те, кто в страхе и трепете собрался вокруг своего пасхального агнца, были спасены не в меньшей мере, нежели те, кто спокойно дожидался рассвета. Вера проявила послушание Богу. Израильтяне взяли кровь и помазали ею. В этой искупительной крови была их защищенность. Но убедите меня, что Бог удовлетворен в отношении вопроса моих грехов. Увижу кровь и пройду мимо тебя. Прислушайся к этим словам. Его меч справедливости пронзил восхитительного заместителя. Его праведность не требует второго суда, не требует того, чтобы дважды умирать за грех. Этот же меч, поразивший Агнца, охраняет теперь тех, для кого была пролита кровь. Склонившись над умирающим, друзья сказали: «Ты покидаешь этот мир и скоро предстанешь пред Богом. Но что с твоей душой? Где твои грехи?» Мужчина был очень слаб, но все же смог прошептать: «Мои грехи покрыты кровью». Он знал, что Бог смотрит на жертву своего сына, а не на грехи тех, кто возложил на него свое упование.

куст можжевеловый. Под ним Илья. Ужель пророк у Бога смерти просит? Услыши, небо и земля, пророку ворон пищу носит. Устав в борьбе, тоской томим, между коленей голову склоняя, подальше от сочувствия и угроз, молился, Богу скорбь всю изливая. Хочу я смерти, Боже, посмотри, развратный ум Твоей святыней правит, убив пророков и моей души уж ищет, угрожая мне расправой. Мне ль умереть от беззаконных рук? Я столько настрадался, Боже, я правду говорил, и столько мук изведал в жизни, горестной и сложной. Пути не избирал я для себя, Ты для меня его, Господь, назначил, восстал против нечестия и зла, теперь же под кустом вот этим плачу. Возьми меня, довольно, я устал. Остался я один, и нет другого, кто б ревновал, на поприще кто б стал и рассказал бы людям, кто о Боге. «Вставай, Илья!» — был божеский ответ. «Ты не умрешь, ты будешь взят на небо, готова колесница для тебя. Лежать здесь под кустом тебе нелепо. Вставай, иди!» Дорога для тебя уж очень кратка, близится к закату. Помажь пророка ты вместо себя, и будешь от земли сей скорбной взятый. И вот настал торжественный тот день, явилась в славе с неба колесница, отец мой, конница, так Елисей вскричал, и подняла Илью божественно десница. На небе торжество, триумф. Пришел Илья на небо величаво, пришел от скорби, плача и тревог. Пришел домой с земли в небесную славу.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Третья книга Моисея, Левит, глава первая. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук, на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. И заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит их подле жертвенника на восточную сторону, где пепел». И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его. Это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из сего составлено Господу. Представь оное священнику,
а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из всей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его — это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном, это жертва Господу. Третья книга Моисея, Левит, глава третья. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит

благоухание, приятное Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанный крови тельца в

скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища, и возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Отсутствие интереса к уединенной молитве – это явный признак вероотступничества. Очень метко подмечено, что молитва является жизненным дыханием для христианина. Благоговейный дух на деле является жизнью и душой благочестия. Душа просто не может не наслаждаться тесным духовным общением с объектом своей сердечной привязанности. Последователь, упражняющийся в благодати, уединяется в своей комнате для молитвы с Богом. И не потому, что это его обязанность, которую ему надлежит исполнять, но потому, что это для него служение, которое он с наслаждением исполняет, и удовольствие, в котором не может отказать себе. Он приходит к трону благодати, как лань за свежей водой. Там источник его силы. Там он видит лицо своего Спасителя и получает неисчислимые доказательства его любви. Но иногда христианин рассматривает место уединенной беседы с Богом с весьма противоречивыми чувствами. Он теряет чуткость сердца, иногда так постепенно, что даже сам того не замечает. Он теряет и возвышенность, и теплоту благоговейной любви, которую обычно испытывал при встрече с Богом. Его религиозное служение все больше теряет свою духовность и становится все более формальным. Он, как обычно, преклоняется в молитве, но больше по привычке, чем из склонности к общению с Богом. Он склонен сокращать время своего уединения с Богом или даже вообще не молиться, если находит приемлемое оправдание. Вероятно, он сам себя упрекает, но надеется, что со временем это зло пройдет само по себе. И так изо дня в день, неделя за неделей. Молитва, если она вообще еще достойна этого названия, больше не радует и не укрепляет его. Там, где это имеет место, пульс духовной жизни, несомненно, быстро идет на убыль. Если это так в твоей жизни, тогда пусть это предостережет тебя, дорогой друг. Сатана обманывает и вводит тебя в заблуждение. Вторым признаком духовного отступничества является равнодушие к благодати. Духовная жизнь, как и физическая, требует соответствующего и постоянного питания. Для этой потребности Бог предусмотрел достаточно припасов в Своем Слове. Для верных учеников Его Писание очень важно и полезно. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Для такой души проповедь Евангелия является звуками радости, а место, где родственные души сообща хвалят и служат Богу, намного притягательнее, чем мирские развлечения. Но, увы, время от времени некоторые, называющие себя христианами и живущие их надеждами, незаметно теряют интерес к чтению Библии. И если все же продолжают ежедневно читать ее, то происходит это не от признания ее силы и красоты, делающей ее хлебом жизни, освежающим и подкрепляющим душу человека. Их мысли заняты больше земным. Они легко находят оправдание своему неучастию в молитвенных собраниях и нередко на более массовых богослужениях довольствуются тем, что присутствуют лишь наполовину времени. А если и присутствуют на собраниях, то равнодушны, без духовного интереса, склонны привлекать внимание других или же присутствовать чисто формально. Такое равнодушие – убедительное доказательство того, что душа отступила от Бога, огорчила Святого Духа и потеряла жизненную силу благочестия. Дорогой друг, если ты ощущаешь такое равнодушие у себя, то знай, что это явный признак твоего вероотступничества. Это говорит о том, что ты оставил источник живой воды и отвернулся от своего Бога. Третьим признаком вероотступничества является увлечение миром. «Не любите мира, не того, что в мире» — 1 Иоанна 2:15.
Жадность есть не что иное, как идолопоклонство. Христианам серьезно предписывается все свои склонности обращать на Вышнее и собирать себе сокровища на небесах. Но посмотри вон на того, называющего себя христианином, как чрезмерно гонится он за прибылью. Все свои мысли и все свое время он отдает бизнесу. Он увеличивает свои планы и расширяет свой кругозор. Он позволяет себе заниматься мирскими делами даже в ущерб времени, обычно посвящаемого уединенному или семейному богослужению, или молитвенному часу. Он забывает, что не имеет права делать этого, и что не может без греха позволять требованиям мира вытеснять Божьи требования и требования своей собственной бессмертной души. Обратите также внимание на его податливость вкусам и принципам мирских людей. Он явно не считает за самое лучшее строго сохранять верность своим принципам. Он сомневается в опасности тех или иных земных излишеств. Он не видит необходимости быть прилежным в малом. Он стремится угодить всем и не может противостоять пожеланиям мирских людей. Если мир раздражается каким-либо библейским учением, то ему почти нечего сказать по этому поводу. Одним словом, он все для всех, только совсем не в том смысле, как это писал апостол Павел. В его мнениях, связях, удовольствиях, образе деловой деятельности, разговоре, во всем его характере очень мало того, что говорит о силе святых принципов и благочестии. «О, друг, уж не твое ли состояние, — описал я? Если это так, тогда ты вероотступник от Бога, которому ты обязался служить». Четвертым признаком является нежелание принимать советы и обличения христиан. Дух Христа — нежный, кроткий и послушный дух. Если сердце ученика наполнено святой любовью, тогда он ощущает свою слабость и немощность. Он ищет мудрости и силы свыше и благодарен за добрые советы тех, что имеют больший жизненный опыт. Если он ошибается и предостережен верным христианином, то принимает это с кротостью и благодарностью. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей» — Псалом 140. Вот речь его сердца. Даже если порицание болезненно для него, он не станет пренебрегать им. Если виноват, ибо ничего не страшится так сильно, как совершение зла, согрешение против Бога и своей собственной души. Но дух отступления от Бога и долга своеволен. Он не терпит ограничений. Он раздражителен и придирчив. Вместо того, чтобы быть кротким и согласным принять поучение. Он не терпит перечеркивания своих замыслов, считает советы других неуместными и с возмущением встречает наставления. Если он проявляет такой характер, пренебрегает взглядами и чувствами собратьев, демонстрирует независимость и гордится собой, поступая как ему угодно, если он сторонится советов христиан и оправдывается, когда его корят с любовью, если он начинает считать присмотр других за собой нежеланным и недосадным, если он обвиняет тебя в том, что ты только придираешься к нему и не имеешь милосердия, что ты хочешь только обескуражить и угнетать его, когда стараешься показать ему недостатки его духовной жизни. Тогда ясно, что он не имеет больше в своей душе плодов влияния Святого Духа. Его благочестие истощилось, он не живет больше в близком общении с Богом и в небесной атмосфере, его свет померк, и блаженство покинуло его». Последним признаком вероотступничества, о котором мы хотим теперь поговорить, является беспечное равнодушие к опасностям, исходящим от искушений. Христианин с горячим и сильным благочестием имеет очень чувствительную совесть. Он опасается малейшего сближения со злом. Даже грешные мысли мучительны для него. Поэтому он ежедневно искренне молится: «Не введи меня в искушение», и старательно избегает опасных ситуаций. Тем не менее, ты иногда встречаешь признанных христиан, у которых, по-видимому, недостает этого подсознательного ощущения опасности. Они часто попадают в обстоятельства, в то время как могли бы легко предотвратить.
видеть, что сила их принципов подвергается там самому суровому испытанию. Они оказываются там, где почти невозможно не запятнать своих моральных чувств. Они позволяют себе общаться с бездельниками и легкомысленными людьми, болтунами и шутниками, предаваться праздным размышлениям, повторять забавные истории, читать неблагочестивые книги и газеты и тому подобное. Но кто склонен следовать со злом, пока находит это безопасным, тот потерял одну из лучших гарантий добродетели. Кто готов легкомысленно экспериментировать с искушениями, тот находится на опасном пути и в печальном состоянии отступничества. О, друг дорогой, обернись же, отряхнись от мира, приблизься к Богу и глубокими вздохами позволь своей душе подняться все выше и выше к высотам божественной радости и любви. И тогда этот мир покажется тебе лишь бледным призраком вдали».

дорогие наши друзья, на этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений! С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Земля, земное о земном. Так много песен спета. Любимой темой сотни лет она была поэтов. О нашей жизни суетной, любви, разлуках, дрязгах так много пишется порой на языках, на разных. Родная, близкая, как мать, всех греет и питает. Солдату нужно умирать, он землю обнимает, а возвратиться довелось из стороны далекой, целует, не скрывая слез, родную землю сокол. Любила землю всей душой, и я в ее доли, любовью крепкой и большой, да сладкой в сердце боли. Она была мне все во всем, моим питьем и хлебом, пока не встретилась с Христом и подружилась с небом. Земля, деревья и цветы, и птичек щебетание. Но сколько горя и беды, борьбы за пропитание. Здесь первый слабый детский крик и перед смертью вздохи. Здесь изобилие богачей и нищенские крохи. Здесь одинокость стариков и юных раздорожье. Здесь много песен, много слов. Здесь вера и безбожье. Господь к себе мой дух манит, да он земным не был, туда, где вечный мир царит, душой домой на небо. Туда, где в радости святой спасенные сияют, и где свободой неземной навеки обладают. Я знаю, там не будет слез, болеть не будут люди, и мой Спаситель, наш Христос, там вечно с нами будет.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва да благословит каждого Господь». Я сегодня рад быть вместе с вами. Вновь возлюбленные с вами молиться. И пусть Бог благословит нас, чтобы каждый из нас мы были теми, знаете, сосудами, которые способны выполнять волю Божью, способны делать то, что желает Господь. И, конечно же, слышать голос Божий, быть подобны Ему, да благословит каждого из нас Бог. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы тоже можете написать, и мы будем вместе молиться. И также всех приветствую, кто нас слушает, смотрит. И уже я вижу, вы пишете в YouTube ваши нужды, и мы будем за это молиться, будем ревновать о том, чтобы Господь благословлял, выходил навстречу и давал силы, давал помазание. Возлюбленные, место Писания, которое было зачитано на этой неделе, во вторник брат Павел зачитывал, и я сейчас его опять зачитаю, и мы порассуждаем и будем молиться. Познание Божьей воли — это была тема на этой неделе. Познание Божьей воли. Как важно, возлюбленные, знать для каждого из нас волю Божью. И Божья воля написана благая, угодная и совершенна для народа Божьего. Римлянам 12 глава. Со второго стиха сказаны такие слова: «Не, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Благая, угодная и совершенная. Божья воля в жизнь каждого возлюбленного, который любит сегодня Господа Иисуса Христа, исполняет заповеди Иисуса Христа, любит Его. Она благая, угодная и совершенная. Она полностью совершенна, нет в нем недостатка. Божья воля, она совершенна для того, чтобы каждый из нас оказался сегодня плодовитый и сочный. Божья воля возлюблена для того, чтобы каждый из нас, мы сегодня были теми, сосудами, тем органом, да, для Царства Божьего, который приносит много плода для Царства Божьего. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы сегодня вникали в себя и в учение. И написано, и здесь написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением». То есть не будьте подобны миру этому, не будьте так, как этот мир, а следуйте за Господом, прибудьте в Боге, прибудьте в Слове Его. Тогда наш разум, наше сердце, оно способно исполнять то, что желает Господь. И воля Божья благая в жизнь твою, благая воля Божья в жизнь детей твоих, в семью твою, благая воля Божья в твоей ситуации, которая происходит, она угодная для тебя, для твоей семьи, для твоих детей, для твоего духовного возраста, там, где ты находишься, и совершенно для тебя, для твоей семьи и для твоих детей, и там, где ты находишься. Она совершенна. Вы слышите, друзья, насколько Божья любовь над нами и желает Господь производить в нас работу, действие, благословение, помазание. И пусть Бог сегодня благословит каждое сердце, наполнит любовью, помазанием, миром и радостью. И об этом сегодня мы говорим, чтобы пребывать в воле Господней, пребывать в Нем, жить в Нем и, конечно, быть подобны Ему. Да будет в этом Божье имя прославлено. Как важно сегодня прилагать к этому усилия, старания. Прилагать к тому, чтобы сегодня быть, знаете, рядом, знаете, даже не рядом, а быть в уделе Божьем. Знаете, Царство Божье, оно прилагает.

Делись. Важно сегодня, возлюбленные, чтобы мы искали Господа, чтобы мы сегодня, знаете, молились, благословляли, ходатайствовали там, где мы проживаем, за город, за губернаторов этого города, этого штата и президентов стран, где мы находимся. Почему? Потому что, друзья, воля Божья, чтобы мы, знаете, принесли много плода в Царство Божие. И Господь нас подготавливает, Господь над нами работает. И мы видим сегодня, друзья, как этот мир меняется. И мы смотрим на все, что окружает нас. Говорят о мире, но мира нет. Сегодня, знаете, подписывают контракты, подписывают сегодня мирные договоры. И сегодня оно ничего не значит. Буквально на следующее утро происходило то, что и до этого происходило, и дальше происходит. То есть показывает то, что не имеет сегодня уже этого силы. Друзья, вот это то, что сегодня, как Церковь Божья, как народ Божий, мы должны сегодня уразуметь, что Господь нас приготавливает к своему взятию, что Слово Божье, оно исполняется, что Слово Божье, то, что говорит, в последнее время будет происходить, и мы видим, оно происходит. И сегодня наша молитва, пусть сегодня Бог нас укрепит, вдохновит, оживит и обновит. Пусть сегодня воля Божья, она возрастает в жизни нашей. И здесь написано: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего», чтобы мы больше и больше преобразовывались то, что желает Господь в нашу жизнь. Мы видим сегодня все это шатко, мы видим сегодня, как это все меняется, мы видим, как быстро все изменяется. И, друзья, и как бы может быстро все вообще поменяться, да? Например, маленький такой пример, за эти последних дней мы видим, как цена бензина, дизеля выросла, да, и растет, она не останавливается. И, знаете, если с таким темпом будет продолжаться, нехай, несколько недель, да, что будет? Какие будут последствия? Последствия будут печальные. Почему, друзья? Потому что все вырастет в цене, что невозможно будет докупиться. Друзья, и о чем это мы говорим? Мы говорим о том, что все меняется. И когда мы пребываем в воле Божьей, когда мы углубляемся, когда мы находимся, да, а Божья воля, она благая, угодная и совершенная в жизнь нашу. Господь знает, как нас провести, Господь знает, как для нас будет лучше. Господь, Он будет открывать, указывать и показывать. Друзья, вот это очень важно. Когда мы, знаете, сообразуемся с веком сим, а здесь написано «не сообразуйтесь», а когда мы сообразуемся, когда мы подобны этому миру, мы живем, как этот мир, мы помышляем, как этот мир, мы поступаем, как этот мир. Друзья, мы можем одеваться абсолютно не как этот мир. Мы можем даже быть монашками, мы можем одевать паранджу и выглядеть абсолютно иначе, как мы видим это есть. И, знаете, люди думают, что они отделены от этого мира, и мы и таковых людей видим. Но внутри наше мышление, сердце, помышление, уста, действия, все как этот мир. А в этом мире зло, ненависть, зависть, убийство, вражда и ненависть к ближнему, это серебролюбие, да, алчность чужого, воровство, убийство и так далее и тому подобное. И много-много аморального можно тоже говорить. И это все происходит в человеке. И если человек, он, знаете, живет этим миром, он это все имеет. И вид его может никогда не подать. Вид никогда не может сказать, что этот человек так поступает. Если, знаете, мы возьмем, посмотрим, которые моменты в этой жизни, где люди, которые совершают или убийство, или совершают насилие, да, и когда их ищут, расследуют, выискивают этих людей, которые совершают, как бы, знаете, много таких моментов, как правило, эти люди настолько пунктуальны, они вежливы, они, знаете, эти люди никогда на них даже, сказать, не кинешь взор и скажешь: «О, это идет убийца». Это идет насильник, это идет человек, который ворует, который ограбляет. Нет, абсолютно, ты никогда не скажешь, почему.
потому что ихняя эта форма, они выглядят, они

0: они подобны абсолютно всем. И даже лучше, можно даже сказать, во многих сферах они могут очень ласково разговаривать, да, могут помогать тебе, могут предлагать какую-то помощь и так далее, тому подобное. Но замысел внутри их, чтобы погубить, обворовать или принести какой-то ущерб или зло. Друзья, так же самое сегодня Слово Божие говорит: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть наш разум должен обновляться в Слове Божьем. И чтобы вам познать, чтобы нам познать. А когда мы познаем? Когда наш разум, он обновляется в Слове Божьем, обновляется в молитве, когда мы в тайной комнате молимся, когда мы разговариваем с Иисусом Христом, когда мы общаемся, наш разум обновляется, наше сердце обновляется. Мы перестаем мыслить, как этот мир. Мы перестаем быть подобны этому миру. Мы перестаем быть таковы, как этот мир. Друзья, вот это очень и очень важно. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы сегодня, друзья, были тем светом и примером. И мы видим сегодня все, что вокруг происходит. И оно не к хорошему идет, друзья, абсолютно не к хорошему. И мы понимаем, и Дух Святой об этом говорит, что все приходит к концу абсолютно. Но прекрасная новость: Господь подготавливает свою невесту встречи с Господом. Господь подготавливает. Все вот это происходит, чтобы невеста была готова встретиться с Иисусом Христом, чтобы ее разум обновился, сердце обновилось, да, и чтобы воля Божья была в жизни каждого христианина. И пусть Бог поможет нам, чтобы мы были таковыми. Знаете, я слушал одного пастыря, и он рассказывает такую обстановку, которая сейчас в данный момент, именно в данный момент у них сложилась в одном штате. Это один из либеральных штатов, где, знаете, и интересно, что они взяли в аренду здание. Они взяли в аренду здание, проходит короткое время, они заключили контракт, и чтобы собираться там, проходит буквально несколько месяцев, и компания, которая дала им это здание в аренду, говорит: извините, вы больше не можете здесь собираться, вам надо найти другое здание. Они говорят: извините, у нас подписан контракт, мы его разрываем, мы готовы уплатить штраф. И они уплачивают штраф и выгоняют их из этого здания. И на протяжении года они поменяли более уже 10 зданий. Вы представляете, их церковь составляет до 300-400 членов. Это американская церковь, абсолютно американская. И какая причина в этом? И один из блогеров его взял себе в канал и с ним общался. И он у него задавал вопрос: почему вас выгоняют? Почему вашу церковь не дают даже церквя в аренду сниматься? И они снимали несколько даже церквей, их тоже оттуда выдворяют. Пастор говорит: потому что мы четко и ясно провели линию. Мы сказали: грех есть грех, содомский грех есть грех. Сегодня алкоголь — это грех, насилие — это грех, прелюбодея — это грех, курево — это грех. Когда, говорит, мы провели вот эти четкие ясные линии и сказали, что человеку нужно покаяние, человек должен исповедоваться, человек должен освящаться и приходить к Богу, вот здесь произошли большие проблемы. Потому что ему даже те пастыря или те организации, которые сдавали им здания, они говорят: слушай, вы очень радикальные, вы радикальные христиане, вы так точно исполняете Писание, так нельзя исполнять Писание. И говорит, и их попросили выйти, и они ушли. И сегодня они в поиске здания, потому что это тяжело им найти. Но уникальность в чем, друзья? Церковь растет, церковь растет. Сегодня... И это в данный момент происходит. Вот это воля Божья, смотрите, воля Божья благая, угодная и совершенная. Почему об этом мы сегодня говорим? Говорим о том, что времена, которые мы жили 10 лет, 20 лет, 40 лет назад, все поменялось и меняется. Сегодня нужно проповедовать только, что тебя Господь любит. И все. Сегодня нельзя говорить: возьми крест и следуй за мной. Мы читаем Матфея 18 главе, да, мы читаем о том, что возьми крест и следуй за мной. Кто не берет креста и следует за мной, Слово Божие говорит, не достоин меня. Иисус говорит, не достоин меня. То есть, другими словами, я люблю Иисуса, я знаю Господа, но я не желаю сегодня жить, как живет Слово Божие. Я не, как мир сегодня говорит, ты радикальный. И сегодня мир говорит, я не хочу быть радикальным. И мир это сегодня говорит, а здесь написано, не сообразуйтесь с веком сим, с этим миром. А мир говорит, вы стали радикальны. Друзья, вот это то, что сегодня, да поможет нам Господь, чтобы мы сегодня любили Господа, держались крепко Его, чтобы мы сегодня полагались на Него, доверялись Ему и следовали за Господом Иисусом Христом, чтобы сегодня этот мир не обладал нашим разумом, не обладал нашим сердцем, чтобы мы не были подобны этому миру, а были подобны Господу Иисусу Христу. Другими словами, чтобы мы копали и углублялись и поставили свое основание на Иисусе Христе, поставили основание на Слове Божьем, поставили основание своего дома, фундамента на Слове Божьем. Тогда пойдут ветры, тогда пойдут дожди, бури, ураганы, землетрясения, и этот дом устоит. Друзья, почему? Потому что он был поставлен на камне. Пусть имя Божье в этом прославится. Я вас приглашаю к молитве. Давайте мы в этой молитве помолимся. Скажем, Господь, наполни меня благодатью, наполни меня силой. Сила, которая сегодня так необходима, возлюбленная. Сила Божья сегодня так необходима, когда мы пребываем в Слове и в силе Божьей. Наш разум помышляет об одном. Независимо, сколько нас людей, 300 человек, 5000 людей, все мыслят об одном. Как в Писании написано про израильский народ, говорит, и было как одно сердце, одно желание, одни мысли и один вопль перед Господом Иисусом Христом. Независимо, сколько тысяч людей, но они были как одно. Вот это то, что сегодня желает Господь, чтобы церковь, она стала одно, и она объединилась и исполнилась силе благодати Божьей. И нам необходимо, чтобы наступать, разрушать, созерцать и устроять. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за милость Твою, за благодать силы крови Твоей. Отец, я благодарю Тебя то, что кровь Твоя сегодня имеет силу освобождать, сегодня имеет силу благословлять, имеет силу давать мудрости, ведения, откровения, имеет силу сегодня, Господь, открывать наши духовные глаза, уши, чтобы делать, исполнять ту волю, которую Ты желаешь, чтобы мы делали. Во имя Иисуса Христа, Боже, наполни наши уста Твоей благодатью, наполни наши сердца силою Твоей, Господь, чтобы наша жизнь была сопутствовала силою Твоей, Господь. Слово Твое говорит, имеет вид благочестия, а силы его отреклись, не захотели, чтобы сила действовала в их жизни. Боже, сохрани нас от такого состояния. Сохрани нас сегодня от такого положения. Бог мой, сохрани народ Твой. Боже, дай, чтобы сегодня мы были исполнены силою Святого Духа. Отец Небесный, чтобы мы сегодня переживали Твою славу, переживали Твой мир, переживали Твою благодать, ибо воля Божья благая, угодная и совершенная в жизни каждого из нас, Господь. Я благодарю Тебя за эту верность. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты остаешься верный Бог для каждого сегодня. Тот, кто призывает имя Твое, тот, кто сегодня исполняет Слово Твое, тот, кто любит Тебя, кто сегодня трепещет перед Словом Твоим, Господь, слава Тебе и честь и поклонение Тебе. Господи, Ты сегодня тревожишь такие сердца, Ты сегодня побуждаешь такие сердца, Ты сегодня укрываешь тени крыл, направляешь и благословляешь. Да будет имя Твое благословено. Отец Небесный, веди Твоей могущей, сильной и крепкой рукой. Господь, далее укрепляй и благословляй. Помоги нам сегодня переживать Твою благодать и силу там, где Ты нас поселил. Независимо в стране, какой мы живем, в штате, в городе, Боже, мы видим, как все в этом мире меняется и очень быстро меняется, все быстро изменяется, и мы понимаем, Ты сокращаешь дни этого мира для того, чтобы спасти чтобы спасся каждый, кто любит тебя и исполняет волю твою, Боже. Мы видим, как ты приготавливаешь невесту встречи с тобою, Господь. Слава тебе, хвала тебе, Господи. Помоги нам, наоборот, радоваться. Помоги нам, наоборот, укрепляться. Помоги нам, наоборот, Господь, оживотворяться. Помоги нам, наоборот, припоясаться, быть мужественными, твердыми, сильными и следовать за тобой, Отец Небесный. Пошли твое пробуждение в каждое сердце. Пошли пробуждение. Зажги огонь твой, Господь, зажги Твою благодать и силу Твою, Отец Небесный, а мы благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня молиться с народом Твоим, Господь. Мы можем сегодня размышлять о благодати Твоей. Мы можем сегодня помышлять о силе Твоей. Слава Тебе, Господи. Помоги нам не быть подобны этого мира, но быть подобны Тебе, Господь. Служить Тебе и любить Тебя. Да, мир может нас сегодня назвать, что мы радикальные. Мир может на нас сказать, вы фанатики. Мир может показать, вы сказать, вы просто сумасшедшие. Господь, мир может много что сказать в сторону нас. Но мы знаем, что Слово Твое говорит, Твоя воля в жизнь каждого из нас, она благая, она угодная и она совершенная. И в нем нету недостатка, нету никаких-то недоработок, Господь, а она полноценна для Твоей славы. Хвала Тебе и честь Тебе, поклонение, да будет, великий Бог, прославься, возвелися. Боже, благослови эту молитву, благослови сегодня каждую нужду, каждую проблему, которая сегодня будет зачитана, где сестра Лариса будет зачитывать. Боже, помоги, благослови. Ты знаешь, ты видишь, от тебя ничего не скрыто. Господи, тот, кто даже не может написать, не может сказать, не имеет, Господь, возможности это, но он вместе с нами молится. Боже, услышь их нужды, их переживания, благодарности и моления, и прошения. Во всем прославься, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача «Молитва, да благословит каждого из вас Господь». Говорите об этой молитве, делитесь и рассказывайте, пусть имя Божье будет прославлено. На номер, куда вы можете написать, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете написать, позвонить и сказать о себе. И если вы нас смотрите в YouTube, вы тоже можете это сделать, друзья. Написал свои нужды, и мы зачитаем. Сейчас пришло время к тому, чтобы зачитать те нужды, которые мы получили от вас, и будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Вітаю вас, брати та сестри. Прошу надальше молитися за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їх судьби, за здоров'я. Щиро дякую. Помолитесь за нашу сім'ю і дітей, щоб всі приближались к Господу, служили Йому в чистоті і святості, исполняли волю Його. Помолитесь, щоб Господь помог нам с долгами и финансовыми проблемами. Помолитесь за сына Мишу, чтобы Господь помиловал его, дал покаяние, исцелил его от депрессии и дал ему желание ходить в собрание, работать. Благодарю. Пожалуйста, молитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. За сына-подростка помолитесь, нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от таких мыслей и сохранит ему жизнь. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Господом и о спасении каждого из них. Прошу за мою большую семью, чтобы Господь приближал детей к себе и послал судьбы и благословения. Прошу за мужа, чтобы у него забиты сосуды на сердце, чтобы Бог исцелил, дал милость. За дочку помолите, чтобы Господь исцелил и укрепил. Слава Богу за вас, за вашу молитвенную поддержку. Прошу, пожалуйста, за мой дом, чтобы Господь явил милость над нами, укрепил духовно, физически мужа, послал свободу сыну Саше, исцелил Андрея, чтобы все дети имели страх Божий в сердцах, искренне приближались к нему, читали Библию, служили Господу. А Господу за все слава. Сестра Оля. Прошу, поддержите, пожалуйста, молитву за сына Виктора, за его духовное состояние, чтобы Господь освободил от алкогольной зависимости и помог ему прийти покаяние перед Господом, чтобы не распалась семья. Прошу молиться за покаяние сына и братьев и их семьи. За нашу семью помолите, чтобы Господь дал мир и благодать, также за финансовые проблемы. Очень трудно с этой стороны. Благодарю Господа за услышанные молитвы, за все Его милости, за охрану над нашей семьей, за сына Славика и дочь Мариам, за сына Виталика и дочь Марьяну, за их духовное состояние, помолитесь, а также за мужа, за его здоровье, за духовное состояние. Прошу молитв, чтобы выплатили зарплату. Божьего вам благословения. Привет из Воронежа. Поддержите в молитве за сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся сердец и привел к покаянию и спасению. За Антона, его покаяние и спасение, пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость и совершает свой труд в его жизни. Будем продолжать молиться за Виктора о покаянии, полном освобождении от зависимости и желании идти в церковь, также о покаянии Дениса, Давида и Сергея. Просьба продолжать молиться за Ларису, чтобы Господь восстановил ее, укрепил и совершил свой труд в ее жизни. Дорогие молитвенники, прошу снова молиться за моего сына Михаила. Я верю в силу Божью. Я верю, что только Господь может его освободить от всякого духа злобы поднебесной и греха. По молитвам святых Господь совершает чудеса и свою работу. Молюсь за всех детей Божьих, которых дьявол взял в свой плен, чтобы Господь вернул свой стан. Да благословит вас Господь. Просьба молиться о внуках, чтобы Господь хранил от греха, приближал к себе. Также просят молиться, чтобы были получены положенные выплаты от ущерба от пожара. Брат Олег просит поддержать в молитве о племяннице, за Аню, чтобы Господь укрепил веру, сохранил от греха плохого влияния, помог всем сердцем следовать за ним, подготовил к водному крещению. Также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к нему и восстановила отношения с Богом. Поддержите в молитве Игоря Багирова. Ему во вторник сделали операцию на сердце. Пусть Господь укрепит его, дарует силы и здоровье, полное восстановление, чтобы он мог и дальше продолжать служение уличной евангелизации и достигать людей для Господа. Помолитесь за меня. Благодарю вас. Помолитесь за маму Зинаиду Федоровну. Она упала и сильно ушибла грудную часть в области сердца, чтобы Господь помиловал, исцелил, сохранил и от последствий этого падения, сын Олег. Поддержите в молитве реабилитационные центры за всех, кто проходит путь освобождения от зависимости, чтобы Господь даровал им силы и победу, также о тех, кто несет это служение, о Божьем укреплении, мудрости и благословении в их труде. Сердечно благодарю за ответ на нужду. Помолитесь, пожалуйста, о моих детях и внуках, чтобы Дух Святой коснулся их сердец и пришло рождение свыше. Мир вам, поддержите в молитве за спасение сына Виталия, чтобы Бог коснулся его сердца и дал покаяние. За здоровье мужа, у него онкология, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог явил свою милость, а также за устройство судьбы дочери и внуков. Мир вам, народ Божий, прошу молиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. За сыновей помолитесь, которым нужен Бог. Пусть любящая его рука освободит, помилует от всякой зависимости и даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье, за готовность тети к переходу. За Илью, которому нужна помощь от Бога, пусть сам Бог управит и даст ему довериться ему и получить помощь от его руки. Сестра Люба просит молиться за Элиану, Ренату, Илану, Нафана, Марка, Эдика, Давида и Сашу, чтобы Господь укреплял, хранил от влияния мира, помогал любить Бога и твердо следовать за Ним. А также сестра Люба благодарит Господа за исцеление, просит молиться о дальнейшем укреплении здоровья и духовных сил. Пусть любящий Отец Небесный примирит и даст своему понимание и сострадание родителям и искренне просить Господа о помощи и сострадании ближним своим. Прошу за Сергея, Викторию, Виктора, Миколу, Александру, Бориса, Андрея, Валерия, Анатолия, Тетяну, Раю, Миколу, Павла, Івана, Ворена, Марлен, Давида, Руслана, Кавіна, мій молитовний список, мою духовну боротьбу, здоров'я, Божу допомогу, за закінчення війни в Україні та Ізраїлі, брат Андрій. Просьба молиться за маму Любу, которая находится в больнице. Слава Богу, врачи отмечают некоторое улучшение. Будем молиться о дальнейшем восстановлении, исцелении и хорошем аппетите. Также благодарят Господа за найденную квартиру и просят молитвенной поддержки о благополучном переезде в октябре и успешной сдаче прежней квартиры. Помоліться, будь ласка, за тата, знаходиться в комі, у нього стався інсульт, щоб Бог явив милість. Помолітесь за мене, за здоров'я фізичне. Благодать і мир вам, браття і сестри. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою. Благодарю за ваш молитвенный труд, за каждую нужду. Пусть Господь воздаст вам во сто крат. И последняя нужда, которую я сейчас зачитаю, помолитесь за моих родителей, особенно папу в эти дни. Пусть Господь укрепит и духовно, и физически. Тяжело смотреть, как тело физическое угасает в старости. Пусть Господь еще дарует благодатные дни для них, и они продолжали молиться за детей, внуков и правнуков.
0: Возлюбленные, мы выслушали эти нужды и приглашаю вас к молитве. Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобою. Господь, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы, приходя перед лицем Твоим, понимаем и осознаем свою нищету, бедноту, Господь. Мы осознаем, что Ты нам нужен сегодня больше, чем вчера, Господь. Ты сегодня нам необходим больше, чем вчера, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы понимаем, Господь, что только в Тебе мы можем сегодня быть счастливыми. Только в Тебе мы можем быть в покое. Только в Тебе мы можем быть, Господь, сегодня в радости, исполненной силой Духа Святого. Отец Небесный, я прошу Тебя, открывай наш разум именем Иисуса Христа, Господь. Открывай наш разум для славы Твоей, Господь. Бери наши уста в удел для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа, Бог мой, открывай наши духовные глаза, открывай наши духовные уши, Господь, чтобы нам сегодня правильно реагировать, правильно видеть, Господь, правильно слышать и слышать то, что говорит сегодня Дух Святой, Ава Отче, Отец Небесный, помоги нам быть чутки Твоему благодати, Господь, быть, Господь, чутки действию Твоим и помоги нам сегодня работать над собой во имя Твое. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало, конец. Боже, я прошу Тебя, благослови, укрепи и оживи. Давай нам силы сегодня, Господь, прибегать, прилагать усилия и старания, Господь, чтобы не в себя и в учение, заниматься сим постоянно в Слове Твоем, заниматься, Господь, в молитве упражняться, Отец, и приближаться к Тебе. Дай эту любовь, дай эту жажду, Отец, дай это стремление. Отец Небесный, я прошу, благослови, зажги Твоим огнем, Господь, зажги Твоей благодатью. Пусть сегодня сила Духа Святого, Господь, она обладает нашим разумом, обладает нашим сердцем, чтобы мы сегодня, Господь, были укрыты в имени Твоем. Твоя воля сегодня, она благая, она угодная и совершенная в жизнь нашу. Господь, тогда, когда мы ищем этого, когда мы пребываем в этом, когда мы уповаем, когда мы полагаемся и доверяемся Тебе. Отец Небесный, я прошу, благословляй, веди, направляй, укрепляй. Аллилуйя Тебе, хвала Тебе и честь Тебе, и поклонение да будет Тебе. Отец Небесный, я прошу Тебя, благословляй, укрепляй, направляй и веди, сотворяй Твою работу, сотворяй Твое действие, Господь, в каждом сердце, в каждом, абсолютно каждое сердце пусть сегодня переживает ту милость и ту благодать. Отец, слыша все те нужды, те прошения, которые были сегодня сказаны, помоги, чтобы их сегодня каждый он получил ответ на просимое. Господь, и Ты дай, Господь, сегодня так, как будет благо, как угодно будет и совершенно в жизни тому или иному человеку. Отец Небесный, Ты это знаешь, Ты это видишь. Господи, мы в молитве сегодня молимся за миссионеров. Слово Твое говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Него Твою, Бог мой. И мы молимся за тружеников, те, которые сегодня трудятся в Африке, те, кто трудятся в Индии, Северной Корее, Господь. Господь, трудятся в Китае, Господь, трудятся в мусульманских странах, Господи, мы молимся за них, Господь, тех, кто трудятся сегодня, Господь, в нижней части Америки, в Аргентине, в Перу, Уругвае, в Мексике, Господь, я, ты знаешь, ты видишь, в Чили, Боже, и в других всех странах, наполняй, благословляй на островах, Господь, там, где проповедуется сегодня Евангелие, там, где распространяется Слово, благослови, я прошу тебя, наделяй и укрепляй, и пусть Слово Твое делает более того, чего мы просим. Пусть Слово Твое производит более того, чего мы просим. Во имя Иисуса Христа, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, Отец Небесный, сотворяй Твою работу, сотворяй Твое дело. Господи, мы в молитве приносим каждого евангелиста, каждого миссионера, каждого благовестника, который сегодня благовествует, который говорит о любви Твоей, благослови, надели его силою, надели его здоровьем, надели его мудростью, ведением, благодатью, Боже, благослови его, если он женат, и жену, детей, Господь, благословляй, Отец Небесный, да будет огненная ограда вокруг их, Господь, все то, о чем они просят, да будет им, Господь, дано, Отец Небесный, только чтобы Слово Твое распространялось, чтобы сила Божья Твоя распространялась. Отец Небесный, Ты знаешь, Анатолия, Господь, в Аргентине, где он трудится, где он ездит, проповедует по племенам, Господь, обучает пасторов, служителей, где проходит там школа U-Turn Ministry, Господь, для служителей, для молодежи. Господи, благодатью Твоей наполняй, силой Твоей наполняй, производи работу и действия. Господи, выходи навстречу во всех сферах, Господь, начиная, Господь, духовно и кончая финансами, Боже, всеми моментами, дай, Господь, Твой ответ, дай Твою благодать, подай Твою силу и устройство. Господи, мы благодарим Тебя и славим. Отец, Ты слышишь сегодня те нужды, которые говорятся, Господь, о финансах, где есть проблемы, где есть переживания финансовых, где-то инчуринцы не выплачивают за что дом сгорел, которым это уже давно-давно это звучит, нужда, Господь. Там, где сегодня, Господь, Ты... Люди работали и не выплачиваются за работу. Господи, дай, чтобы все было выплачено. Дай эти финансы, устройства, Боже. Там, где сегодня, Господь, нехватка финансов, дай мудрости, как правильно управлять финансами. Дай мудрости, как правильно распоряжаться. Дай мудрости, как заработать. Господи, пошли, устрой, благослови. Отец Небесный, мы молимся за тех, кто нуждается сегодня в пище. Кто нуждается, Господь, сегодня, чтобы на столе было необходимое. Боже, также пошли. Устрой, яви Твою благодать, яви Твою милость. Отец, мы в молитве приносим каждую сироту и каждую вдову, Господь, которые сегодня также просят, молятся и нуждаются, Господь, в тех моментах, которые необходимо, подай им, благослови и яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу. Отец Небесный, там, где проживает Твой народ, Господь, я прошу Тебя, огради Твой народ, защити. Мы видим, в этом мире не стало мира, Господь. Мы видим, Господь, сегодня потрясение во всех странах, Европа полностью и другие страны, Господь, где мы видим, абсолютно нету мира, Господь, абсолютно какие-то происходят вещи в нашей стране. Ты также это видишь, Господи, все быстро меняется, Отец, и даже многие говорят, выходит из-под контроля. Боже, я прошу Тебя, а Ты наполняй Твоим миром божественным народ Твою, церковь Твою, Господь, чтобы сегодня народ сплотился, Господь, чтобы народ был в единстве, был в силе Твоей, искал лица Твоего, углублялся, Господь, в источник Твоей благодати, углублялся в источник Твоей благодати, слушая Слово Твое, Господь, вникая в Слово Твое, переживая Слово Твое, Господь, пребывая в Слове Твое. Отец, я прошу Тебя, помоги, благослови, укрепи. Отец, Ты знаешь сегодня нужды, которые за исцеление просят. Боже, чтобы Ты исцелил и явил милость, и явил Твою благодать, и явил Твою силу, вошел в палаты, там, где сегодня лежат братья и сестры, которые сегодня попали в аварию, попали в какую-то ситуацию, где-то что-то произошло, Господь, и они сегодня находятся в палате. Боже, исцели, войди в такие состояния. Ты знаешь Дэниела, который с нашей церкви попал, Господь, также в госпитале, и ему сделали много операций. Боже, дай ему быстрый recovery, восстановление, помоги и благослови, Отец. Мы в молитве также молимся за тех, кто попал в плен греха, алкоголя, порнографии, видеоигры, Господь, азартные игры, наркотик, Господь, Ты знаешь таковые души, и мы в молитве молимся за таковых. Помилуй такие души, вырви такие души, Господь, дай им свободу, дай им сегодня освобождение, Боже, приведи к Тебе, Господь, к свету, дай им вырваться из этого, Боже, мы в молитве приносим, и Ты знаешь их имена, Ты знаешь их фамилии, Ты знаешь, где они сейчас находятся, Боже, выйди и коснись во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы в молитве молимся за тех, как мы сегодня слышим, охладели, перестали ревновать. У них нету той больше ревности, у них нету той больше любви к Господу. Бог мой, мы молим и просим Тебя за детей, за каждого, за взрослых, близких, родных, друзей, за отцов, матерей, Господь, Ты знаешь, Ты видишь, Господь, молитва, Бог мой, прикоснись к ним, Господь, дай, чтобы они оживотворились, дай, чтобы они загорелись, дай, чтобы они служили Тебе, пошли эту любовь и радость, Господь, мы читаем в Слове Твое, что в последнее время, Господь, будет великое отступление, будет, Господь, равнодушие, во многих написано, охладеет любовь, любовь к Тебе, любовь по Слову Твоему, любовь угодить Тебе, Господь, и мы это сегодня наблюдаем, где пришло беспечие, равнодушие, где прошло состояние, люди не желают сегодня прилагать усилия и старания искать Тебя, Боже. Помоги, благослови, яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу. Господь, мы в молитве приносим каждую нужду, тот, кто сегодня в тайне говорит Тебе, Господь, и просит, молится, и рассказывает свои проблемы, переживания. Боже, услыши, выйди навстречу, и яви Твою милость, и яви Твою благодать, и яви Твою силу. Господь, мы молимся за тех, кто сегодня отвержены. Мы молимся за тех, кто сегодня... Кого-то, может, выгнали из дома за то, что он любит Тебя, за то, что служит Тебе. Кто-то, может, потерял имущество, потому что он христианин. Господи, кто-то сегодня находится, Господь, может, в тюрьме, потому что он любит Тебя. Боже, мы молимся за таковых. Укрепи, помоги, оживотвори такие и дай им силы, Отец Небесный. И да будет имя Твое прославлено, возвеличено. Благослови надали эту молитву. Благослови те нужды, которые сегодня мы имеем, Господи. Да будет по ответ, да будет радость, да будет благословение. Отец, надели нас силою Твоею. Господь, в молитве мы молимся за каждого, за лично за себя и за каждого. Надели нас силой Твоей, надели нас благодатью Твоей. Пусть Слово, оно имеет силу и власть изменять, освобождать, Господь, и производить работу действия. Великий Бог, хвала Тебе. Аминь. Друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Это передача молитва. И если у вас есть нужды, желания или переживания, пишите нам на номер 425-296-78-29. Итак, в Ютубе, Фейсбуке вы тоже можете писать, и мы будем зачитывать ваши нужды. Сестра Лариса сейчас зачитает все те нужды, которые мы получили, будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Помолитесь за устройство с работой для моих племянниц и родных. Господь знает, как им это необходимо, и Он в силе помочь и преодолеть преграды. Помолитесь за мое физическое укрепление. Много последствий после терапии и облучения. Но и за это слава Господу. Он знает, что принесет нам благо. За устройство в жилищных и финансовых вопросах. Поддержите меня в молитве, чтобы Господь исцелил и укрепил. Прошу молитися, щоб всі діти прийшли до Бога, пізнали Його любов і милість. Дякую Господу, що Він чує молитви, завжди допомагає, хранить та благословляє. Прошу молитися за нашу сім'ю, за божественний мир і мудрість, як правильно поступити, і ще за нашу донечку Таню, щоб Господь благословив її і руки врачів, і було ім'я Господнє прославлене. Щиро дякуємо Богу і вам. Пожалуйста, молитесь за сына Стивена, за его физическое исцеление. За нашего сына помолитесь, щоб Бог дав покаяние, спас его душу, а також помолитесь за его, за мого чоловіка, щоб Бог його оздоровив. Помолитесь за спасение моего родства, за устройство судеб моих сыновей, за здоровье Николая. Прошу молитесь за сына. Вже довгий час сильні болі в голові і не можуть установити діагноз. Помоліться за мій молитовний список, будь ласка. Прошу помощи в молитві на за дочь враг великого стал, щоб Господь дав їй покаяння, веру живую, устроил ее судьбу и жизнь и разрушил все планы врага. Помолитесь за нашу семью, чтобы Бог дал веры, силы стоять в проломе за семью в молитве, за спасение сына Сергея. Помолитесь за меня, чтобы Бог укрепил духовно и телесно. Благодарю, Оля. О спасении и освобождении прошу молиться. За сына моей подруги. Он наступил от Бога. Враг занял его разум, и он в духовной проблеме. У него семья, маленькие дети, что Бог явил милость и освободил. Приветствуем вас, молитвенники, этого служения. Благодарим Господа, что получаем ответы на молитвы. Благодарим за ваш труд. А также прошу поддержать молитвы за наши переживания и за нашу дочь Ольгу. Пусть вас Господь благословит. Поддержите в молитве за сестру Люсю. У нее очень болят ноги и теряет зрение, нуждаясь в милости от Господа. Поддержите в молитве за нас и наших детей и внуков, за духовное состояние, за обновление, за покаяние и личную встречу с Господом, чтобы все были спасены. За сына помолите, чтобы Бог дал ему покаяние, и он искренне служил Господу и благословил его, его судьбу и устройство в жизни, хранил его в дороге. Прошу за моих детей, чтобы Господь помиловал, дал покаяние, спасение каждому, также за мое исцеление. Прошу помолиться, щоб Бог дав сили в духовній боротьбі, дав свободу. Приветствую, прошу за мене, моє состояние, щоб мати силу молитися, поститься за всі нужди сім'ї, за дітей, які много в дорозі знаходяться, і вони в теплому состоянии перед Богом. Прошу молитви за спасіння моєї сім'ї, родних і близьких. Сердечно благодарю. У меня благодарственная молитва Господу за то, что Он сохранил ногу моей сестре. Стоял вопрос ампутации, но Бог услышал молитвы. Также благодарственная молитва за ваше служение. Ранее вы в эфире молились за сына, который в тюрьме, и по молитвам его направили в колонию с хорошими условиями и рядом с домом. Поддержите в молитве за этого же сына, ему 22, чтобы Господь через эту ситуацию призвал его, за мужа и его покаяние, за второго старшего сына, за призыв, за младших сыновей, чтобы Бог дал мудрость в их воспитании, за мудрость в финансах и освобождение от долгов, за транспорт, в котором мы очень нуждаемся. Мама инвалид, нужно много ездить, а также за мое духовное состояние. За маму, она лежачая, очень сложно ухаживать, нет смирения, раздражения. Прошу за призыв мамы, в свое время занималась оккультизмом. Молитесь за пробуждение и покаяние тех, кто без Господа, за правителей, за сирот, за тех, кто несет Слово Божие в тюрьмах, больницах, на улицах. Благодарю Господа за весь сезон на Ниве Божьей, где мой труд был благословенный урожаем, и я вернулась из деревни домой. Слава Господу за все. Молитесь за мою семью, Наташу, Машу, Мишу, также внуков Тимура, Варю, Егора, Есению и за зятя Женю, Сергея, бывшего мужа Сергея, брата. Прошу и о его семье. Брат Григорий просит молиться за покаяние, спасение сыновей. Просьба молиться за духовное исцеление, мудрость, победу, спасение родных. Благодарю. Прошу за меня, чтобы Господь устроил жизнь, судьбу и работу, а также за духовное возрождение родителей, за их здоровье. И последняя нужда, которую мы сегодня получили. Приветствую вас, братья и сестры. Поддержите, пожалуйста, в молитве за наших детей и внуков, чтобы они всегда имели страх Божий и стремились ходить в церковь, а также за устройство судеб детей и внуков, чтобы они не унывали. Благодарю. Да благословит вас Господь.
0: Друзья, мы выслушали все нужды, которые вы прислали к нам. И написали, мы теперь будем молиться, пусть Бог благословит вас, и призываю вас к тому, чтобы Не только мы сейчас молились и на этом останавливались, а там, где мы будем находиться, в дома, в церквях, в служениях, в молитвенных группах, чтобы Божья благодать, Божья сила, она и усиливалась, и производила работу, действия. Помолимся. Отец Небесный, мы преклонились перед Тобою. Ты Бог любви, Бог благодати, Бог, который производишь работу и действия. Отец, я благодарю Тебя, то, что милость Твоя над нами, и помазание Твое над нами, и благодать Твоя над нами. Боже, я благодарю Тебя, то, чтобы Ты нам сегодня даешь эту возможность слушать Слово Твое, вникать в Слово Твое, рассуждать, углубляться в Слове Твоем, Господь, копать в Слове Твоем. Боже, я благодарю Тебя, то, что Ты даешь нам возможность молиться. Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе. Господи, мы можем соединяться с народом Твоим, церковью Твоей, Господь, по всему лицу земли, и делать то, что Ты желаешь. Слава Тебе, хвала Тебе. Отец, я прошу Тебя, веди, ограждай и благословляй, направляй и укрепляй, и да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь наш и Бог наш, Боже, я благодарю Тебя, то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, благодать Твоя над нами. Сегодня, Господи, Ты слышишь нужды, Ты слышишь переживания, которые сегодня говорятся, Господь, сегодня говорятся абсолютно о разных ситуациях, которые, где дети неверующие, где охладели, где сегодня родственники неверующие, где муж охладел или жена охладела, или вообще раньше ходили, служили Тебе, оставили сегодня по разным причинам. Боже, помоги, прикоснись таковым людям, Господь, дай им победу, дай им милость, дай Твою любовь и подай Твою радость. Отец, мы о таковых сегодня молимся. Господи, войди сегодня в эти дома, Господь, и соверши Твою работу. Господь, Ты видишь, тот, кто сегодня направляет свои взоры или глаза, Господь, в этот мир, останови, Господь, дай, чтобы они сегодня уразумели и возлюбили и вернулись к Тебе, Господь. Познали Тебя и следовали за Тобой. Отец Небесный, я прошу Тебя укрепить тех, кто сегодня постится, тех, кто молятся сегодня. Господь, как мы слышим, чтобы было силы поститься и молиться. Боже, благослови. Ты видишь, кто приближается к Тебе, кто углубляется в Твое присутствие. Господи, благослови таковых сегодня, надели таковых силой Твоей, надели благодатью Твоей, укрепи, наполни радостью, благословением. Отец Небесный, мы молимся о таковых, дай им переживать Твою любовь, Твою благодать и Твою силу, чтобы они сегодня радовались Тебе, Господь, и могли делиться, передавать, Господь, эту благодать и радость, Господь, другим, и рассказывать о том, что Ты делаешь в семье, в их жизни, и они видят руку Твою. Господь, мы молитве даем это в руки Твои. Господь, Ты знаешь, тот, кто сегодня находится в состоянии депрессии, в состоянии, Господь, разочарования, в состоянии в том, где опустились руки, укрепи, помоги, благослови таковых, наполни силой Твоей, наполни благодатью Твоей, Господь, и помоги им быть подобным Тебе, Отец Небесный, чтобы сердце, разум, Господь, уста были подобны Тебе, Отец Небесный, наполни силой и любовью Твоей. Отец, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя сегодня над нами, и, Господь, Ты Духом Святым открываешь, говоришь и сегодня вдохновляешь. Слава Тебе. Боже, прошу Тебя, благословляй тружеников, благословляй сегодня пасторов, служителей, благословляй церквя, Господь, народа Твоего, там, где они трудятся, там, где они служат, там, где сегодня проповедуется Слово Твое, Господь, укрепляй и оживляй во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец. Да будет имя Твое благословенным, да будет имя Твое прославленным и возвеличен. Господи, благослови. Отец Небесный, мы в молитве молимся за тех, кто сегодня, Господь, теряет веру, которая сегодня, Господь, стоит на пути развилки и не знает, куда и как и правильно поступать. Господь, укрепи таковых. Дай, Господь, им на пути ихнем того человека, который вдохновит, ободрит и оживит, чтобы они могли следовать за Тобой. Дай эту жажду, дай это стремление. Отец, я прошу Тебя, благослови, Господь, каждого служителя, который служит перед лицем Твоим или в детском служении, или в молодежном служении, или в церкви. Неважно, где он служит, Господь, надели его властью, силой Твоей, надели благодатью Твоей. Пусть это слово будет приправлено солью, будет приправлено благодатью, будет приправлено елеем и помазанием, Дух Святой, чтобы слушающий, Господь, малый или старый, Господь, или молодой, Боже, он, Господь, приходил в страх, он приходил сегодня в смирение, он приходил в ободрение, он приходил в радость, он приходил в восклицание, прославление и восхваление славы Твоей. Отец Небесный, Небесный, мы в молитве приносим это перед лицем Твоим. Боже, веди нас крепкой рукой Твоей, и Господь, укрепляй, благословляй. Пусть огненная града будет вокруг каждого любящего Тебя, Боже, и быть готовым к встрече с Тобой, Господь. Вот это очень важно, быть готовым к встрече с Тобой. Сегодня, Господь, мы видим и наблюдаем, все стремится к концу. Боже, помоги нам сегодня стоять на страже, не быть равнодушным, не быть беспечным, не быть в состоянии сегодня абсолютно холодным таким, Господь, равнодушным, Господь, а наоборот, Господь, загореться и гореть все ярче, сильнее, Господь, служить, любить и благословлять. Будь благословен, прославлен. Благослови эту неделю. Благослови, Господь, служение сегодня, завтра, послезавтра, когда народ Твой будет собираться. Боже, подавай Твое живое слово, Господь. Говори к народу Твоему. Бери Твои сосуды уставы дел, Господь. Бери людей уставы дел, Господь, тружников на ниву Твою во имя Иисуса Христа. И будет имя пусть Твое прославленным и возвеличенным, Господь наш Небесный. Пусть сила Твоя обладает в народе Твоем, Господь, чтобы каждый, кто пришел под покров молитвенного дома, он пережил Твою любовь, пережил Твою радость, мир и благодать. Отец, я благодарю Тебя за радиослужение. Я благодарю Тебя за каждого слушателя, за каждого спонсора, кто жертвует, кто прилагает усилия, старания, поддержит это служение, чтобы это служение распространялось. Я прошу Тебя, благослови, Господи, благослови, распространяй это слово дальше и больше, Боже. Укрепляй каждого трушника, каждого тот, кто влаживает в это дело. Благослови, Отец, Ты знаешь, у нас предстоит, скоро будет марафон, Боже. Благослови также марафон финансовый, Господь, часть, благослови радио, чтобы мы могли больше трудиться, делать больше для славы Твоей. Благословляй испанское радио, немецкое, английское радио, Господь, славянское радио, каждую команду благословляй, Господь, помоги нам, Господь, торопиться, помоги нам, Господь, делать то, что сегодня желает Твоя рука, Господь, и быть угодным в деле Твоем, и во всем будь прославлен, возвеличен наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны Богу за эту молитву, за эту возможность, которую Бог дает нам. Да благословит вас Господь, да будет имя Божье прославлено в жизни вашей, чтобы нам сегодня ревновать, гореть и прилагать усилия в этом и старания. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас вы услышите продолжение автобиографии Чарльза Финея. После этого съезда еще какое-то время я находился в Нью-Ливаноне. Это мероприятие не смогло негативно повлиять на духовное состояние людей той местности. Узнав о результатах съезда, церковь Нью-Ливанона ободрилась и укрепилась в благодати. В одно из воскресений, вскоре после закрытия съезда, когда я вышел из-за кафедры, мне представили молодую девушку по имени С. Она попросила меня проповедовать в ее городе. Я ответил, что очень занят, и поэтому не могу приехать туда. Ее это очень расстроило. У меня совсем не было времени с ней разговаривать, и я вернулся к себе домой. После этого я немного разузнал о этом городке, который находился к северу от Нью-Ливанона. Много лет назад там умер один очень богатый человек и оставил пресвитерианской церкви свой капитал, проценты от которого шли на обеспечение пастора. Вскоре после этого там поселился и стал пастором церкви мистер Б, бывший капеллан революционной армии. При нем церковь пришла в упадок, а он сам стал безбожником. Это негативно повлияло на духовное состояние жителей этого города. Бывший пастор оставался среди этих людей и открыто выражал свое враждебное отношение к христианству. После того, как он перестал быть пастором церкви, там сменились один или два служителя. Тем не менее, церковь приходила в упадок, и духовное состояние в той местности становилось все хуже и хуже, пока люди не покинули свой молитвенный дом и не стали, разбившись на маленькие группки, проводить воскресные собрания в здании школы, которая находилась по соседству. Последний служитель находился там до тех пор, пока число прихожан, посещавших воскресные богослужения, не сократилось до 6 человек. Несмотря на то, что существовал фонд, из которого ему регулярно начислялись средства, он посчитал, что трудиться в такой местности — напрасная трата времени, и оставил это служение. В этом городе больше не было церквей, никакой другой деноминации, и местное население морально деградировало. Старейшины пресвитерианской церкви вместе с 20 ее членами были в полной растерянности. Единственным членом церкви, не состоящим в браке, была мисс С., о которой я говорил. Почти весь город был опутан грехом. Это был большой, богатый фермерский город. В следующее воскресенье мисс С. снова подошла ко мне, когда я выходил из-за кафедры, и опять умоляла приехать и проповедовать у них в церкви. Она спросила, знаю ли я, что происходит в ее городе. Я ответил, что знаю, но не представляю, как найти время, чтобы проповедовать там. Это ее очень встревожило. Она настолько расстроилась, что не могла говорить из-за нахлынувших чувств. Видя ее переживания, я решился и сказал, что если старейшины их церкви желают, чтобы я приехал, то если Господь позволит, в следующее воскресенье в 5:00 вечера буду проповедовать в их церкви. В этом случае у меня будет возможность дважды проповедовать в Нью-Ливаноне, а затем отправиться в этот городок и проповедовать в 5:00 вечера у них. Ее лицо засияло, и тяжелый груз был снят с души. Она уехала домой и объявила там о моем приезде. В следующее воскресенье, после моей второй проповеди, один из молодых новообращенных Нью-Ливанона предложил отвезти меня в то служение. Когда он приехал, чтобы забрать меня, я спросил, «У вас спокойная лошадь?» «О да», — ответил он, — «она вполне надежная». И, улыбаясь, поинтересовался, «Что заставило вас задать такой вопрос?» «Дело в том», — ответил я, — что если Господь хочет, чтобы я ехал туда, дьявол всячески будет препятствовать мне.
«Если у вас неспокойная лошадь, он попробует погубить меня». Он недоверчиво улыбнулся, и мы поехали. И как ни странно, но до того, как мы приехали, эта лошадь дважды начинала бешено мчаться, так что мы несколько раз едва не разбились. Владелец лошади был очень удивлен.

служение, мы все отправились в церковь и увидели, что собралось много людей. Прихожане были внимательны и серьезно настроены, но ничего особенного не произошло в тот вечер. Я ночевал дома у мистера С, а мисс С всю ночь молилась в комнате наверху. Был слышен ее тихий дрожащий голос. Временами она всхлипывала и плакала. Я не назначил дату следующего собрания, но когда уезжал утром, она умоляла меня провести служение в следующее воскресенье, также в 5 часов вечера, на что я согласился. В следующее воскресенье результат был почти тот же. Но на этот раз людей было побольше. Поскольку здание было старым, то из страха, что балкон может обвалиться, за неделю были сооружены подпорки. Во второй раз, когда я проповедовал там, люди были более заинтересованы. Тогда я назначил еще одно собрание. И на этот раз Дух Божий сошел на конгрегацию. Там был судья П., который жил в этом городе и имел большую семью. Все его дети были неверующими. В конце служения, когда я выходил из-за кафедры, ко мне подошла мисс С. и указала на скамью, на которой сидела молодая женщина, поглощенная своими мыслями. Я подошел к ней, чтобы поговорить, и узнал, что это одна из дочерей судьи П. Ее осознание греховности было очень глубоким. Я сел рядом с нею и стал наставлять ее. И до того, как покинули здание, она обрела спасение. Это была очень умная и искренняя молодая женщина, которая стала очень ревностной христианкой. Позже она стала женой евангелиста Андрю Вуда, известного во многих церквях, особенно в Нью-Джерси и в Новой Англии. Они с мисс С. сразу же объединились в молитве. Но среди старших членов церкви я не видел тогда духовного движения. Они находились в таких отношениях друг с другом, что прежде чем приступать к труду, им было необходимо глубоко покаяться и исповедоваться. Таким образом, положение вещей в этом городке требовало от меня, чтобы я уехал из Нью-Лебанона и занял свое место тут. Я так и сделал. В то же время на меня мощно сошел молитвенный дух, точно так же, как это было с мисс С. Сила молитвы распространялась и росла. Работа пошла с такой мощью, что слово Господа сражало сильнейших мужчин, делая их абсолютно беспомощными. Я могу назвать очень много случаев, подтверждающих это. Один из них произошел в воскресенье, когда я проповедовал на тему «Бог есть любовь». Там был Д., человек с железными нервами, довольно известный в городе фермер. Он сел прямо перед кафедрой. Во время проповеди он упал и некоторое время находился в сильной агонии. Спустя немного времени успокоился, но оставался лежать беспомощным, а потом его отвели домой. Вскоре после случившегося он покаялся и стал эффективным тружеником, приводя своих друзей ко Христу. Во время этого пробуждения известный юрист из Вашингтона Каунти находился по делам в Албани. Услышав о пробуждении в этом городке, он оставил свою работу, чтобы приехать и потрудиться со мной. Это был ревностный христианин. Он посещал все собрания и оказал мне огромную поддержку. Находился он там в ноябре, когда должны были проходить выборы руководства штата. День выборов я ожидал с беспокойством, переживая о том, что это может отрицательно сказаться на духовной работе. Я увещевал христиан бодрствовать и молиться, чтобы труд не был приостановлен никакими политическими событиями. Вечером в день выборов я проповедовал в церкви. Когда я выходил из-за кафедры, мистер Шипер, который был отцом преподобного Джорджа Шипера, основавшего позже Аберлин, подал мне знак со скамьи, где он сидел, чтобы я подошел к нему.
Эта скамья находилась в углу здания, с левой стороны от кафедры.

Когда я подошел, то увидел одного джентльмена, который в течение дня сидел за столом на избирательном участке и вел подсчет голосов. Он был настолько охвачен осознанием греховности, что не мог встать с места. Я сел рядом и немного побеседовал с ним, помолился за него, и он явно преобразился, получив спасение. В то время значительная часть прихожан сидела на своих местах. Когда я уже собирался уходить, мое внимание привлек человек, сидевший на скамье справа от кафедры. Это был еще один известный участник выборов, который так же, как и тот человек, подсчитывал голоса избирателей. Его переполняли сильные чувства, и он не мог уйти. Он также покаялся до того, как покинул здание церкви. Я упоминал о семье мистера П., которая была довольно большой. Помню, что их было 16 человек, включая детей и внуков, которые все покаялись и присоединились к церкви до того, как я уехал. В городе жила еще одна большая и очень влиятельная семья М. Большинство людей жили на достаточном удалении друг от друга. На улице, которая, если мне не изменяет память, простиралась в длину 5 миль. Поинтересовавшись, я узнал, что на той улице не было ни одной верующей семьи, и ни в одном доме не проводились семейные молитвы. Я назначил собрание в здании школы, которая находилась на той улице. К началу служения там собралось много людей. Темой моей проповеди стал следующий стих. «Проклятие Господне на доме нечестивого». Господь дал мне ясное понимание этой темы, и я смог глубоко ее раскрыть. Я говорил о том, насколько это прискорбно, что во всем районе нет ни одной верующей семьи, и город находится в ужасном духовном состоянии. Обратил внимание на то, что влияние мистера Б., бывшего служителя, который стал безбожником, принесло свои плоды. В результате этого служения почти все люди того района на собрании признали себя грешниками. В той окрестности началось пробуждение. Я помню, что в семье М. было 17 обращенных ко Христу. Но в городе было несколько влиятельных семей, которые не посещали собраний. Казалось, они находились под влиянием мистера Б. и приняли решение не ходить на служение. Однако в разгар пробуждения мистер Б. умер ужасной смертью, и это положило конец порожденному им противлению. Я ничего не мог предпринять, чтобы убедить эти семьи прийти в церковь. Мисс С. из Нью-Лебанона, услышав, что эти семьи не посещают собраний, приехала в Стефантаун. Поскольку ее отца все хорошо знали и уважали, любая семья, которую она хотела посетить, готова была принять ее с почтением и уважением. Она посетила одну из таких семей. Полагаю, мисс С. была знакома с их дочерями и убедила их пойти с нею на собрание. Они сразу же заинтересовались, и больше их не нужно было убеждать. Затем она побыла в другой семье и добилась такого же результата. Затем в третьей. И, наконец, она уговорила пойти на собрание все семьи, которые раньше не приходили. Почти все эти семьи обрели спасение еще до того, как я уехал из города. Вскоре почти все влиятельные жители города пришли в церковь, и духовная атмосфера там обновилась. С осени 1827 года я больше не был в том городе, но часто слышал о том, что пробуждение дало там хорошие результаты. Новообращенные стали здравыми христианами, и церковь в этом городе сохранила высокую степень духовной силы. Как и везде, главной особенностью пробуждения в Стефантауне был могущественный дух молитвы. Господь давал людям глубокое осознание греховности, и они тут же решительно обращались ко Христу. Их сердца наполняли великая любовь и огромная радость. Новообращенные ревностно подвязались в молитвах и в труде за спасение других людей. Пробуждение произошло сразу же после съезда.
Поэтому нанесло смертельный удар всякому противлению. Ни в каком другом городе я не ощущал себя столь удовлетворенным плодами своего труда, встречая там так мало противления. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений.

Жить счастливо не означает не знать боли и страданий. Вовсе нет. Истинное счастье в том, чтобы прожить сегодняшний день, радуясь присутствию Господа, несмотря на то, что произошло или происходит. Может, вы чувствуете себя отверженным, покинутым, одиноким. Вы ослабели в вере и думаете, что уже никуда не годитесь. Скорбь, слезы, боль и опустошенность могут буквально поглотить вас. Но Бог-то все еще Бог. Он — управитель Вселенной. Скажите себе самому, что переживете этот трудный час. Читайте Писание и размышляйте над прочитанным. Вы справитесь. В рассвете лет или у двери смерти вы все равно принадлежите Господу. Жизнь продолжается, и вы еще удивитесь тому, как много можно перенести с Божьей поддержкой. Может, боль не прекращается, и помощи ждать неоткуда. Но поверьте, Господь уже спешит к вам. Он примет вас в любящие объятия и поднимет до небес. Он избавит вас от страха смерти. Он покажет, как бесконечно любит вас. Поднимите глаза к небесам, зажгите свою веру. Когда вокруг сплошной туман и не видно никакого выхода, просто доверьтесь Иисусу. Он со всем разберется. Только верьте Ему на все 100. Кричите громко: «Иисус меня любит! Он со мной и не подведет меня!» Прямо сейчас Он действует. Меня не победить, не повергнуть на землю. Я не буду жертвой дьявола. Я не потеряю здравомыслия и целеустремленности. Бог на моей стороне. Я люблю Его, а Он любит меня. Главное, верьте. Вот обетование. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Исаия 54:17. Дэвид Вилкерсон.

Как это вышло? Как случилось? Как ты достиг меня, святой? Меня, которая гордилась и возвышала образ свой. Как ты увлек меня собою? Ведь я противилась тебе. Как я свернула за тобою? Как стала думать о тебе? Была упрямой и смышленой, ничей не слушала урок, неисправимо, своевольно, свое мышление, свой мирок, всегда права и неподвластна. Как ты нашел ко мне подход? Я помню день тот очень ясно, я помню тот переворот. Все, целый мир, душа и мысли, все развернулось пред тобой. И я вдохнула новой жизни, я стала в этот день другой. Друзья меня не понимали, порой крутили у виска, одни кричали и плевали, а у других была тоска. Меня как будто хоронили, а я жива, как никогда. Меня пугали и молили, но я с тобою навсегда. Кто мне заглушит твое слово? Кто мне закроет небеса? Где я найду еще такого? Что мне людские голоса? О, революция свершилась, и спала пелена с очей. Я родилась, я возродилась. Что мне страшиться палачей? Кто убедит меня в обратном, если я знаю, кто во мне? О, люди, как вам непонятно, доколе будете во тьме? Не я его достигла. Он достучался, он нашел. Какая честь, какая милость! Он приобрел, он снизошел. Как это вышло? Как случилось? Ты растопил меня, благой. Меня, которая глумилась и согрешала пред тобой. Смотрю на мир и горько плачу. Таких, как я была, не счесть. Слепым все видится иначе. Стучись, Господь, надежда есть.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. Исход 12 глава, 13 стих. Под защитой крови. Представьте мне доказательство того, что я спасен как знак моей принадлежности к народу Бога. И будет тебе кровь знамением. Другого нет. Не ищи его в себе, а смотри на кровь Христа. Взирай на его страдания, а не на свои чувства. Для Израиля было бы непослушанием всю ночь пытаться узнать, есть ли на их домах отметины крови. Бог сказал через Моисея: «Никто не выходите за двери дома своего до утра». И они сидели в своих домах и ждали рассвета. Их безопасность была в крови снаружи, а не в их чувствах внутри дома. Те, кто в страхе и трепете собрался вокруг своего пасхального агнца, были спасены не в меньшей мере, нежели те, кто спокойно дожидался рассвета. Вера проявила послушание Богу. Израильтяне взяли кровь и помазали ею. В этой искупительной крови была их защищенность. Но убедите меня, что Бог удовлетворен в отношении вопроса моих грехов. Увижу кровь и пройду мимо тебя. Прислушайся к этим словам. Его меч справедливости пронзил восхитительного заместителя. Его праведность не требует второго суда, не требует того, чтобы дважды умирать за грех. Этот же меч, поразивший Агнца, охраняет теперь тех, для кого была пролита кровь. Склонившись над умирающим, друзья сказали: «Ты покидаешь этот мир и скоро предстанешь пред Богом. Но что с твоей душой? Где твои грехи?» Мужчина был очень слаб, но все же смог прошептать: «Мои грехи покрыты кровью». Он знал, что Бог смотрит на жертву своего сына, а не на грехи тех, кто возложил на него свое упование.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В конце 9 главы книги Деяний мы находим два чуда. Первое чудо – исцеление расслабленного человека, 8 лет пролежавшего в постели. И второе чудо – воскрешение умершей женщины по имени Тавифа или Серна. И вот в нашем сегодняшнем разборе я хотел бы сосредоточить внимание на некоторых полезных уроках, которые мы можем извлечь из этих двух событий. Оба эти чуда связаны с Петром, посещавшим те места, в которых уже побывал другой служитель. Хотя человек, побывавший здесь раньше, не упоминается в этой главе, мы видим результаты его служения. Давайте начнем чтение нашего текста с 32 стиха из 9 главы книги Деяния. Случилось, что Петр, обходя всех, слово «всех» здесь представляет верующих, проживавших в Иудее, в Галилее и в Самарии, о чем сказано в предыдущем, то есть в 31 стихе. «Пришел и к святым, живущим в Лидде». Невольно напрашивается вопрос, каким образом святые, то есть верующие, очутились в Лидде? Это и есть подтверждение, предположение о том, что кто-то уже побывал здесь до прихода Петра. Кто-то уже распахал новину и посеял семена благой вести. И сделал это Филипп Благовестник, о чем сказано в конце 8 главы. «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. А теперь Петр идет по следам Филиппа и поливает то, что Филипп посеял». Читаем дальше, стих 33. «Там, то есть в Лидде, нашел он одного человека имени Инея». Здесь не сказано, был ли он верующий или нет. «Который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей, и он тотчас встал». А дальше сказано: «И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Вы заметили, что люди, видевшие Инея исцеленным, обратились к Господу. Они обратились не к Петру, а к Господу. Петр привлекает внимание не к себе, а к Господу Иисусу. И он не присвоил себе славу, как это делают некоторые. Нет. Всю славу он воздал Иисусу. «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос». Он не выставляет себя. Не мудрено, что не только жители Лидии, но и жители Сарона, а это был довольно большой район в Иудее, обратились к Господу. Дорогие мои, Господь не может доверить нам служение, если мы ищем имени для себя и привлекаем внимание людей к себе. При всей нашей одаренности и при всех способностях Бог должен отвергнуть ищущих славы себе. Они непригодны к служению в Царстве Божьем. Второе чудо произошло близ Иопии, о чем мы читаем дальше в 36 стихе. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Вы заметили, она была исполнена добрых дел. Так сказано об этой ученице Тавифе из Иопии. И, кстати, дорогие мои, то же самое можно сказать о многих христианах и даже о многих неверующих. Да, они исполнены тоже добрых дел. Они думают о том и о другом добром деле, которое они намерены когда-то сделать. Помочь бедному, посетить больного, сказать ободрительное слово, быть благодарными, не критиковать, а говорить только хорошее о других, ободрить обескураженных или сказать соседу о Господе. Да, они исполнены добрых дел, добрых намерений. Но, и вот тут оно, кончается. К сожалению, эти добрые дела не идут дальше мечты. Об этом же чаде Божьем, однако, о Тавифе сказано не только, что она была исполнена добрых дел, но добавлена эта знаменательная фраза «и творила много милостынь». То, о чем она была исполнена, Тавифа проявляла на деле. Вот тут вся разница. И при том не только тогда, когда она была в настроении, но постоянно. На это указывает форма глагола «творить». Она творила постоянно. Она преуспевала в добродетели, в труде, который Господь поручил ей. И труд ее не был тщетен перед Господом. О, как редки эти качества! Постоянство и усердие в добром деле. Как говорит Слово Божие, «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». В английском переводе сказано «делай со всей силой своей». Какое благословение, когда можно положиться на человека с уверенностью, что он обязательно сделает то, что обещал. О, дал бы Господь, чтобы больше верующих искали этого незначительного, или вернее сказать, малозаметного дара, вспоможения. Вы когда-нибудь заметили этот дар? О таком даре апостол Павел пишет в своем послании к Коринфянам в 12 главе. «Мы ищем больших, видных, значительных даров и пренебрегаем такими дарами, как вспоможение». Почему бы не начать просить, чтобы Дух Святой

и который никому не приносит никакой пользы, им нет страданий до смерти их, как говорит псалмопевец Асав, и крепки силы их». Как подходило этой ученице имя Тавифа, что значит «серна»? Да, она, как горная антилопа, с энтузиазмом мчалась по делам милосердия, утешая, одевая, кормя, ободряя и везде принося благоухание Господне. И совсем возможно, что во время одного из таких посещений она простудилась, а потом по причине утомления заболела воспалением легких и умерла. Возможно, что так оно случилось». Да, если бы даже не сказано было, что она была Христовой ученицей, мы могли бы узнать об этом по ее плодам. О, как церковь нуждается в таких людях! И спрашивается, почему такая душа должна умереть в зените своей зрелости? Веками человек мучается этим вопросом, и если не взять Бога в отчет, то не найти на него ответа. Рассказывает, когда у одного молодого человека спросили, почему ты родился глухонемым, то его лицо просияло, и он сразу же взял ручку в руки и написал: «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Но в данном случае угодно было Богу воскресить Тавифу, поэтому и тут мы можем сказать те же слова: «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Ответ мы найдем в этих словах Иисуса Христа: «Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И что дальше сказано? Я читаю 38 стих. «А так как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавшие, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними». Здесь мы видим обоюдную веру. Веру пославших за Петром и веру Петра. Веру позвавших Петра мы видим из их действий. Они поручили, чтобы два человека попросили Петра немедленно прийти к ним. И почему-то мне кажется, что это дело было поручено не просто первым попавшимся людям, а людям веры, людям, которые не отчаивались бы при первом же затруднении. Но мы также видим и веру Петра. Сказано: «Петр, встав, пошел с ними». Продолжай читать стих 39. «И когда он, то есть Петр, прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними». Вы заметили, и тут служение серны видны следы служения Филиппа. Да, Филипп проходил по этим местам и служил, а результат его служения мы видим в служении серны. Служение серны было особенно сосредоточено на нуждах вдовиц, на нуждах женщин, которые в те времена были особенно пренебрегаемы. Помните, как в Иерусалимской церкви, когда она росла молниеносными темпами, произошел ропот о том, что некоторые вдовицы были пренебрегаемы в раздаянии потребностей. И чтобы разрешить эту проблему, были избраны 7 человек, и их поставили на это служение. Одним из 7 избранных был Филипп. И вот Филипп, теперь уже благовестник, евангелист, видя физическую нужду вдовиц, проживающих в Иопии, не пренебрегает этой нуждой, он вдохновляет Тавифу к этому служению. И вот когда Петра ввели в горницу, в которой лежало мертвое тело Тавифы, дальше в 40 стихе мы читаем, что он выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Вы заметили, Петр не искал славы себе. Мы видим это из того, что он выставил всех вон и без шума, без рекламы молится над умершей. Но я думаю, что у Петра были
и другие причины, побудившие его молиться.

заботиться об усопшей за закрытыми дверями. Поступив так, он исключил возможности постороннего влияния. Не время было прислушиваться к советам или мнениям людей, или еще хуже, слушать, как кто-то выражает свое неверие. Есть люди, которые торопятся раскритиковать, а в такой момент критика послужила бы только препятствием, а не поощрением. В подобной ситуации люди способны внушить страх одним выражением своего лица, а страх – самый лютый враг веры. По всей вероятности, Петр вспомнил слова Иисуса: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видевший тайное, воздаст тебе явно». Именно так и поступил Петр, и Бог явно вознаградил его. Мы читаем в 42 стихе: «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Не в Петра, не в его духовный дар, не в его апостольство или набожность, а в Господа. Иисус Христос был прославлен. Дорогие мои, так бывает всегда, когда мы послушны Слову Господню, когда мы поступаем по Его воле. Он в свое время и своими путями вознаградит нас. А если мы ищем своего, тогда получается, как Господь сказал о лицемерах: они уже получают награду свою. Но, рассматривая эти два чуда, мы обнаружим еще один урок, очень поучительный для нас. Не без значения, что эти два чуда имеют поразительное сходство с чудесами, сотворенными нашим Господом во время Его земной жизни. Я имею в виду тот случай, когда наш Господь исцелил расслабленного человека и воскресил дочь Иаира, начальника синагоги. Вы помните? Обратите внимание на сходство. Иисус сказал паралитику, принесенному к Нему его четырьмя друзьями: «Встань, возьми постель твою и ходи». А что Петр говорит инею? «Встань, сложи постель свою». Так написано в подлиннике. «Сложи постель свою». Поразительное сходство. Петр почти дословно имитирует своего Господа. И заметьте второй случай. Здесь мы видим еще больше сходства с чудом воскрешения, сотворенным Иисусом Христом в доме начальника синагоги. Когда Спаситель вошел в дом Иаира, Он выслал всех вон, кроме родителей умершей девицы и Петра, и Якова, и Иоанна, и, взяв ее за руку, сказал ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе, говорю, встань». И когда Петра ввели в горницу, он выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». Вы заметили, Петр употребляет то же арамейское слово «тавифа», с разницей только в одной букве. Христос говорит «талифа куми», что значит «девица, встань», а Петр говорит «тавифа куми» – это обращение к взрослой женщине. Оба выражения ласкательные. Сознательно или подсознательно Петр повторяет то, что он видел и слышал от своего наставника. Петр подражает его методу и использует те же самые слова. Да, Петр следовал примеру, который был так дорог для него. Все мы знаем, как любовь наслаждается подражением. Сознательно или подсознательно, ученик обязательно будет подражать учителю, которого он любит и уважает. Из этого подражения Петра мы видим, какое сильное и доброе влияние оказало на него общение с Иисусом Христом. Невозможно быть в присутствии Иисуса и не отражать хоть каких-то качеств Его чудного характера и Его естества. Чем больше мы находимся в Его присутствии, чем больше мы в общении с Ним, тем больше мы будем похожи на Него. Апостол Павел так выразил эту истину: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа». Чему учит нас этот пример Петра? Чем ближе мы в общении с Иисусом Христом, тем больше мы будем похожими на Него и делом, и словом. И нам не нужно будет стараться быть похожими на Иисуса. Это подобие будет естественным и непринужденным. То, что Он переживал,
глядя на погибающие души, и мы будем переживать. Видя толпы народа, он жалился над ними. И у нас будут такие же чувствования к нуждам людей, если мы будем в тесном общении с нашим дорогим Господом. Но мы должны обратить внимание не только на то, насколько сходны два чуда, сотворенные Петром и сотворенные Иисусом, но и на огромную разницу между ними. Возьмем первое чудо. Слушайте, что говорит Петр. «Иней исцеляет тебя Иисус Христос. Встань и сложи постель твою». В первом предложении разница. И притом эта разница очень существенная. «Иней исцеляет тебя Иисус Христос». Иисусу нужно было только сказать «Встань, возьми постель свою и ходи». Христос творил чудеса, исцелял, воскрешал, прощал, потому что, будучи сам Сыном Божьим, Он непосредственно имел власть делать это. Он имел силу и власть совершать чудеса. Слуги же Его были полностью зависимы от Него и сами по себе ни к чему не были способны. Вот почему Иисус Христос сказал, «Без Меня вы не можете делать ничего». Вы заметили, при втором чуде, при воскрешении серны, Петр, преклонив колени, помолился. И только после того, как он помолился, он говорит, обращаясь к телу умершей, «Тавифа, встань!» Иисусу не нужно было этого делать. Он сам имел власть воскрешать из мертвых. А о чем это говорит нам, дорогие мои? Об очень важной истине. Во-первых, о том, что человек полностью зависим от Бога и является только орудием, каналом, инструментом в руках Господа. Притом его эффективность зависит от того, насколько он сам незаметен и насколько явен его Господь. Наше дело быть сокрытыми в нашем Господе. Пусть Он нами целиком владеет, пусть Он через нас действует и говорит, и пусть Ему одному воздастся слава и хвала. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Такими постоянно должны быть наши желания и молитвы. Не забудем, что сказал наш Господь Иисус Христос. Вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Где же похвала, возлюбленные? Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Поэтому, дорогие мои, первое условие для служения угодного Господу – быть полностью зависимы от Него, скрываться в Нем, чтобы виден был Он и Он один. И не забывать, что мы – только орудие в его руках. Когда мы так будем поступать, тогда он сможет нас употребить. К этому Господь нас призывает. Поэтому будем нести Христа народом, видя их так, как видел их Иисус, изнуренными, рассеянными овцами, не имеющими пастыря. Укажем же им, дорогие мои, что только в Иисусе спасение и избавление. Пусть Господь поможет нам в этом. И сейчас, если среди моих слушателей есть те, которые еще не познали Его, нашего чудного Спасителя, то обратите ваш взор на Иисуса, ибо только Он и Он один имеет силу исцелить вашу душу, и Он один имеет власть прощать грехи. Мы всего-навсего голоса, вопиющие в пустыне, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И мой дорогой радиослушатель, Он взял на себя и твой грех. Тебе нужно только принять то, что Господь совершил для тебя на Голгофском кресте, и ты будешь спасен. Да поможет тебе Господь в этом.

Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе. И сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Вторая книга Царств, 21 глава, 10 стих. Если любовь матери к ее убитым детям заставила ее оплакивать их смерть такое длительное время, не должны ли мы также оплакивать страдания нашего Господа? Она отгоняла хищных птиц. Не должны ли и мы во время молитвы также отгонять от себя греховные помыслы о мирском, которые пятнают наши сердца и мысли о Господе? Прочь, птицы греха, оставьте жертву в покое. Она претерпевает летний зной, холод дождей и ночной росы без крова и в одиночку. Ее заплаканные глаза уже давно не знали сна. Ее сердце было слишком исполнено страданиями, чтобы спать. Вот как она любила своих сыновей. Риц пострадала. Неужели мы отступимся при первых же трудностях? Неужели мы настолько малодушны, что не можем пострадать вместе с нашим Господом? Она прогоняла даже диких зверей с храбростью, не свойственной женщинам. А разве мы не будем готовы противостоять любому врагу во имя Иисуса? Ее дети обрели смерть не по ее вине, и она, не смыкая глаз, оплакивала их. Как же мы должны рыдать, когда именно за наши грехи был распят Господь? Наш долг пред Ним огромен, поэтому любовь наша должна быть горячее и покаяние искреннее. Мы должны бодрствовать вместе с Иисусом, защищать Его достоинство и черпать утешение в пребывании возле распятия. Обезображенные трупы могли ее напугать, особенно ночью. Но в нашем Господе, у распятия, которого мы собрались, нет ничего безобразного, а только прекрасное. Никогда еще красота не была такой выразительной и очаровывающей, как красота умирающего Спасителя. Иисус, мы будем бодрствовать с Тобою, пока Ты не явишься и не откроешься нам. И тогда мы встанем с вретища и войдем в зал царской славы. Чарльз Спёрджен.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Дар от Бога не один лишь голос и хороший музыкальный слух. Дар от Бога – это есть способность твоих ясных мыслей, ловких рук. Божий дар – твои глаза, что видят, чтоб ты видел ближнего нужду. Божий дар есть уши, чтобы слышать обращенную к тебе мольбу. Дар от Бога – это твои ноги, чтоб тебе добраться до больных. Дар от Бога – это твои руки, только для добра Бог создал их. Дар от Бога – силы и здоровье. Твой язык, чтоб славить Бога, петь. Дар от Бога – разум и способность заработать свой насущный хлеб. Видишь, как ты окружен вниманием, как ты щедро Богом наделен. Много ль сам ты приложил старания в своей жизни на труде святом. Надо быть душою благодарным и свой дар от Бога оправдать.

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:25-26.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание святого апостола Павла к Титу, глава 1. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих, к познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча, чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо.

то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Послание Титу, глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Глупых же состязаний и родословий, и споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, чтобы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному,
и сотруднику нашему.

и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мною ради Христа и Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благодать вам и мир от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1 глава с 4 по 6 стих. Пролог в книге Откровения. Верный свидетель. В этих стихах мы находим много поводов для того, чтобы превозносить Господа Иисуса. Во-первых, то, что Он есть свидетель верный. Слово «верный» применительно к Господу Иисусу. Иоанн использует в книге Откровения это слово трижды. В отрывке, который мы рассматриваем, Он назван верным свидетелем. Здесь на земле было много свидетелей, но ни один, кроме Него, не был совершенен. И потому только Его, без пятна и порока, можно назвать верным свидетелем. От Яслей до креста Он был непоколебим в Своем служении. В 12-летнем возрасте Он говорил: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». А однажды этот верный свидетель воскликнул: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иоанна 4:34. Он встал рано утром, чтобы получить указание от своего Отца. Как верный свидетель он заявлял: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Иоанна 18:37. Слово «свидетель» и его производные употреблены в Писаниях Иоанна несколько десятков раз, причем в основном применительно к Господу. В Откровении 3:14 мы видим его как свидетеля верного и истинного. В отличие от исповедующей церкви, которая должна была быть его свидетелем до его возвращения, но претерпела в этом отношении падение. В Откровении 19:11 он назван верным и истинным, который будет судить праведно.

Дорогие друзья, наверное, если вы в состоянии ходить по воскресеньям в церковь, то так и поступаете. Для большинства верующих это вполне естественно и правильно. Но возможно ли допустить, что наше присутствие на богослужениях — бесполезная трата времени? Неужели так может быть? Да, порой еще до того, как мы войдем в церковь, мы можем свести на нет то почтение и хвалу, которое хотим явить Богу своим поведением и жизнью в течение недели. В книге пророка Амоса Господь строго осуждает тех, кто пытается служить Ему и при этом не ведет благочестивый образ жизни. Народ избранный постоянно огорчал Бога, поклоняясь идолам. Когда они собирались для поклонения Ему жертвоприношениями и песнопениями, Богу было противно их лицемерие. В книге пророка Исаии Бог наставлял свой народ в том, что прежде чем они придут к Нему для поклонения, нужно перестать делать зло, научиться делать добро и искать правды. Какое сильное наставление! Прежде чем мы приступим к богослужению, нам нужно упорядочить свою жизнь, исповедав свои грехи и спросив Божьего прощения, и только после этого принять участие в служении. Наш образ жизни и послушание воли Божьей — вот необходимые элементы нашей подготовки к церковному собранию. Без этого наше богопочитание будет лишь пустой тратой.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Я видел, как кузнец ковал на прессе огненный металл, напоминая тем картину, как мнет горшечник свою глину. Со всех концов металл он давит, то вдруг покривит, то подправит. Казалось, был бы он живой, раздался б здесь ужасный вой. И пролетела мысль невольно, ему, наверное, очень больно. Но он на жребии не роптал, ведь он бездушный, лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть такой закон, чем больше делают укол. Чем давят прессом посильнее, тем он становится прочнее. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои колени не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, боев и агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, не кольнула. И слышу дивное признание, мое любимое создание, я все душе твоей давал, чтоб ты был лучше, чем металл. Чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность и нежность пламенной души, и чтобы вовсе не грешил.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

В эфире передача «Это интересно». Наиболее излюбленным объектом сочинителей от микрологии была Библия. Они неутомимо и беспощадно штурмовали ее, разбирали на строчки, на слова и даже на буквы. Да, именно, в самом прямом смысле на буквы. Были и такие, которые затратили годы упорного труда на то, чтобы выяснить, сколько букв содержит Библия. Результат, конечно же, всякий раз выходил иным, в зависимости от того, какой из существовавших текстов они просчитывали. В начале XIX века нашелся наконец-то один теолог-англиканец, который навел порядок, взяв за основу канонизированный английский перевод. Он подсчитал, сколько в Библии книг, глав, стихов, букв, какая в Ветхом и Новом Завете центральная книга, глава, центральный стих, какой самый короткий стих, самая короткая глава, самая длинная глава, прочая статистика. 21 стих 7 главы книги Ездры содержит все буквы алфавита, за исключением буквы «J». 19 глава 2 книги Царств и 37 глава книги пророка Исаии совершенно идентичны. Последние два стиха 4 книги Царств и последние два стиха книги Ездры совершенно идентичны. Союз «и» встречается в Ветхом Завете 35 543 раза, в Новом Завете 10 684 раза. Имя Иеговы упоминается 6855 раз. Обращение «Господь» 1855 раз. Но в этой замечательной статистике имеется, увы, погрешность, точнее, недостаток в собственном смысле слова. Просвещенный исследователь устрашился арифметической задачи, решение которой увенчало бы труд его поистине царской короной. Он не высчитал центральной буквы в Библии, вероятно, потому что очень утомился.

117 псалом – центр Библии по главам. То есть 594 главы до 117 псалма и 594 главы после 17 псалма. 1188 – сумма глав до и после, плюс один центральная. Центральный стих псалма 117, стих 8. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы – Псалом 22, Иоанна 14 глава. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 глава – глава веры. 2 глава книги Деяний – рождение церкви. Похожие главы – 4 Царств 19 и Исаия 37 глава. Самый длинный стих – Есфирь, 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих Иоанна 11:35. Золотой стих Библии Иоанна 3:16. Самый скорбный стих Марка 15:34. Слово «Бог» встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются только один раз в Библии, это «Преподобный» Псалом 111:9, «Вечность» Исаии 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. Библия поделена на главы в 1227 году. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов – вере и более 2000 стихов – деньгам и богатству. По статистике Международного библейского общества «Гедеон» число новых Библий, которые продаются, дарятся или распространяются иным каким образом в США, составляет около 168 тысяч в день. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляется в Библии 77 раз. Есть 49 различных продуктов, упомянутых в Библии. Миндаль и фисташки – единственные орехи, упомянутые в Библии. Слова «не бойся» появляются в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» встречается только три раза в Библии. В VI веке было принято говорить «Господь благослови» человеку, который чихнул. Они считали, что так из тела выходит зло. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от креста, будет наследовать землю, те, кто слева, будет гореть в аду. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых больше половины уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Такого мы не находим ни в какой другой книге. Зададим вопрос. Возможно ли объяснить исполнение множества этих пророчеств без действия Бога простой случайностью? Итак, Библия не имеет человеческого происхождения, ибо написано «Все Писание Богодухновенно». Бог избрал людей, которым передал важную для нас информацию, чтобы те беспристрастно записали ее для нас.

Для меня большим примером в деле благовестия оказалась сестра Эмилия Бертельсон. Сама она была из Швеции. Бог призвал ее, когда ей было 17 лет, и повелел ей выучить русский язык и проповедовать русским людям о Христе. Она поехала в Петербург, окончила школу, где и выучила русский язык. Бог ее направил в Эстонию, на побережье Чудского озера. Там она трудилась до глубокой старости, пока Господь не отозвал ее к себе. Когда она проповедовала, на слушающих снисходила благодать.

мы были свидетелями тому, как Бог использовал сестру Эмилию. В собрании присутствовали русские, эстонцы и финны. Среди них были и староверы, православные, лютеране и баптисты. Мира между ними никогда не было. Дело доходило до того, что православные не разрешали хоронить на своем кладбище и даже выкапывали покойников другого вероисповедания. Власти в результате дали верующим другого вероисповедания отдельное кладбище. Бог через сестру Бертельсон совершил чудо. Ее полюбили все. И все примирились, видя ее любовь и искренность. Она очень сильно любила Бога и людей. В ней видели Иисуса Христа. Помню, когда она была уже в преклонных летах, братья выводили ее на кафедру под руки, старенькую, но сильную духом и богатую верой. Для меня она была большим примером подражания в служении Богу и людям. Когда она умерла, ее гроб лютеране, баптисты, православные и католики несли на руках все вместе по очереди. Когда в 40 лет я вышла на пенсию, то по приглашению служителей из церквей ездила по Украине, Средней Азии, по Волжью, Молдавии с благовестием. Господь в то время творил большие чудеса. В 1968 году меня пригласили в гости в город Заволжье. Вместе с Тамарой Сарапик мы поехали посещать Горький, городец Заволжье. В городце у Тамары жила тетя. В тех местах не было церквей, но мы провели много общений. На собрание одной из групп были приглашены сестры Люба и Надя Масловы. После беседы они обе отдали свои сердца Господу. На другое общение приехали их две младшие сестры, а на третий раз мама, и все они покаялись. Бог продолжал работать с этой семьей. И позже, когда они переехали в Эстонию, там покаялся и их отец. Хочу рассказать об интеллигентнейшей женщине Соломоновой Ирме Петровне, с которой Господь свел меня в Кохтла-Ярве. В квартире, которую дал мне Господь, я принимала многих братьев и сестер. Однажды у нас было большое общение. У меня остановились христианские певцы Виктор Семенович Рякузов и другие братья. Разговаривали, общались, и в один момент мне стало не очень хорошо. Я попросила всех гостей продолжать общение, а сама решила пойти в поликлинику с Сашей Грачевой. Сижу в очереди вместе с несколькими женщинами. Одна из них была матерью председателя горисполкома. Одна из них говорит: «Ой, Господи, как плохо!» А я ей говорю: «Как правильно по адресу вы обратились!» И мы стали беседовать о Боге. Всех одну за одной вызывали к доктору. И вот осталась я и еще одна женщина. И вдруг она стала меня стыдить. «Как вам не стыдно? Как вы в таком цивилизованном месте можете говорить о Боге? Темные вы люди. Как вам не стыдно?» «Так это же самое подходящее место», — ответила я. «Разве вы не понимаете, что люди все равно думают о Боге и о смерти? Вы посмотрите хотя бы в газету. Там пишут, что люди просят сменить название остановок: поликлиника, аптека, больница и кладбище. Прямо жизненный путь. С вами интересно?» — говорит она. И тут меня вызвали в кабинет. Закончился мой осмотр. Выхожу из поликлиники, и вдруг меня кто-то окликает. Оглянулась, а на крыльце поликлиники дама с букетом, та самая, что меня стыдила. «Стойте, хочу поговорить с вами. А вы и вправду верите в Бога?» «Правда?» — говорю я. «А вы кто?» «А я преподаватель английского языка. Зовут меня Соломонова Ирма Петровна. Видите, с букетом иду. Сегодня же 1 сентября, мой профессиональный праздник. А я тоже хотела стать преподавателем. Начала учиться в педагогическом институте, но мне не дали закончить учебу из-за того, что я верю в Бога», — сказала я. «Но Бога нет».
«Как же можно говорить о том, кого нет?» — возразила я. «Ирма Петровна, вы в календаре слово «воскресенье» видели? А задумывались ли, почему этот день так называется? Из-за воскресения Христа». «А я не задумывалась об этом», — отвечает Ирма Петровна. «А думать-то надо. Во времена Ноя было так же. Люди жили и не думали о наказании, а оно пришло, и погибли во время потопа все, кроме семьи Ноя». «С вами очень интересно», — сказала Ирма Петровна и отдала мне половину своего букета. «А вы сами читали Библию? На собрании были хотя бы раз?» — продолжила я беседу. «Как же вы судите о том, чего вообще не знаете? Вы же образованная женщина. Вот вы говорите, что я темная. Так, я темная, потому что мне учиться не давали, и папу моего убили за то, что верующий». Ирма Петровна задумалась, а потом говорит: «Как же вы живете?» «Так и живем, с Божьей помощью». «А где вы живете?» — спросила Ирма Петровна. Стали выяснять, и оказалось, что мы живем совсем рядом. Ирма Петровна попросилась зайти ко мне и продолжить беседу. Это была встреча, запланированная самим Богом. Мы пели, беседовали. Виктор Семенович Рякузов задавал ей вопросы. Ирма Петровна была потрясена тем, как поют необразованные певцы, о чем размышляют проповедники. Вопросы, которые ей задавали, глубоко ее затронули. Прошло некоторое время. Однажды в Финском заливе выбросили с корабля запакованные в целлофан Библии. Наверное, братья и сестры из-за границы пытались передать их верующим в Советский Союз. В школу, где преподавала Ирма Петровна, одну из этих Библий принес начальник полиции, муж учительницы. Он показал книгу в учительской и говорит: «Гляньте на чудо! Видно, есть еще у нас темные люди, которые Библию читают. Отдайте-ка эту книгу мне», — попросила Ирма Петровна и стала читать Библию. Однажды она прибежала ко мне, вся взволнованная и заплаканная. Я стала спрашивать, что случилось, а Ирма Петровна говорит: «Я прочитала третью главу первого послания апостола Иоанна. Там говорится, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А я так часто думала о людях плохо, считала ниже своего достоинства здороваться с теми, кто ниже меня». Мы молились и беседовали с Ирмой Петровной о том, как Бог может изменить сердце и влить в него любовь. И Бог начал с ней свою работу. Однажды Ирме Петровне попала в руки книга Муди «Жизнь после жизни» на английском языке. Она прочитала, перевела, и ее муж после прочтения был просто потрясен. Вскоре приехал в Таллин Билли Грейм. Вместе со мной Ирма Петровна попала на одно из его выступлений. Ей очень понравилось, но она говорила, что должна убедиться во всем сама. И вскоре ей представилась такая возможность. Ирма Петровна была моржом и купалась в Финском заливе с мая по октябрь. Однажды она приехала купаться со своей подругой. В тот день был сильный ветер и волны. Только вошли в воду по грудь, сильный ветер сбил у Ирмы Петровны очки, а зрение у нее было очень плохое, -9. И тогда она взмолилась: «Бог, о котором я слышала, который все видит и знает, помоги мне найти очки, пожалуйста». «Ты что, безумная?» — говорит ей подруга. «Мы с тобой по грудь в воде, и при таком ветре и волнах ты надеешься найти очки?» Пришло время выходить. Ирма Петровна продолжает молиться и искать, а подруга продолжает смеяться над ней. Вдруг она ногой нащупала и подняла со дна свои очки. Подруга была просто в шоке, а Ирма Петровна говорит ей: «Видишь, живой Бог дал мне эти очки». «Это было невозможно», —
но он может все. Вернувшись с залива, она прямо с автобуса побежала к нам рассказать о чуде. Так укреплялась ее вера изо дня в день. Много лет спустя, когда мы уже уехали в Самару в 1982 году, она позвонила мне и попросила молиться, так как у нее обнаружили рак. «Может ли Бог исцелить?» — спрашивала она. Я отвечала ей, что сила молитвы познается молитвою. Бог ответил на просьбу Ирмы Петровны. Она пригласила меня, и я, Виктор Солдаткин и другие из Самары приехали ее посетить. Она говорит: «Меня Бог исцелил». Радостная, а муж ее тоскует, говорит нам тихонечко: «Она умирает, рак у нее». Не мог поверить, что Бог ее исцелил. По иронии судьбы, он умер на несколько лет раньше Ирмы. В 1971 году братья из Сталина с нашим местным руководителем братом Субботиным благословили меня на труд благовестия, чтобы я смелее говорила в собрании. Все русские общины Эстонии стали приглашать меня на евангелизации, так что мой папа оказался пророком, благословляя меня на труд благовестника, свидетеля великой Божьей милости. Времена были трудные. Атеисты, коммунисты не разрешали проводить евангелизационные собрания. Но братья-эстонцы поступали очень мудро, используя государственные праздники. В эти дни они проводили неделю евангелизации. Каждый день проходили собрания, на которые приглашали гостей, в том числе и меня. Мы испытывали большие благословения. Помню, как не только неверующие приходили к Господу, но и верующие обновляли свое посвящение Ему. В городе Раквере пресвитером был Арпад Александрович Ардер, которого за его обаятельную улыбку называли «брат Солнышко». Он был образованным человеком и владел 5 языками. Он часто вызывал кохлоярскую молодежь к себе на служение. Потом стали приглашать на собрания таллинцы. По приглашению служителей ездили в Пярну, Тарту, Элву, Нарву и в другие места, на берег Чудского озера. Когда мы бывали на общениях, иногда нас посещала милиция. Первый их вопрос был: что это за сборище? Я отвечала, что это не сборище, а празднование дня рождения. Милиционеры, конечно, интересовались, чей день рождения. Хозяйка, у кого мы дома, предъявляла свидетельство о рождении или паспорт. Так мы всегда использовали чей-то день рождения. Всегда была на столе картошка в мундире, селедка с луком, залитая растительным маслом, и ржаной хлеб и чай. Слава Богу, все были очень довольны и радостны. В 1972 году мы небольшой группой поехали в Молдавию, в районное село Тараклия, на свадьбу моей племянницы, Любви Степановны Карамалак. Там нам рассказали о судьбе солдата Ивана Моисеева, которого убили в армии. Выслушав эту жуткую историю, многие братья и сестры собрались в комнате после свадьбы и молились за семью Моисеевых, чтобы Бог утешил и благословил родителей. Родители Вани Моисеева жили тогда в Волонтеровке, недалеко от того места, где мы находились. Брат Аврааменко Григорий предложил поехать их посетить. Решили ехать он с женой и дочерью. Я, брат Рашеор Митя и Валя Пиржей. В понедельник утром мы поехали на 2 машинах. Когда мы добрались до места, дождь лил, как из ведра. По селу вела дорога из гравия, упиравшаяся в православный храм. Дальше твердой дороги не было, а сплошная грязь, и на машинах ехать было невозможно. Брат Григорий предложил оставить машины недалеко от православного храма и пойти пешком, а в машине осталась его жена с дочерью. Только прошли 100 метров, опять пошел ливень, от которого мы поспешили спастись в первом попавшемся дворе.
Там отец с сыном пригласили нас пройти под навес. Хозяин по-молдавски спросил, не комиссия ли мы из Москвы. Брата Аврааменко спросил, а что такое? Хозяин говорит, а разве вы не знаете, что на прошлой неделе была большая комиссия из Москвы и делали экспертизу Ивану Моисееву? Он рассказал, что Ваню в армии убили за то, что он христианин, а в документах написали, что он утонул. Но мать не верила в это. И когда привезли его в цинковом гробу, мать и отец пошли за врачом и начальником милиции, чтобы в их присутствии вскрыть гроб. Никто из представителей власти не пришел. Тогда они сами вскрыли гроб и ужаснулись. С ними было очень много соседей. Они увидели 6 проколов в сердце, обожженные пальцы рук и ног, а губы в ссадинах. Не только родные, но и соседи были ужасно расстроены. Они сразу составили документ, где описали все, что видели, и что от утопления не может быть таких ран на теле. Послали в Москву в соответствующие органы и настаивали на экспертизе тела. Через короткое время приехала комиссия из Москвы. Сделали экспертизу, вскрыли гроб, дали заключение, где было подтверждено, что от утопления не бывает таких следов на теле. Это нам рассказывал молдаванин-коммунист, а сын его был комсомольцем, добавив, что сейчас быть баптистом нельзя, убьют как Ваню. Дождь перестал, и мы пошли дальше. Прошли одну или две улицы. Опять полил дождь. Мы снова забежали в первый попавшийся двор. И этот хозяин подумал, что мы комиссия из Москвы по вопросу Моисеева. И опять Григорий спросил, что это за дело. А тот ответил, «Да разве вы не знаете, как убили молодого солдата в армии за то, что он баптист?» И рассказал нам всю историю заново. Тут и дождь перестал. Мы спросили, далеко ли от него живут Моисеевы. Молдаванин, добрый человек, говорит, «Да вот, через 3 дома от нас». Подошли мы к дому Моисеевых. Калитка очень низкая, дом бедный. Мы постучались и вошли по приглашению матери Ивана в дом. «Братья и сестры, если бы вы видели эту обстановку, какая беднота!» Мы зашли, представились, кто откуда, поприветствовали христианским приветствием мир вашему дому и мир сердцам вашим. Они стоят измученные от пережитого. Я сказала, что я из Эстонии. Аврааменко сказал, что он из Новых Анен, и брат Митя Рашиор сказал, что он из Валя-Пержей. В сенях прихожей лежит бабушка на деревянной кровати, вместо матраса — солома. А сама она такая счастливая. Я, говорит, уверовала от внука Вани, когда он был в отпуске. Счастливее меня нет. Я ведь дитя Божье. Я скоро пойду к нему. Мы помолились, выложили, сколько у кого было денег, и после этого они немного расположились к нам. Мама с сыном Романом рассказала все подробно по порядку. Когда пришло сообщение, что Иван утонул, она со старшим сыном, неверующим комсомольцем, поехала в часть. Сына вызвал начальник к себе и долго держал его в кабинете. Потом отдали им оцинкованный гроб и 2 сопровождающих солдат. Приехали они в волонтировку домой, и солдаты сразу уехали. А на сердце у матери мысль, что сына убили, а не утонул. Решили открыть гроб. Пошли позвать главврача и начальника милиции, чтобы они присутствовали при вскрытии гроба. Но они не пришли. Ванина мать все же решила открыть, во что бы то ни стало, и посмотреть на сына. Старший сын отталкивал и упрашивал ни за что не открывать. Говорил, что не даст это сделать. «Я его оттолкнула», — говорит Ванина мама. Сказала, это мой сын, и поэтому открою гроб. Сын возражает. «Мама, я подписку дал, что открывать не будем». А она отвечает. «Так вот о чем так долго говорили с тобой в кабинете».
Со своим сыном можешь поступать, как хочешь. Это твое дело. А Иван — мое дитя». Сбежались соседи, человек 30. Гроб открыли. Страшно и ужасно было смотреть на тело Вани. 6 проколов в сердце, губы в ранах, видны следы ногтей. Похоже, он молился, а ему закрывали рот. Пальцы, руки, ног и живот, по всей видимости, обожжены паяльной лампой. Сделали несколько фотографий, как его изуродовали, и похоронили в тот же день. Потом составили акт, чтобы послать в Москву. Написали, что от утопления такие раны не бывают, и все соседи подписались. Пока мама рассказывала нам эту историю, у нее несколько раз были сердечные приступы, а также и ее мужу было плохо. Через 2 недели, по рассказам мамы Вани, приехала комиссия военных из Москвы. Выкопали гроб, сделали экспертизу тела и выдали такой документ, что от утопления таких ран не бывает, и пообещали разобраться и виновных наказать. А сын Роман должен был призываться в армию через 1,5 года. Мать сказала комиссии, что пока они получат документ с гарантией, что с Романом не повторится такая трагедия, и он вернется домой здоровым, не отпустит его в армию. Никакого документа, конечно, из Москвы так и не дождались. История этой семьи ужасна. Материально они были бедны. Братья и сестры, услышав об этом, отправляли посылки с продуктами и одежду. Но, к сожалению, до них ничего не доходило. Тогда верующие стали возить посылки лично к ним на дом. Вот такие тяжелые испытания случаются у некоторых Божьих детей. Кто-то прославляет его мученичеством, кто-то подвижническим трудом. Мне же даровал Господь милость прославить его в благовестии, а также в молитвенном служении. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьи

Вблизи високий гор, где море бурное бушует неустанно, был дом. А в доме том жила семья безбожного мирського капітана. Мечом жестоким или в дару грудь для капитана была весть о Боге. Не мог тогда он радостно вздохнуть, и ум его бывал тогда в тревоге. У капитана сын чудесный был, как ангел Божий кроткий 10 лет имея. Спасителя Христа он крепко полюбил, отраду в нем вселюбящий имея. И вот однажды с бабушкой своей, которая ему о Боге говорила, он часто проходил среди полей, где все душе о Боге говорил. Вот бабушка порой начнет рассказ, как любит Бог цветочки полевые, как радуют они и старый взгляд, его могущество свидетелей живые. Любя людей, мой мальчик дорогой, Господь создал цветков покров чудесный, чтоб мы, глядя на образ их живой, помнили, что есть Творец Небесный. И помни ты, что есть любовь Господня, пускай хранит тебя от бури, а дай ему ты сердце с юных лет, чтоб жить его божественной лазури. Но скоро бабушка седая умерла. Ее любящие прощались со слезами, особенно же внук. Она для него была столь близка, словно мама. С тех пор прошло немного дней. Отец по-прежнему суров, с утра он будет сына, вставай, пойдем пройтись, и вот вокруг долина. Ах, милый папочка, какая красота! Как чудно все на свете создал Бог! Бог — это бабушки мечта. Так думают ли старые и дети? Природа создала все это, а не Бог. Вот подрастешь, сынок, и поумнеешь. О, нет! Господь создать лишь только мог. Ту красоту полей, тот ветерок, что веет. Да, отравили сказками, сыночка. Ну ничего, развеем тот туман. Ступай домой, смотри, какой святой! Кричал отец, высказывал угрозы. И в темной комнате серой печальный мальчик лил по-детски слезы. Но время подошло проститься. Капитан собрался в плавание далекое морское. Ну что же, милая, прощай и не грусти, ведь скоро мы увидимся с тобою. И ты, сынок, прощай, но знай хоть строг, тебя люблю я очень, ведь ты мой сын, мужайся и крепись, тобой я озабочен. Прощай, прощай, о папа дорогой. О, никогда тебя я не забуду, дабы тебя хранил Христос святой. 3 раза в день я за тебя молиться буду. В 9 часов утра, в 12 часов дня и вечером в 6 я буду на коленях. И верю, Бог убережет тебя, грозящие опасности отнимет. И сын отца в слезах поцеловал. Смутился капитан, скрить стараясь, он быстро к двери зашагал. Сынок смотрел, вслед слезы утирая. И месяц в дороге капитан, второй, вже путь его возвратный, душа его тоскует, и вдруг завыл на грани ураган. Скипело море, яростно бушуя, во тьме громешной молния и гром, свирепствуют громады, весь экипаж в отчаянии немом. Смутился капитан, треск оглушительно ему вдруг понять дал, что пароход разбит о камень. Звучит приказ, чтоб женщин и детей спасать скорей на лодках парохода, плывущий каждый жизнь свою, и каждая рука за что-нибудь хваталась. Немногих смерть
оставила людей. На дно ушла большая часть народа. А где же капитан? Он жив, плывет, но руки все слабеют. Он ощущает гибель вот-вот. В глазах его темнеет. О, Господи! Тут вырвалось с души его душевный крик моления, и руки ловлят щит, плывущий впереди. Он этот щит хватает, как спасение. Но это избавление только часть, ведь силы нет, она как медь тонула, и в каждый миг борьбы могла напасть на беззащитного зубастая акула. Его невольный взгляд на мокрые часы. 12-й! О, Господи! Сыночек молится ведь там, и я взываю в полном раскаянии. О, если жизнь мне возвратишь, я буду твой и до скончания. Сыночек молится ведь там. Недолго плыло на щите, плакал, каялся, молился, и сына вспоминал, до Господа душою возродился. И вдруг, о счастье впереди, виден пароход, на палубе склоненные матросы, на место постраждавших он плывет. Вот капитану сбрасывают трость, спасен! Спасен! Нельзя скрывать здесь слезы раскаяния, с грехом неверия. Окончил он борьбу. Теперь спешить к жене, расцеловать сынка и с ними вместе Господа прославить. Теперь он будет жить для Божьей славы. Спустя неделю наш капитан к двери ночной подходит, а дом скорбить печальным извещением, что он погиб, но он того не знает. Вот он звонит, шаги подходят, двери слышны, и голос женский вопрошает: «Кто там?» «Я муж твой, вернуться мне Бог дал. Ты, о Господи, ведь быть того не может, ведь все погибли!» Голос продрожал. Нам известили, что погиб ты тоже. О, не рассказать мне той радостной встречи с женою и сынишком, что все то передать, слова обычные, поверьте, слабый слишком. А сын как рад, как славить он Творца, сбылась его мечта, сбылась и расцвела, как лилии, как розы, молитвы детские, какая сила в вас! Они освежают родителей тот час, как освежается поблекший лист росою.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

В нашей вчерашней радиобеседе мы сказали, что есть множество различных законов, которые управляют Вселенной. Есть законы физические, есть также и законы духовные. Большинство физических законов связаны с последствиями. Так, например, закон тяготения. Никто из нормальных людей не спрыгнет с окна четвертого этажа, не опасаясь за свою жизнь. Такая личность знает, что есть закон в действии, и что этот закон непременно заставит ее упасть на землю с определенными последствиями, повреждениями или смертью. В прошлый раз мы указали на то, что в подобных случаях мы отнюдь не нарушаем этих законов. Наоборот, эти законы уничтожают нас. Никто не может уничтожить закон всемирного тяготения. Но человек, который игнорирует закон гравитации, то есть тяготения, непременно будет поврежден или вовсе уничтожен этим законом. Мы указали также на то, что существуют духовные законы, которые являются универсальными, то есть которые действуют в любом уголке Вселенной, в каждой ситуации и в каждой индивидуальной жизни. Во вчерашней радиобеседе мы сконцентрировали свое внимание на специфическом духовном законе, который во всем объеме управляет во Вселенной и в жизни каждого человека индивидуально. Этот закон сформулировал сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. Читаю. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». В прошлой лекции мы сказали, что смирение – это решение воли. Это отнюдь не эмоция. Это не благочестивое религиозное чувство. Смирение отнюдь не относится к сфере эмоций. Библия всегда говорит «смирись, смирись, человек». Другими словами, это нечто такое, что мы сами лично должны сделать. Смирение происходит из сферы воли и всегда выражается в соответственных действиях человека. Мы привели пример человека, приглашенного на брачный пир. Если этот человек был горд, то он непременно искал почетное место. Если же он был смирен, он искал для себя место где-то сзади. В каждом случае это было решение, выраженное в действии. Сегодня я желаю беседовать на тему первого случая в истории Вселенной, где мы видим этот закон в действии, а именно, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. В нашей лекции мы возвратимся к доисторическому периоду, к тому времени, когда еще не было на земле человека, когда существовали небеса со своим воинством, но человеческого рода, как мы знаем его сегодня, еще не было на сцене истории. Потом мы идем еще дальше, к периоду, когда был сделан первый грех. Мы отправляемся к информации ветхозаветнего пророка Иезекииля. Мы должны помнить, что служение этого пророка не только открывает перед нами тайны будущего, которых мы бы не знали, но открывает также тайны прошедшего, которых мы также никогда не узнали бы. В данном конкретном случае мы рассмотрим тайны отдаленного прошлого, объявленные через пророческое служение, которых мы никогда не узнали бы другим путем. А теперь я желаю сделать некоторые фундаментальные положения. Первым грехом во Вселенной была гордость. Не пьянство, не аморальность, не убийство, но гордость. И эта гордость привела к восстанию, к бунту. Внутреннее выходит наружу. И одной из характерных и важных черт Библии есть то, что она открывает нам не только внешние действия, но обнажает внутренние причины. Гордость была внутренней причиной, приведшей к внешнему акту бунта против Бога. Этот первый грех имел место в небесах, не на земле.
Он был совершен ангелом, а не человеческим существом. И гордость, которая совершила этот первый грех, выросла из мудрости и красоты, которые были даны самим Творцом. Эта ситуация описана в 28 главе книги пророка Иезекииля, который говорит, имеет в виду две личности. Первый есть управитель города Тира, тогда как второй – царь этого города. Первая личность ясно объявлена для нас как человеческое существо. И хотя он провозглашает себя Богом, Священное Писание подчеркивает, что он человек. Вторая же личность, царь Тира, никогда не был человеческой личностью, а был ангелом, павшим ангелом. А теперь я желаю прочесть, что говорит Иезекииль об этой второй личности, о царе Тира. И я желаю сразу же заметить, что речь здесь идет о падшем ангеле, Херувиме. Мы читаем книгу пророка Иезекииля, 28 главу, стихи от 11 до 17. Читаю. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усажено.

херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Я желаю кое-что сказать об этом уникальном существе Херувиме. Стих 12 говорит, что он был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Вероятно, он превосходил своей мудростью и красотой все Божьи создания. Стих 13 информирует нас, что он был в Эдеме, в саду Божьем. Стих 14 говорит, что он был хранителем Херувимом, а не человеком. Стих 15 подчеркивает, что хотя он был таким мудрым и красивым, он тем не менее был созданным существом. Он не был Богом. И тогда, к нашему удивлению, стих 16 говорит, «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды». Здесь слово «торговля» – очень интересное слово. Короткое объяснение – дословно оно значит «идти туда и обратно». Здесь стоит слово «торговля», потому что торговцы ходят, ездят туда и обратно. Однако оно, то есть это слово, родственно другому слову, которое упоминается в ряде случаев в Ветхом Завете. И это слово переведено как «клеветник» или «сплетник», «ябедник», «доносчик». Позвольте дать вам несколько примеров. Книга Левит, 19 глава, 16 стих, читаю. «Не ходи переносчиком в народе твоем». То же самое родственное слово мы находим в книге Притчей, 11 главе, 13 стихе, читаю. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». Таким образом, главная мысль этого слова – тот, кто переносит, сплетни, клеветник. И когда мы возвращаемся к небесной сцене, изображенной Иезекиилем в 28 главе, мы получаем ясную картину того, что должно было там произойти. Я предлагаю теперь свое личное понимание этого отрывка. Этот Херувим, имя которого в это время было Люцифер, яркий, сияющий, светоносный, утренняя заря, был, как говорит Священное Писание, главой одной трети созданных Богом ангелов. Но он был таким прекрасным и мудрым, что ему хотелось занять еще высшую позицию, которая бы освободила его от подчинения самому Богу. Он чувствовал в себе право быть равным Богу и начал готовить восстание. Он сказал в среде порученных ему ангелов, вероятно, следующее – «Слушайте, ангелы, Бог не оценивает до конца вашу мудрость и вашу силу. Вы должны иметь более высокое положение. Бог не оценивает до конца и мою мудрость, и мою красоту. Я заслуживаю на более высокое положение. Я хочу вам сказать, что если вы последуете за мной, я утвержу свое равенство с Богом». И так началось восстание против Бога, и Священное Писание ясно говорит, что Бог убрал, удалил из места своего присутствия треть ангелов и самого Люцифера за их восстание. Но обратите внимание, что корнем этого восстания была гордость, всплывшая на арену по причине неописуемой мудрости и красоты Херувима. Его гордость произвела восстание, бунт. Когда он возвысил себя, он был сброшен вниз. Пророк Исаия описывает такую же сцену на небе в 14 главе своей книги. Но за неимением времени мы ограничимся сегодня только первой сценой из книги пророка Иезекииля. Итак, кто возвышает себя, будет унижен. А кто смиряет себя, будет возвышен.

звала его, и он не отзывался мне». Книга «Песнь песней», 5 глава, 6 стих. Иногда молитва задерживается, как проситель у ворот в ожидании царя, который, выйдя, может дать ему благословения, которых он жаждет. Господь, дав нам великую веру, испытывает ее, длительное время не отвечая на наши молитвы. Он допускает, чтобы призывы его слуг звучали эхом, отражающимся от безмолвного неба. Они стучали в ворота, но ворота оставались неподвижными, как будто их петли покрылись ржавчиной. Как и Иеремия, они восклицали: «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Так истинные верующие долго и терпеливо ждали, не получая ответа. И не потому, что их молитвы были слабыми, и не потому, что они не были услышаны, но потому, что это было угодно Всевышнему, который благоволит нам только тогда, когда хочет. Если ему угодно проверить наше терпение, разве он не сделает этого со своим народом? Просители не выбирают того, как им будет дано, а также место и время, когда это произойдет. Но мы не должны прекращать молиться из-за отсутствия ответа свыше. Бог обязательно почтит тех, кто настойчиво взывает к Нему. Мы не должны позволять сатане поколебать нашу веру в Бога истины, указывая нам на наши безответные молитвы. Если мы не получили ответа на наши молитвы, это не значит, что они не были услышаны. Бог помнит все наши просьбы. Они не развеиваются, как дым на ветру. Царь хранит их в своей сокровищнице. На небесах есть книга, куда записываются все наши воззвания. Испытываемый верующий, у твоего Господа есть сосуд, где собираются драгоценные капли наших слез и страданий, и книга, куда записываются священные стоны слуг Божьих. Будь настойчив, и Бог ответит на твои молитвы. Разве ты не можешь немного подождать? Неужели ты думаешь, что лучше Господа знаешь, когда Ему ответит тебе? В свое время Он явится тебе, к великой радости души твоей, и ты отложишь в сторону вредище долгого ожидания и облачишься в пурпурное одеяние полного осуществления желаний. Чарльз Спёрджен.

Момент творения. Что слышат актинии? Если ухо слона обнаружить довольно просто, то найти ухо лягушки – задача не из легких. А теперь попробуйте представить себя на месте ученых, отправившихся на поиски уха морского анемона. В древности ученые называли свою работу хождением божьими путями вслед за ним. Те, кто верит в существование Творца, согласны с этим. А эволюционисты могут сколько угодно располагать живые организмы на своей шкале от простого к сложному. Одним из камней преткновения на пути теории эволюции стало недавнее открытие ученых. Выяснилось, что ухо актинии, считавшееся довольно примитивным организмом, в действительности намного сложнее по устройству, чем ухо любого другого существа. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом актиния слышит звуки, которые недоступны уху ни одного из известных живых существ. Тот факт, что актинии имеют слух, был недавно установлен учеными, изучавшими, каким образом эти морские обитатели определяют момент для впрыскивания в свои жертвы микроскопических доз яда. Ученые обнаружили, что актинии не просто слышат, но и различают широкий диапазон частот, что не под силу никаким другим существам. При этом актинии используют уникальную методику. Они изменяют частоту звука таким образом, чтобы улавливать их слуховыми рецепторами, которые у них схожи с нашими. Наш Бог-творец стремился к общению с нами. В Священном Писании рассказано о том, как Бог общался с каждым из своих созданий в дни их сотворения. Но в наши дни его способ общения с нами – это Библия. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Когда я трудился в Нью-Либаноне, преподобный мистер Джильберт из штата Делавер приехал туда навестить своего отца. Мистер Джильберт был сторонником старых богословских взглядов, но он был хорошим и искренним человеком. Его ревностное желание спасать души людей взяло верх над различием наших богословских взглядов. Он слышал мои проповеди в Нью-Либаноне, видел производимый ими эффект и потому стал горячо просить меня приехать проповедовать к нему в город. Как только я увидел, что уже могу уехать из Стефантауна, то сразу же отправился туда и приступил к совместному труду с мистером Джильбертом. Я сразу же понял, что учение, которого придерживался мистер Джильберт, поставило церковь в такое положение, что пробуждение не сможет произойти, пока взгляды прихожан не изменятся. Казалось, они боялись прилагать усилия в духовном труде, чтобы не перехватить инициативу у Бога, и придерживались самых старых взглядов богословской школы. По их теории, Бог спасет грешников в назначенное им время. Они были уверены, что убеждать людей немедленно покаяться — это все равно, что пытаться распространить пробуждение и пробовать сделать их христианами, полагаясь только на свои человеческие силы и методы, таким образом оскорбляя Бога и отстраняя Его от этого труда. Также я заметил, что в своих молитвах они не настаивали на немедленном излиянии Духа. Все было в соответствии с принятым у них учением. Было понятно, что ничего не произойдет, пока взгляды мистера Джильберта не поменяются. Поэтому каждый день я по нескольку часов беседовал с ним относительно его заблуждений. Мы обсуждали все с братской любовью. Пообщавшись так 2 или 3 недели, я увидел, что он стал готов изменить свои взгляды. В воскресенье темой моей проповеди был следующий текст. «Сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать?» Я глубоко коснулся ответственности грешника и показал, чем является и чем не является новое сердце, проповедуя около 2 часов. Пока полностью не раскрыл эту тему. Община была настолько заинтересована, что в разных частях зала люди поднимались и слушали стоя. Здание было заполнено народом. Одни выглядели огорченными и обиженными, другие — очень заинтересованными. Нередко, когда мои взгляды и то, чему они были научены, являло собой резкий контраст, некоторые смеялись, некоторые рыдали, а другие явно злились. Но я не помню, чтобы кто-то ушел во время служения. Для меня это было странным переживанием. В то же время мистер Джильберт сидел позади кафедры у меня за спиной и от волнения ерзал по скамье. Я слышал, как он глубоко и тяжело вздыхал. Я знал, что наши беседы его убедили. Но как он отнесется к тому, что скажут люди? Я проповедовал для того, чтобы угодить Богу, а не человеку, и допускал, что, возможно, проповедую там в последний раз. Поэтому намеревался во что бы то ни стало сказать верующим истину, абсолютную истину относительно данного вопроса, не думая о том, как они на это отреагируют. Я пытался показать им, что если человек в соответствии с их взглядами столь беспомощен, то не следует его винить за грехи. Если в Адаме человек потерял всю силу послушания, так что уже не может быть послушен, и это произошло помимо его воли, а только по вине Адама, тогда просто бессмысленно обвинять человека в том, в чем он не виноват. Также я пытался показать, что в таком случае искупление совершается не как акт благодати, но как выплата долга человечеству со стороны Бога, который поставил людей в безвыходное положение. В действительности Господь помог мне показать с неопровержимой ясностью специфические догмы старой школы богословия и вытекающие из них ошибочные выводы.
Когда я закончил проповедь, то не посмел призывать мистера Джилберта молиться. Я сам помолился о том, чтобы Господне Слово достигло своей цели, чтобы люди его поняли и, приняв истину, отвергли все то, что было ошибочно. Распустив собрание, я вышел из-за кафедры. Люди уходили очень медленно. Многие стояли и как будто чего-то ожидали. Они находились в таком состоянии, будто считали, что мистер Джилберт должен что-то сказать относительно проповеди. Но мистер Джилберт сразу же ушел. Когда я спускался по ступенькам, уходя со сцены, то увидел двух леди, сидевших с левой стороны от кафедры, возле прохода, по которому мы должны были идти. Это были близкие друзья и сторонницы мистера Джилберта. Я видел, что они выглядели частично огорченными, частично обиженными и весьма удивленными. Когда мы приблизились, одна из этих женщин схватилась.

же самое и получила похожий ответ. Для меня этого было достаточно. Я направился к двери и вышел. Многие из тех, кто слышали проповедь, стояли перед зданием и пылко обсуждали сказанное. Идя по улице в сторону дома мистера Джильберта, где я временно проживал, видел, что, расходясь по домам, люди с волнением дискуссируют. Судя по тем словам, которые доносились до меня, я понял, что их мнение было бесспорно в пользу сказанного в проповеди. Когда я пришел домой к мистеру Джильберту, его жена тут же обратилась ко мне и сказала: «Мистер Финей, как вы смели проповедовать такое за нашей кафедрой?» Я ответил: «Миссис Джильберт, я не мог ничего другого проповедовать. Это истина Божья». Тогда она продолжила: «Я убеждена, что Бог, являя свое правосудие, готов искупить все человечество. Я всегда это чувствовала, хотя никогда не смела говорить об этом. Я полагала, что если доктрины, которые проповедует мистер Джильберт, являются истиной, то Бог обязан на основе правосудия совершить искупление и спасти меня от всех обстоятельств, которых сама не могу помочь себе, и от осуждения, которого не заслуживаю». Как раз в этот момент зашел мистер Джильберт. «Вот», — сказал я, — «брат Джильберт, вы видите результат ваших проповедей в вашей собственной семье». Затем повторил ему то, что только что сказала его жена. Он ответил: «Иногда я думал, что моя жена — одна из самых благочестивых женщин, которых я когда-либо знал, а иногда боялся, что у нее вообще нет веры». «Почему?» — воскликнул я. «Она всегда считала, что Бог, осуществляя правосудие, обязан предоставить ей спасение через Христа. Зачем ей тогда стараться прилагать какие-либо усилия?» Разговор между нами был достаточно серьезным и искренним. После моего последнего замечания она встала и покинула комнату. На протяжении 2 дней я ее не видел. Когда же я встретился с ней снова, она была совершенно другим человеком, полностью изменив свои взгляды и переосмыслив свой христианский опыт. С этого момента ситуация изменилась. Дух Святой удивительным образом начал действовать. Взгляды мистера Джильберта кардинально поменялись, как и его стиль проповеди и манера донесения Евангелия. Насколько я знаю, до дня своей смерти он остался верен евангельской истине. В это же время меня попросили 2 раза в неделю проповедовать в церкви у мистера Петерсона в Филадельфии. Я добрался туда на пароходе и вечером проповедовал там, а на следующий день возвращался и проповедовал в Улмингтоне. Таким образом, я чередовал свои вечерние службы в Филадельфии и в Умилхтоне. Расстояние между городами было около 40 миль. Слово возымело такую силу в Филадельфии, что убедило меня покинуть мистера Джильберта и труд там, чтобы посвятить все свое время труду в Филадельфии. Преподобный Джеймс Паттерсон, с которым я начинал трудиться в Филадельфии, придерживался тех доктрин, которые преподавали в Питерсоне и были известны как богословие старой школы пресвитерианства. Но он был благочестивым человеком и больше заботился о спасении душ, нежели о том, чтобы выяснять, по каким вопросам доктрины старой и новой школ отличались. Его жена придерживалась тех богословских взглядов, которые преобладали в Новой Англии. То есть она верила во всеобщее искупление, а не ограниченное. Пробуждение оказало такое влияние на его конгрегацию, что преподобный Джеймс очень заинтересовался этим явлением. Он увидел, что Бог благословил то слово, которое я говорил, поэтому крепко держался меня и никогда не возражал тому, что я проповедовал.

Иногда, возвращаясь с собраний, миссис Паттерсон, улыбаясь, высказывалась. «Теперь вы видите, мистер Паттерсон, что мистер Финей не согласен с вами в отношении тех пунктов, которые мы часто обсуждали. Но, несмотря на это, Господь благословляет его». Интерес среди людей возрастал настолько, что во время каждого служения здание было заполнено. Однажды мистер Паттерсон сказал мне: «Брат Финей, если пресвитерианские служители этого города узнают о ваших взглядах и о том, что вы проповедуете людям, они вас отыщут и выгонят из города как волка». Я ответил: «Ничего не могу с этим поделать и не могу проповедовать другое учение. Если они хотят выгнать меня из города, то пусть это делают и берут на себя ответственность. Но я не верю, что это у них получится». Тем не менее, служители не поступили так, как он предполагал. Почти все они допустили меня к своим кафедрам. Когда они узнали, что происходило в церкви мистера Петерсона и что многие из членов их церквей заинтересовались моими проповедями, то приглашали меня проповедовать у них. Если мне не изменяет память, я проповедовал во всех пресвитерианских церквях, кроме церкви на улице Арч. Полагаю, сам мистер Паттерсон очень удивлялся тому, что мои богословские взгляды не вызывали противления со стороны служителей и членов церквей. Многое из того, что я говорил, было новым для людей. Например, однажды вечером я проповедовал на тему «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это была проповедь на тему искупления, в которой излагал те же взгляды, что и всегда. Я отвечал на вопросы, в которых расходился во мнениях с богословами, исповедующими ограниченное искупление. Эта проповедь привлекла столько внимания и возбудила такой интерес, что меня просили говорить на ту же самую тему в нескольких других церквях. Чем больше я об этом проповедовал, тем больше люди желали слышать меня. Люди были настолько заинтересованы в том, о чем я говорил, что пришлось проповедовать на одну и ту же тему 7 вечеров подряд в разных церквях. Казалось, люди слышали много доводов. Два важнейших утверждения этого учения были следующие. Человек должен быть готов получить осуждение для увеличения Божьей славы, и Бог является создателем греха. В своей проповеди я иногда упоминал эти пункты и таким образом осуждал это учение. Говорил, что в Филадельфии многие исповедуют это учение, которое приводит людей к нерадивости относительно спасения их душ. Поскольку они думают, что Бог является автором греха, то и не видят смысла противиться тому, что создал Бог. Я считал своей обязанностью разоблачить все искажения истины. Пробуждение распространилось с большой силой. Все наши общие и молитвенные собрания были заполнены. Мы проводили очень много встреч для желающих стать членами церкви. На этих встречах мы отвечали на различные вопросы людей. Я приехал в Филадельфию в конце осени и продолжал трудиться там без перерыва до августа следующего 1828 года. Как и в других местах, там имели место случаи озлобленного противления со стороны отдельных людей. Однажды мужчина, чья жена тогда переживала глубокое осознание греховности, очень разозлился, пришел на собрание и силой увел свою жену. Другой поразительный случай произошел с одним немцем, торговавшим табачными изделиями, имя которого я не помню. У него была очень любезная и умная жена. Да и сам он был довольно образованным человеком. Однако скептицизм далеко увел его от вопросов веры. Его жена посещала служение и стала переживать о состоянии своей души. После тяжелой внутренней борьбы, которая длилась несколько дней,
она пришла к покаянию. Поскольку она часто ходила на собрания, это привлекло внимание ее мужа, и он воспротивился тому, что она стала христианкой. Как я позже узнал, у этого мужчины спортивного телосложения, решительного и целеустремленного, был вспыльчивый характер. В то время как интерес его жены к духовным вопросам возрастал, его противление увеличивалось. Дошло до того, что он запретил ей посещать служение. Как-то она подошла ко мне и спросила совета относительно того, как ей быть в такой ситуации. Я ответил, что на первом месте у нее должен быть Бог, то есть она, безусловно, обязана подчиняться Его заповедям, даже если это противоречит требованиям ее мужа. В то же время ей необходимо стараться не пренебрегать мужем, продолжая помнить о своих обязанностях перед ним и соотнося это с тем, что она считает исполнением своего долга перед Богом. Я сказала, что поскольку ее муж человек неверующий, то его религиозные взгляды не могут быть для нее приемлемыми, и поэтому она не может во всем следовать его требованиям. Женщина согласилась с этим, так как знала, что ее муж не обращал никакого внимания на вопросы веры, а только противился им. Следуя моему совету, эта сестра продолжала посещать собрания, когда, конечно, у нее была возможность. Она получила наставление и вскоре познала свободу, даруемую евангельской вестью. Ее вера укрепилась, сердце наполнил покой, и она наслаждалась Божьим присутствием. Это очень раздражало ее мужа, и он зашел настолько далеко, что стал угрожать лишить ее жизни, если она еще раз пойдет на собрание. Эта женщина часто сталкивалась с проявлением злобы своего мужа, но все же сомневалась, что он исполнит свою угрозу. Она спокойно сказала ему, что какую бы цену ни пришлось ей заплатить, она твердо решила исполнять свой долг перед Богом. Однажды, воскресным вечером, ее муж, узнав, что она идет на собрание, напомнил о своем обещании. Позже она рассказывала мне, что посчитала это чем-то вроде пустой угрозы и спокойно ответила, что знает свой долг. Также добавила, что не видит необходимости оставаться дома, чтобы исполнить его безрассудное желание. Она была уверена, что остаться дома при таких обстоятельствах абсолютно противоречило бы ее долгу перед Богом и самой собой. Поэтому пошла на собрание. Вернувшись домой, застала мужа в лютой ярости. Как только она переступила порог, он закрыл двери на замок, вытащил ключ, а затем схватил кинжал и поклялся, что убьет ее. Она побежала на второй этаж. Муж последовал за нею. Увидев это, служанка потушила свет, и дом погрузился в темноту. Жена бегала из комнаты в комнату по второму этажу. Потом пробралась на кухню, а из кухни в подвал. Он не смог догнать ее в темноте. Женщина вылезла через окно и убежала к подруге, где и осталась на ночь. Думая, что ему будет стыдно за свою ярость, она вернулась домой рано утром. Зайдя в дом, застала там большой беспорядок. Ее муж поломал кое-что из мебели и вел себя как безумный. Как только он увидел, что она зашла в дом, снова запер дверь на замок. Вытащив кинжал, он упал на колени и поклялся, что убьет ее. Она посмотрела на него с удивлением и убежала на второй этаж. Но теперь было светло, и он последовал за нею. Она бегала из комнаты в комнату, пока не забежала в ту, из которой не было выхода. Женщина огляделась вокруг, а затем, взглянув на него, упала на колени. И в тот момент, когда он хотел пронзить ее кинжалом, подняв руки к небу, воззвала к Богу. В этот момент что-то произошло с ее мужем.
на мгновение взглянув на жену, он бросил кинжал и упал на пол, взывая о милости, после чего начал громко молиться, обливаясь слезами, и исповедовать свои грехи перед Богом и пред нею. С того дня он чудесным образом изменился, став одним из самых ревностных новообращенных христиан. Он так сильно привязался ко мне, что через год или два после этих событий, услышав, что я опять прибываю в Филадельфию на одном из пароходов, был первым, кто встретил меня на пристани. Я принял его и его жену в члены церкви и крестил их детей. Спустя несколько месяцев после того, как я начал проповедовать в церкви мистера Петерсона и в других пресвитерианских церквях города, старейшины одной церкви и пастор мистер Хелшентейн попросили меня занять место за их кафедрой. Полагаю, их дом молитвы в то время был самым большим церковным зданием в городе. Он всегда был заполнен. Если не ошибаюсь, там помещалось 3000 человек. В течение нескольких месяцев я постоянно проповедовал на том месте. Говорили, что собрания с моим участием посещали учителя воскресных школ всего города. Где-то в середине лета 1828 года я уехал в Онейда-каунти, чтобы навестить родителей жены, а затем вернулся и трудился в Филадельфии до середины зимы. Сейчас уже не помню точных дат, но полагаю, что служил в Филадельфии приблизительно 1,5 года. И за это время пробуждение там не пошло на спад. В разных районах города было много новообращенных, но я никогда не знал их точного количества. Ни в каком другом месте меня не принимали так радушно. Среди верующих не было ссор или разделений, о которых я бы знал. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

интересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самою незаметностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый лучший миг.

человек, с ним умирает первый его снег, и первая любовь, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, милых и простых. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про близких, про друзей? Что знаем мы о матери своей и про отца родного своего? Мы знаем все, по сути ж, ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не повторить. И каждый раз мне хочется опять людей любимых сердцем вспоминать. О, помоги, Господь, нам не забыть и ближними своими дорожить, дарить улыбки, радость и тепло, и отвечать всегда добром на зло. Уходит человек, а с ним уходит.

Неужели в трудностях может быть благословение? Житейский опыт убеждает нас в том, что это так. И Библия говорит о том же. В книге Второзакония мы читаем песню Моисея, в которой говорится: «Утучнел Израиль и стал упрям». Как вывести народ из такого положения? Бог допускал трудности и этим воспитывал в них смирение. К сожалению, миллионы людей нашего времени утучнели и стали упрямыми и неблагодарными Богу. Все, что они имеют, они воспринимают как положенное и вместо благодарности требуют еще больше. Один пловец тренировался в бухте и с негодованием ругал водоросли, которые мешали его упражнениям. Его услышал рыбак, готовивший снасти для ловли омаров. Он сказал пловцу, что если бы не было водорослей, не было бы и омаров. Как трудно угодить человеку, который не знает, что и в трудностях Бог имеет для нас благословение. Чтобы христиане не утучнели и не забыли Бога, Он напоминает о себе, допуская трудности и переживания.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

благословил пронзенными руками обещанного ждите. Так сказал, ушел к Отцу, поднялся с облаками туда, куда и заглянуть нельзя. Обещанного ждите, Божье Слово, день ждать или год, или десяток лет, никто не знал. Ученики Христовы молились, ждали, что придет ответ. Не 10 лет, но 10 дней немного. То, что Спаситель обещал, сбылось, и Дух Святой сошел с небес от Бога. Господне пламя над землей зажглось, и было так. Пылал огонь небесный, и ликовали радостью сердца, благодаря за этот дар чудесный и величая Господа Отца. Ученики с великим дерзновением благую весть в мир грешный понесли, и тысячи склонились на колени, и тысячи спасение обрели. Больные исцелялись силой Божией, а демоны бежали в страхе прочь. Свершалось то, что было невозможным, и перед светом отступала ночь. К Иисусу приходили стар и молод, и Дух Святой преображал людей. Но слышите, какой знакомый голос? Теперь такому не бывать нигде. Все в прошлом, не апостольское время. Какой огонь, какие чудеса! Я знаю, кто роняет это семя. Не бойтесь посмотреть ему в глаза. Не бойтесь дьяволу сказать «Неправда!» Господь Иисус другим не может стать. Нам Дух Святой дает сегодня право живого исповедовать Христа. Я до скончания века буду с вами. Так говорил Иисус. И Дух Святой живет в сердцах, и Церковь есть живая, в которой действует живой Христос. Тот, кто Господень и Иисуса знает, достойную ему возносит честь, и песни славы нет, не умолкают. Хвала Христу, что Он не был, а есть. И Дух Святой к Иисусу вновь приводит всех жаждущих. Ты жаждешь? Так иди, иди к спасению, к радости, к свободе. Жжется пламя, и в твоей груди Иисус сейчас стоит с тобой рядом. Вставай, с небес простерлась благодать. Пусть Дух Святой разрушит все преграды, которые тебе мешают встать.

наш век железный, атомный, ракетный, быстрее, чем звук, летит аэроплан, и человек в пространстве межпланетном развеял неизвестности туман. Прогресс во всем, в культуре, в медицине, жить стало лучше, стало веселей. Мы это лозунг слышим и поныне, да люди не становятся добрей. Но кто-то мудрый, даже гениальный, нашел, как человека изменить через уровень высокий материальный и социальный жизни новый быт. Теория прекрасна, а на деле прелюбодеи, воры и лжецы, как видимо, недостаточно идеи, здесь что-то проглядели мудрецы. Как жаль, что люди в главное не верят, взлетел пилот, и все кричат «Герой!». Христос вознесся выше стратосферы, и без ракеты все кричат «Долой!». Лекарство от болезней, исцеления какой-то врач нашел, весь мир о том кричит, Христос же исцеляет одним прикосновением и мертвых воскресил, об этом мир молчит. Христос одним любвеобильным взглядом менял людей, перерождал сердца, и все простив, враги сиделись рядом, и мир царил, и радость без конца. Нам скажут мифы, бабушкины сказки, свежо предания, довериться с трудом. Но мы, познавши на деле Божьи ласки, давайте всюду говорить о том, что Иисус, как прежний, исцеляет одним прикосновением людей и к новой жизни мертвых воскрешает одним лишь словом о любви своей. И может кто-нибудь преклонит ниже уха к свидетельству простому о Христе. И зацветут сады в душе, где было сухо, и многие потянутся к воде, к живой воде, который Бог источник, которым нет начала и конца, и будет пить ее и пить с утра до ночи, открыв пред ней иссохшие сердца. Аминь.

Иначе, иначе я только прошу тебя.

Я в расписании своем тебе назначу встречу. Я так хочу побыть в твоем. На среду в 7 отмечу. Так много дел, бегу, бегу, успеть бы все ко срокам. Остановиться не могу, ответственности много. Спешу туда, спешу сюда, все не забыть стараюсь. День на день так похож всегда. Я без тебя сломаюсь. Мне нужен ты, поговорим. Пусть на ходу, но все же у нас есть время по пути, а позже мы не сможем. Все по минутам, по часам. Мой плотный график треснет. Я так устала. Видишь сам, я не стою на месте. Переговоры, города. Я очень торопилась. Была назначена среда, но встреча отложилась. Я в расписание свое смотрела со слезами. Все время ценное твое заполнило делами. Какая пустота вокруг. Я каюсь. Каюсь, каюсь. Нет времени, мой верный друг, я без тебя сломаюсь. Летят недели и года, будильник, утро, вечер, и вновь в блокнотике среда. Тебе назначу встречу. С тобой, Господь, с тобою быть хочу всегда и вечно. Я так хочу поговорить, ведь время быстротечно. Я на опаснейшем пути, Иисус, я ускользаю. Прости меня, Господь, прости, сама все понимаю. Душа кричит, когда, когда, мне нужно так немного, просто прийти. Но вот беда, нет времени для Бога. Заботы, бизнес, суета, как крепкая веревка. Не так важна для нас среда и время отговорка. Зачем? К чему? Когда же жить? Куда сбежать, укрыться? Когда же с Богом говорить? Когда в нем раствориться? Ты ждешь нас, ждешь. Всегда, везде. Не в среду и не в 8. Готов помочь в любой нужде. Спешишь к нам, если просим. Но мы так часто время жжем, теряя безвозвратно возможность быть с Христом вдвоем. Хоть каждому понятно, что время будет не всегда. Оно несет, не шутит, наступит час, и вот тогда среды уже не будет.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Когда приходят дети в школу, мы их хотим благословить, любовью Божией согреть и Бога научить любить, чтобы в глазах светилась радость, а на губах улыбки нить. Всегда нужна на сердце благость, чтоб все это осуществить. Господь, Тебя от сердца просим, благослови наших детей. В молитве на руках приносим команду нашей школы всей. Нам дай особо помазанье, нелегкий труд осуществлять. Дай нам умение и старанье, чтобы никого не потерять. Чтоб с нашей школы вышли дети, познавшие любовь Отца, и чтоб везде, где они будут, Тобой горели их сердца. Благослови, Господь, их семьи, их мам и пап благослови. Ты их сердец биенью внемли, от слова мира сохрани. Дай радость нам их видеть в церкви, взрасти из них служителей. Ты есть лоза, а они ветви. Держи всех, Бог, в руке своей.
1: Ах, ну почему?

Саул, царь Израиля. Самуил стал великим пророком среди народа Божия. Он постоянно призывал свой народ оставить чужих богов, идолов и обратиться к живому Богу. Когда же Самуил состоялся,

но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, и только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Самуил передал народу слова Божии и сказал, что если они изберут царя, то он поработит их, и они заплачут от него, но Господь не станет слушать их. Но народ не послушался совета Самуила и продолжал требовать царя. Однажды Господь послал к Самуилу стройного и сильного юношу по имени Саул. Когда Самуил встретил его, Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Самуил взял сосуд с елеем и вылил елей на голову Саула. Затем он поцеловал его и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». После этого Саул стал царем в Израиле.

пастушок Давид, будущий царь. Сердце Саула, помазанного в цари Самуилом, оказалось неверным перед Богом. Во время своего царствования он часто не следовал повелениям Господа. Поэтому однажды Самуил сказал ему: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вскоре Господь указал Самуилу на красивого и сильного юношу по имени Давид. Давид пас овец своего отца. Он был добрым пастухом, и когда случалось, что лев уносил овцу из стада, то он догонял его и вырывал овцу из пасти льва. По повелению Господа Самуил помазал елеем Давида в цари израильского народа. С тех пор Дух Божий постоянно пребывал с Давидом, а от Саула отступил Дух Господний и стал возмущать его злой дух. Тогда Саул приказал своим слугам найти ему музыканта, хорошо играющего на гуслях, чтобы он успокаивал его своей игрой. Слуги привели к нему Давида, который стал служить во дворце. Давид очень понравился Саулу, и Саул назначил его своим оруженосцем. Когда злой дух возмущал Саула, Давид, взяв гусли, играл для него. И тогда отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух покидал его.

Давид и Голиаф. Однажды филистимляне собрали свои войска против израильского народа. Израильтяне под предводительством царя Саула тоже приготовились к войне, расположившись на горе напротив филистимлянских войск. Трое старших братьев Давида пошли с войсками Саула. Через некоторое время отец послал Давида в израильский стан отнести хлеб для братьев и узнать об их нуждах и о здоровье. Когда Давид пришел к израильским войскам, то он, пробравшись к братьям, вдруг увидел громадного ростом филистимлянина по имени Голиаф –

одетого в медную броню, шлем и держащего огромное копье и щит. Голиаф смеялся над народом Божиим, поносил живого Бога и говорил, что если кто-нибудь из израильтян победит его, то филистимляне будут их рабами. Однако никто из израильского стана не решался выйти сразиться с Голиафом, страшась и ужасаясь его вида. Давид, услышав, как Голиаф поносит живого Бога и воинство израильтян, подошел к Саулу с просьбой разрешить ему сразиться с Голиафом. Саул сказал ему: «Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но Давид рассказал Саулу, как Бог помогал ему в борьбе со львами и медведями, когда он пас овец. Тогда Саул позволил ему сразиться и одел его в броню и медный шлем. Но Давид не привык к такому вооружению. Он снял его с себя, взял свой посох в руку, выбрал 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку и выступил против филистимлянина. Голиаф, увидев идущего к нему Давида, стал смеяться над ним, говоря: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» Давид ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил». Затем Давид опустил руку в свою пастушескую сумку, достал оттуда камень, бросил его из пращи и поразил Голиафа так, что камень попал Голиафу прямо в лоб, и тот замертво упал на землю. Филистимляне, увидев, что их силач погиб, стали разбегаться, а израильское войско одержало над ними победу.

Иоанафан. Когда Давид принес показать Саулу голову убитого им Голиафа, Саул спросил его: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я сын Иессея, который живет в Вифлееме». При разговоре присутствовал Иоанафан, сын царя Саула. Он был рослым и мужественным юношей. Иоанафан от души полюбил Давида и заключил с ним дружеский союз. В знак этого союза он подарил Давиду свою одежду, пояс, меч и лук. Давид также полюбил Иоанафана. Однако Саулу не нравилась их дружба. Когда Давид убил Голиафа, то народ прославлял его, восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Услышав эти песни, Саул очень огорчился, потому что он жаждал славы только для себя. С тех пор он стал завидовать Давиду и хотел убить его. Однажды, когда злой дух возмущал его, и Давид играл перед ним на гуслях, Саул бросил в него копье, но Давид, уклонившись от него, спасся. Несколько раз Иоанафан укрывал Давида от гнева отца и упрекал Саула за его злое намерение, говоря: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Поначалу Саул слушал своего сына и клялся не убивать Давида. Давид перед спящим Саулом. Ненависть Саула к Давиду возрастала в его сердце с каждым днем. Наконец, он окончательно решил убить Давида. Иоанафан узнал об этом и известил своего любимого друга. Тогда Давид убежал от Саула и, собрав отряд преданных людей, скрылся с ними в горах. Саул постоянно преследовал его со своим войском, но так как Бог был с Давидом, то Саул не мог его поймать. У Давида же часто возникала возможность убить Саула, но он не хотел причинять ему никакого зла по своей любви и боязни Бога. Однажды Саул собрал отряд из 3000 отборных израильтян и отправился искать Давида в горах. Давид узнал, что Саул расположился на ночлег со своими воинами на одном из холмов. Тогда Давид взял овесу своего друга и ночью спустился с ним в стан Саула, где все спали. Они подошли к спящему Саулу и увидели у его изголовья воткнутое в землю копье. Друг сказал Давиду: «Позволь мне взять копье и убить им Саула». Но Давид не разрешил ему убивать помазанника Божия, сказав, что настанет день, и Господь сам поразит его. Они взяли копье Саула и его кувшин с водой и ушли. На другой день Давид стал на вершине горы, расположенной против стана Саула, и позвал Саула громким голосом и показал ему его вещи. Тогда Саул, видя, что Давид не отомстил ему за все зло, которое он причинил ему, сказал: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». Саул обещал Давиду больше не преследовать его, но все же не избавился от ненависти к нему, потому что не просил Бога простить и исправить его сердце.

Зазнайка. Глеб считал себя умнее и сильнее и краще всех. Он хвалился: «Все умею, там, где я, всегда успех. Я красив и очень ловкий, и в учебе я силен, и могу без тренировки прыгать, словно чемпион». Он сказал: «А рядом лужа на дороге разлилась». Прыгнул Глеб не так, как нужно, и упал позорно в грязь. Гордеца, подняв из лужи, дед учил его, любя: «Не гордись, иначе будет грязь на сердце у тебя».

0: Однажды в школе появилась новая ученица. И, как обычно, она оказалась в центре всеобщего внимания. Она была кроткой и скромной на вид, и даже не осмеливалась поднять глаз от своих книг. На перемене на вопросы «Кто она? Как ее зовут?» никто не мог удовлетворительно ответить. Никто из нас никогда раньше не видел ее и не слышал о ней.
1: «Я знаю, она не из нашего круга», — сказала одна из девочек.
2: «Довольно бедная», — добавила я.
0: «Ты видел ее платье? По-моему, это всего лишь ситец за $6.
2: Бедняжка, ей должно быть холодно».
1: «Не могу себе представить, как человек может носить ситец зимой», — сказала другая, чье богатое платье вызывало восхищение всей школы.
2: «Должна сказать, мне нравится видеть человека одетым по сезону», — заметила еще одна.
0: «То есть, если люди могут себе это позволить», — добавила она, давая понять достаточно ясно, что ее отец может. Таким был разговор на перемене. Никто из нас не подошел, чтобы взять незнакомку за руку и поприветствовать ее как участницу наших занятий и игр. Мы стояли в стороне и смотрели на нее с холодным и бесчувственным любопытством. Учительница назвала ее Эбби. Когда она впервые пришла в класс, то села рядом с девочкой в богатом платье. Платье надменно отодвинулось в сторону, как будто шестидолларовый ситец мог затмить красоту его красок. Легкий румянец вспыхнул на щеках Эбби, но ее спокойствие оставалось прежним. Прошло некоторое время, прежде чем она отважилась выйти на игровую площадку, да и то только для того, чтобы стоять в стороне и наблюдать, потому что мы не спешили приглашать ее присоединиться к нам. Однажды у нас был более трудный урок арифметики, чем обычно, который полностью сбил с толку наши маленькие мозги. На перемене, сравнив свои решения друг с другом, мы убедились, что никто с примерами не справился.
2: «Я спрошу Эбби о ее успехах», — сказала одна из девочек.
1: «Маловероятно, что она решила», — ответила я. «Оставайся здесь. Кроме того, что если и решила?»
3: «Я все равно пойду», — ответила она.
0: Она ушла, и, как оказалось, Эбби и она были единственными ученицами, решившими пример. Эбби успешно справилась и любезно помогла моей подруге понять трудный момент урока.
1: «Может, пригласим Эбби присоединиться к катанию на санях?» — спросила одна из девочек, которая приобретала абонемент на знаменитое новогоднее катание.
2: «Судя по ее платью, — сказала я, — если она пойдет, то мы должны будем ее катать».
3: «Но как это будет выглядеть, если мы оставим ее?» — спросила несколько голосов.
1: «Да она и не ожидает, что мы пригласим ее, — сказала я. Она, скорее всего, из бедной семьи».
0: Как своего рода лидер в школе, мои слова оказали влияние, и бедная Эбби осталась в стороне. Как часто я сравнивала свои белые руки и теплые перчатки с посиневшими пальцами и дешевыми варежками моей соседки Эбби. Какой несчастной я была бы с такими рабочими руками и без перчаток. Постепенно я стала относиться к ней покровительственно. Она очень милое создание, и ей следовало бы почаще участвовать в наших играх, решили мы. Скоро на игровой площадке она стала одной из нас. Должна признаться, я начала заметно оттаивать по отношению к ней. В Эбби было что-то такое, что вызывало наше уважение. Однажды, в субботу после обеда, когда я смотрела в окно, мечтая чем-нибудь заняться, мама предложила мне пойти с ней на прогулку. Я надела свой новый плащ, теплые меха и розовую шляпку, и в мгновение ока была готова. Сначала мы отправились в магазины, где меня в моем красивом зимнем наряде встретили несколько знакомых. Я была очень рада этому. Наконец, я увидела, что мама сворачивает на менее оживленные улицы.
3: куда, мама?» – спросила я.
2: «В эту презренную часть города?»
0: «Непрезренная, моя дорогая», – сказала она. «Здесь живет очень респектабельная и трудолюбивая часть нашего населения».
2: «Конечно же, не модная», – добавила я.
0: «Ни в коем случае не презренная, потому что не модная», – возразила она. «И я должна признаться, что мои ложные и часто глупые представления были почерпнуты не от нее». Она остановилась перед скромным на вид домом и вошла в парадную дверь.
3: «Куда ты направляешься?» – спросила я с большим любопытством.
0: Она осторожно открыла боковую дверь и на мгновение остановилась на пороге в нерешительности.
2: «Каролина, проходите!» – послышался изнутри голос. «Я очень счастлива вас видеть!»
0: «Прошу тебя, не вставай, дорогая!» – сказала мама, подходя вперед и нежно целуя больную даму, сидевшую в кресле качалки. «Ты выглядишь лучше, чем когда я видела тебя раньше. Не напрягайся!» Меня представили, и мне показалось, что больная посмотрела на меня с каким-то восхищенным удивлением. Она взяла меня за руку и выразила надежду, что я окажусь достойной такой матери. Затем, пока они с мамой разговаривали, я села и стала отмечать про себя и все, что находилось в комнате. Все выглядело очень опрятно, и мебель, очевидно, знавала лучшие времена. Мало-помалу мама спросила о ее дочери.
2: «Ушла по каким-то делам», — сказала больная дама. «Дорогое дитя, невыразимое благословение для меня».
0: И слезы наполнили ее глаза.
2: «Мать вполне может быть благодарна за такую дочь. Она — образец, которому мой ребенок мог бы без опаски подражать».
0: Я подумала, что была бы чрезвычайно рада увидеть человека, которому моя мама хотела, чтобы я подражала.
2: «Она скоро вернется», — сказала больная. «Она пошла выполнять какую-то работу, которую ухитряется выполнять в свободные минуты. Самопожертвование ребенка просто замечательно. Кажется, она не желает ничего из того, чего обычно хотят другие девочки ее возраста». Некоторое время назад моя давняя подруга, которая узнала меня и взяла меня под опеку так же, как это сделали вы, на глазах говорившей выступили слезы, прислала ей красивое зимнее платье.
3: «О, мама», — сказала она, — «это слишком дорого для меня, когда тебе так необходима теплая фланель».
0: Я сказала ей, что это как раз то, что ей нужно. Через несколько дней она вышла из дома и вернулась с рулоном фланели и ситцевым платьем.
2: «Видишь, мама», — сказала она, — «я буду наслаждаться этим ситцем в 100 раз больше, чем самым прекрасным платьем в мире, когда у тебя будет фланель».
3: «Простите, что я это говорю, но вы знаете материнское сердце. Вот ее шаги, она уже возвращается».
0: Наружная дверь открылась.
2: Как мне хотелось увидеть ту, кто войдет.
0: «Совершенный ангел», — подумала я. «Такой щедрый, такой бескорыстный, такой добрый. Я должна буду полюбить ее». Щелкнула щеколда. Вошла молодая девочка. И предо мной предстала моя одноклассница Эбби. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. Как порочна моя гордость! Как ложны и глупы мои суждения! О, каким жалким показалось мне мое прекрасное зимнее платье перед простым ситцем за $6. Я была почти уверена, что все это было устроено моей мамой. У нее был способ заставить меня увидеть мои недостатки и вызвать у меня желание исправить их, даже не говоря об этом напрямую. Это, однако, произошло не благодаря ее вмешательству. Сам Бог учил меня. Когда мы шли домой, моя мама рассказала мне о миссис Г., своей ранней подруге, которая вступила в опрометчивый брак. Но эта история здесь не имеет значения. Я только добавлю, что с тех пор мое суждение о людях формировалось в соответствии с лучшими стандартами, чем одежда, которую они носили, и что мы с Эбби стали близкими друзьями. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете: «Ты стань там или сядь здесь у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иакова 2:1.

Когда Христос жил на земле, Он всех детей любил. Чтоб не блуждать в греховной мгле, Он кротко их учил. И наставлял на правды путь, где радость, мир и свет, где лишь тепло, любовь, уют, спасение от бед. Он приготовил в небесах им царствие свое, не описать его в словах, то славы бытие. Там ангелы слагают гимн для Господа Христа, там новый Иерусалим, блаженство, полнота. О, дети, знайте, что Христос есть пастырь ваш и друг. Он грех людей на крест вознес, смертельный их недуг. Он все творение возлюбил, и даже малых чад. Он всем спасение купил, и детям очень рад.

В одной школе ученики, многие, приносили обед с собой, чтобы не бегать домой на обед. Они брали с собой, и там, если было тепло, они выходили на улицу, садились под деревом, и там кушали, и разговаривали, а потом играли. А когда было холодно, они кушали внутри, группками собирались и кушали, а потом тоже устраивали всякие игры, и тоже было интересно. С ними оставалась и учительница. Она их очень любила и рассказывала всякие истории. И однажды она рассказала им удивительную историю про миссионерскую курочку. Девочки услышали, так обрадовались и говорят: «О, как здорово! Давайте у нас тоже будут миссионерские курочки!» И они загорелись, стали фантазировать, придумывать, как же все это сделать. А у Леночки печальное было лицо. Она не думала, что папа ей даст курочку, потому что однажды она услышала, как он говорил: «Миссия? Да, это все ерунда. Я не верю в них». И она думает: «Наверное, папа мне не даст курочку. А где же мне взять? Что же мне сделать?» И вдруг она вспомнила. Ведь написано: «Открывайте свои желания пред Господом». И думает: «О, точно!» Идет она и молится: «Господи, Ты знаешь мое желание, чтобы у меня тоже была миссионерская курочка. Ну где мне ее взять и как?» И вдруг слышит, птичка какая-то кричит. И кричит так, словно у нее что-то болит, или какая-то опасность, или что-то. Она как раз проходила по пруду, по берегу пруда. И она пошла, положила свою сумочку, зонтик, пошла в камыши и заглядывает, смотрит, а там утенок. И ему кто-то повредил крылышко. Видать, кто-то его хотел схватить, и он вырвался, но крылышко уже поврежденное было. И она взяла этого утеночка и идет и думает: а чей же это утеночек? Наверное, дядя Сережа, потому что больше ни у кого нету утят. Она пошла к дяде Сереже, приходит и говорит: «Дядя Сережа, я вот нашла возле пруда утеночка». А дядя Сережа так стоит, смотрит на нее и улыбается. Говорит: «А что бы ты делала, если бы он был твой?» Она говорит: «О, я бы его вылечила и сделала бы его миссионерским утеночком». Он говорит: «Что? Что это ты говоришь? Я такого никогда не слышал». Она говорит: «Это учительница нам рассказывала, что если нету денег для того, чтобы отдать на миссию, тогда отделите одну курочку, и все яички, которые она будет нести, будете продавать, и это будут деньги на миссию. Или цыплятки будут, или еще что-то, но только одну курочку. А у меня будет утенок, уточка миссионерская». Дядя Сережа посмотрел на нее, похохотал, а потом говорит: «Ну, я вижу, хорошая идея. Давай я тебе дам и селезня, еще одну уточку. И тогда у тебя будет две. И посмотрим, что из этого выйдет». Леночка так обрадовалась, она хотела курочку, тут ей две утки будет. Как она обрадовалась! Она взяла их, принесла домой. Конечно, она о них должна была заботиться, а особенно охранять их от братиков-проказников. Они такие были, ой-ой-ой, того и гляди, схватят. И вот она их кормила, пасла, заботилась. И осенью у нее уже был целый выводок утят. И вот приближался праздник Благодарения. И учительница, она такая была фантазерка у них, и говорит: «Девочки, у меня есть предложение. У вас у всех есть миссионерские курочки или уточки, или капуста, или репка, или все, что у вас есть, индюшки миссионерские. Давайте мы сделаем на День Благодарения обед, устроим в школе. Приготовим все и позовем тех, кто не может сам приготовить. Вот я знаю тетя Женя, я с ней разговаривала, она говорит: я в этом году не буду ничего готовить, у меня так рука болит, а нужно много резать, я не буду ничего делать. Она с удовольствием придет пообедать и пообщаться. И другие, и у кого большие семьи, то же самое». Все с радостью согласились, все согласились помогать. И вот они отпечатали пригласительные билеты. И не только пригласительный, а на них стояла еще и цена, сколько должны были заплатить. Маленькая цена. И когда
они позвали двух мальчиков, таких шустреньких, которые любят бегать и болтать много. Они им дали билетики и говорят: все, бегите по деревне и всем предлагайте. Ну, особенно тем, которые нуждаются. Они побежали, прибегают, говорят: все, 20 билетов нету, еще просят. Дали им еще 20 билетов. Они побежали и эти билеты раздали. И потом уже, когда собрались, получилось, что они должны приготовить на 40 человек. Но у них всего было много. И картошка миссионерская, и все было, кто что мог сделать. И вот они приготовили обед, и все люди пришли. Обед был чудесный. Все такие довольны были. И под конец дядя Сережа говорит: а можно мне поблагодарить тех, кто приготовил? Все: конечно, конечно, давай. Дядя Сережа встал и говорит: вы знаете, мы заплатили совсем мало, почти что ничего. А если б на миссию, мы бы вообще ничего не дали. А так, смотрите, наши дети устроили миссионерский обед. И теперь и на миссию будет, и нам хорошо. И все: да, да, спасибо, спасибо. Он говорит: а вы знаете, с чего все это началось? Ну, так люди смотрят: как, с чего? Нет, не знаем. И он рассказал про утенка. И говорит: а вы знаете, у меня миссионерская корова. И все молоко, какое она дает, я его продаю, а денежки откладываю на миссию. И все такие довольные были, такие радостные. Он говорит: и у меня есть еще предложение. Я думаю, что у них еще остались миссионерские уточки, и курочки, и индюшки. Пусть они нам устроят обед еще и на Рождество. Все так обрадовались: ура! Подороже будем платить за билеты. Пусть устроят, нам будет радостно. Вот такая идея.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы еще раз будем благодарны Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам желание, здоровье и силу, чтобы быть сегодня здесь, на этом месте, чтобы попросить благословения у Господа, сказать Ему о желаниях нашего сердца, и чтобы Он сегодня дал нам то необходимое слово, которое нам так необходимо в нашей жизни. И потому я хотел бы, чтобы были очень внимательны к этому слову, взяли что-то из него на будущее время для исполнения. И опять повторяю все старые мысли, которые не один раз высказывал. Можно просто посидеть, послушать, оценку дать, положительную или отрицательную. Вот это тоже неплохо, что мы разбираемся. Но если только на этом кончится все, значит, плохо. Его надо брать для того, чтобы исполнить в нашей жизни. Вот кому-то покажется трудным исполнять его. Да, без Господа трудно его выполнять. Это невозможно. Напомню тот случай, который я не один раз повторял, когда некто из высокопоставленных чиновников, это милицейский чин, милиция работает, это полковник, не помню, уже давно говорил об этом. Тогда помню, сейчас же забывается. Ему дали почитать Библию, Евангелие почитал и сказал, да, это очень высокое слово, очень высокое учение, но по нему жить невозможно. И он сказал правду. Жить без Господа по этому слову невозможно. Но он дал нам благодать свою, дал нам слово свое, и в чем он сегодня уверяет нас? Возможно с ним вместе. Без него невозможно. И второй текст Писания: без меня не можете делать что? Ничего. Доброго грешить-то можем. Вот единственное, грешить можем и без него. Но грешим столько, наделаем делов, что после трудно разобраться. Но доброго ничего не сделаем. Это надо помнить, что всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше, от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Получили мы помощь через человека? Не от него, не от человека.